0: И нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: В начале 30-х годов 20 века весьма популярным именем в Советском Союзе для мальчиков было «Лев». Так назвали первенца, родившегося в семье военнослужащего 4 декабря 1931 года. Отец его, Павел Барашков, был летчиком, а мама работала в авиамастерской. Парень все свое детство провел в Подмосковье, там находилась военная база, где проходил службу его отец.
2: Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может, это по науке и резонно.

Лёва с детства хотел быть летчиком, сражаться с врагами и совершать подвиги. В 1941-м мальчик сбежал из дому и прибился к некой воинской части. Назвался сиротой, попросился в полк и почти уже стал сыном этого полка, когда его вдруг узнал сослуживец отца и беглеца вернули к матери.

Талант к пению обнаружился у Льва в раннем детстве. Он выступал в Доме офицеров и пел любимую песню «Случайный вальс». Но музыкального образования Лев так и не получил. И после окончания школы пошел учиться в пединститут. Юноша, кроме пения, увлекался футболом, играл в команде «Локомотив», но вообще молодой человек мечтал стать артистом. Записался в драм-кружок и, конечно, продолжал петь.

Льву очень повезло. Человеком, который понимал, что у парня есть талант, был Зиновий Карагоцкий, руководитель того самого драм-кружка, впоследствии известный театральный деятель. Когда его назначили главным режиссером драматического театра в Калининградской области, он пригласил туда и Барашкова.

она спустится в срок. Лишь только приблизятся первые грозы на белых стволах.

мы трудную службу сегодня несем. Вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны, ветви берез, что на

Музыкальная энциклопедия. Лев Барашков.

Получив диплом преподавателя, Лев Павлович по специальности работать не пошел, в течение года выступал с концертами. А потом поступил в ГИТИС и после его окончания служил в Московском драмтеатре имени Пушкина.

голос нежный, и в душе любовь моя не гаснет луч надежды. Пусть рассвет начнется наш, песни друг о друге, пусть растают, как мираж, острова разлуки.

судьбоносной оказалась встреча начинающего певца с Александрой Пахмутовой. Она искала для своей новой песни «Главные ребята, сердцем не стареть» исполнителя. Ей предложили Льва Барашкова, но имя композитору было неизвестно. Поначалу она колебалась, и только когда по радио услышала, как поет Лев, согласилась отдать ему свое произведение. В 1963 году Лев Барашков исполнил эту песню и сразу прославился на всю страну.

0: Лев Павлович не только пел на сцене, но и пробовал свои силы в кинематографе. В 1959 году вышла его дебютная картина «Аннушка», а через год Барашкова пригласили сняться в комедии «Девичья весна». Эту картину и сейчас помнят и любят. В детстве Лев мечтал стать летчиком, и в картине «Им покоряется небо» артисту получилось сыграть летчика. И хотя роль была не главной, его героя зрители запомнили.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

вот и пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке, вот и пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке, в кедах.

0: руке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43 и узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Энциклопедия советской эстрады.

0: эфире «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Дороже золота. Год 1611. Июнь.
2: Король Сигизмунд, который, казалось бы, должен был более всех упиваться победой, в общем веселье не участвовал. Будто оглушенный, сидел он в своем тесном зимнем домике, так и не переселившись в летний шатер. Да, он взял ненавистный город, уничтожил его гарнизоны жителей, как и мечтал. Был взят в плен раненый воевода. Шейн сдался в последние минуты, чтобы сохранить жизнь жены и детей. Шпагу не отдал, выкинул в бойницу мерзавец. Потом ее искали, но, конечно, не нашли. Ничего, теперь-то Сигизмунд отплатит ему за эти без малого 2 года. Уж придумает, как отплатить. Удалось захватить еще одного важного пленника, местного епископа, что за все это время так и не удосужился вразумить смолян сдаться, как должен был бы велеть ему долг благочестивого пастыря. Ересиарх-ортодокс сам вышел из полуразрушенного храма навстречу полякам, ведя за собой горстку чудом уцелевших после взрыва людей. Осенил их крестом, и они куда-то ушли. Что сталось с отважными воинами короля? Почему они не разделались с русскими? Отпустили даже женщин. Ищи их теперь, свищи. Но проклятого еретического епископа все же привели их к королю. Однако его величество не чувствовал радости победы. Его величество был мрачен. И тем мрачнее становился, чем меньше жидкости оставалось в бутыле толстого зеленого стекла, стоявшей перед ним вместе с любимым венгерским фужером. Когда проклятые русские взорвали пороховые погреба и подземелья обрушились, король утешался тем, что золото не могло сгореть и не могло разлететься. План был в его руках. Весь. 300 обозных в нужном месте разбирали завалы. И что же? Наконец, из подбитого кирпича показались обломки каких-то сундуков. Вот оно. Сигизмунд в окружении свиты стремительно прибыл на место, чтобы лично принять драгоценную находку. Увиденное не вдохновляло. Его воины молча и уныло ковырялись в грудах битого кирпича, раздраженно пиная ногами то, что под ними нашли. Среди руин и разбитых ларей валялись 2 обгорелых старинных книг, 3-4 несгоревшие фолианта, да еще обрывки каких-то свитков. «Что это такое?» — внезапно поперхнувшись, хрипло спросил Сигизмунд. Никто не мог ему этого объяснить. Лишь явившийся по приказу его величества мальтийский кавалер Новодворский, осмотрев книги и еще раз взглянув на злосчастный рисунок с рыцарем и красным крестом, пояснил. «Ваше величество, меня, как видно и вас, ввела в заблуждение легенда о золоте тамплиеров. Признаюсь, мой орден тоже много лет ищет его. Мы тоже полагали, что золото может быть здесь. Ошибку я понял, когда внимательно осматривал снаружи то, что осталось от корабля, который спустя несколько минут взорвали вместе с нашими воинами. Тот галеон никогда не плавал. Это просто макет, вероятно, сделанный по прихоти кого-то из здешних князей давным-давно. Увидал где-то рисунок европейского судна, вот и захотел такое, хотя бы и не настоящее. А крест... На рисунке видно плохо, но вот, посмотрите, тот же рисунок, только крупнее, здесь, на крышке сундука. Это не крест тамплиеров. Такой формы кресты рисовали госпитальеры. Этим знаком нередко помечали на титуле или обложке старинные труды, посвященные медицине. В этих сундуках, видимо, и были собраны такие книги. Возможно, они хранились в библиотеке русского царя Васильевича, которого московиты прозвали Грозным. а в Смоленск попали вместе с прежним воеводой. Он, говорят, когда-то был сподвижником царя. Так или иначе, ваше величество. Но я полагаю, никакого золота тамплиеров здесь нет и никогда не было. Сказки — это все. Нет денег, нет швейцарских войск. Припомнилось тут королю постыдное для конфедерации кантонов поговорка. Нет денег, нет венгерских войск, а также нет польских и литовских войск. Завтра его армия узнает, что ей не заплатят, что жалкая рухлядь, награбленная в полусожженных теремах, это все, что солдаты получат за 2 года мучительного стояния под стеной. Наволочки. Почему-то Сигизмунду вспомнилось это русское слово. Они получат по паре наволочек-поволочек и под одеяльников, под плинок из смоленских сундуков. И все. Но, по крайней мере, этот наглый немецкий полковник не придет опять скандалить. Уже после падения крепости, когда веер в окружении своих пехотинцев шел вниз по главной улице Смоленска, ведущей точно с юга на север, ловко пущенная кем-то, как доложили Сигизмунду, из последних московитов арбалетная стрела угодила ему прямо в глаз. Как называется такая стрела? Ах, да, болт. Сигизмунд одиноко сидел у открытого окна в своем маленьком зимнем домике. Пил водку и запрещал себе думать. Думать о том, что сегодня русские одержали над ним победу. В залитом луной небе за окном по-прежнему четко вырисовывался подсвеченный багровым заревом силуэт черного двуглавого орла над Фроловской башней.

0: Последнее венчание. Год 1611. Июнь.
1: В это самое время старец Савватий и Александр, точно так же, как это было утром, сидели рядом на ступенях соборной горки. Город опустел, и обоим уже нечего было бояться. Да они и не боялись. Белый сокол впервые за все время спустился, сел неподалеку, посмотрел, а потом взял вдруг и одним взмахом крыла опустился на Санькино плечо. Мальчик, замерев, все же решился коснуться рукой его перьев, но погладить не осмелился. Сокол тронул клювом щеку мальчика, расправил крылья, шумно хлопнул ими и улетел. «Слышь-ка, отче, а что я видел?» — рассказывал Санька, не зная, поверит ли ему старец. «Я почти досюда добежал, когда громыхнуло. Потом уже понял, что это Гриша сделал. Я слышал, как воевода ему говорил, нельзя, мол, чтоб порох захватили. А тогда меня как стукнет, я и сомлел. После чувствую, меня кто-то тащит, из-под кирпичей вытаскивает. А мне гудит все в голове, и глаз-то не открыть. Ну, этот кто-то голову мне приподнял, водой поет. Я открыл глаза. Вижу, а надо мной Гриша стоит и улыбается. Он ведь год не улыбался, слышь, отче. Думаю, это он уж ангелом стал. Так ведь?»
2: Схимник слушал, качая головой. «Может, оно и так. Только вряд ли ангел стал бы тебя водой поить. Не похоже. Может, ты видел кого-то другого?»
3: «Нет, это Гриша был. А потом он как будто пропал. А я стал смотреть кругом, одни мертвые лежали. И вдруг сверху стали спускаться огромные такие, светлые, и все светились. Крылья широкие-приширокие. Спускаются, людей, лежащих, за руки берут, и те за ними взлетают. Уж ни в крови, ни в копоти, такие же светлые. Не веришь?»
2: «Верю». Схимник посмотрел на небо.
1: «На небеса ушли рабы Божьи. Града Смоленска — страдальцы и хранители. А я вот...» Он положил руку на лежавший рядом узел, в котором угадывались очертания книг. «Вишь ты, успел из-под завалов часть здешнего сокровища спасти. Пришел, поглядел — не золото там, книги. И какие, Саша? Гиппократ, Диоскорид, Катон, Парацельс, Авиценна. Лучшие лекари, кои на земле Божьей жили. Из современных есть. Вот, глянь, полезный нынче труд. Паре. Методы врачевания ружейных ранений. Еще. Вот из какого-то восточных стран врачеватели выписки. Называются «Основы фармакологии». А вот и наши, травнички мои разлюбезные. Вот еще на русском. «Измарагд», «Золотая цепь», «Прохладный вертоград». Какое богатство! Ты и не слыхал про таких. Но наступит время, и эти их труды научат людей, как самые страшные хвори лечить. Врачи по ним учиться будут. И когда-нибудь, уж поверь старику, они будут стоить много крат дороже золота. Кабы оно и столько же весело. Жаль, мало что уцелело.
2: — А самого золота, значит, и не было? — разочарованно спросил Санька.
1: «Ведь для чего крепость была построена?» — продолжал Савватий, словно не слыша Саньку, а продолжая рассказывать кому-то другому. «Такая могучая, что 2 года ее покорить не могли. Царь собирался расширять Россию на запад, возвращать Белую и Малую России, двигаться дальше. К большой войне с Европой готовились, ожерелье русское собирать. А из Европы чума и мор всегда к нам приходили. Там, на западе, Черная смерть, Красная смерть до сих пор свирепствует. Ох, как понадобились бы эти книги нам.
3: А про нас? Про нас тоже книгу кто-нибудь напишет?
1: Про нас с тобой? Так мы люди незаметные, усмехнулся старец.
3: Нет, про Смоленск. смолян-героев, про осаду и про оборону, про все, что было и что стало.
2: Да уж написано то было. Владыкой Сергием. Только, боюсь, сгорели записи его, как и смоленское сокровище.
3: Значит, нас забудут?
2: Не забудут. Рать русская уже поднимается, а мы ей пример.
3: И книгу напишут.
2: Не скоро только. Лет через 100 или 200, а то мыслю и позже.
1: Пообещал Савватий.
2: Юноша подумал, какое же это огромное расстояние во времени, если вся смоленская оборона со всеми своими невиданными подвигами и невероятными событиями уложилась в 2 года. Но тут в темноте затрепетал свет, и Санька положил руку на рукоять своего заветного пистоля. Его вернул мальчику старец Савватий, но где нашел, говорить не стал. Отделался ухмылочкой. «Каков пан, таков и жупан».
1: «Не надо, Александр», — возразил инок. «Свои это». В небе проблеснула луна, и их сразу узнали.
3: «Санька!» — первой кинулась к ним Наталья. «Санечка, наш живой!»
1: «Пари-ка еще! Услышит кто, вот и мертвый буду!» Попытался сохранить суровость Санька, но, разглядев второго из подошедших, так и взвился, едва не кувырнувшись со ступеней.
3: «Фрицушка!»
1: Майер на ходу подхватил его в охапку, прижал к себе, закружил.
3: И вновь, почти без акцента, даже почти не смягчив упрямое «Л», воскликнул. «Слава тебе, Господи!»
4: «How many surprising meetings?»
1: Не на показ, прошептал Лесли по-английски, держа факел и с удивлением смотря на обнявшихся друзей. Фриц снял с плеча одну из 3 берендеек и вместо пули или пороха достал оттуда несколько ломтиков жареной конины.
2: «Можно вас угощаль?»
1: «Благодарствуй!» — Савватий перекрестился и притворно вздохнул.
2: «Опять устав нарушу. Конечно, келья устава не имат, но нельзя монахам мясо».
1: «Убивать монахам тоже нельзя», — сочувственно проговорил Фриц.
2: «Убивать нельзя никому». Старец надкусил кусочек. «За всю жизнь столько не нагрешил, сколько за эти 2 года. А на душе полегчало. Будто за все прежние грехи отмолил. Ну, расскажите же нам, как спаслись-то?»
1: Когда рассказ был закончен, и Савватий с Санькой, в свою очередь, подивились невиданному небесному чуду, сохранившему жизнь Майера, тот спросил: «А теперь, отец Савватий, посоветуй, куда нам идти? Не в норж лезть, от поляков прятаться». Старик ласково посмотрел на немца. «У нас остаться хочешь? Домой не вернешься?»
2: «Дом у меня теперь здесь», — ответил Майер.
1: «И невеста здесь». Сказав это, он взял за руку Наташу, и она, зарумянившись так, что это было заметно даже при лунном свете, уткнула свой вздернутый носик в его плечо.
2: «Ну, коли так, раб Божий Фирс, то дорога тебе, думаю, на восток. К Волге-реке идти. А там сам решишь».
1: «Почему туда?» — удивился Майер. Схимник ответил не сразу. Какое-то время он задумчиво молчал, глядя, как темные тени, может, клубы дыма, а может, и облака, то набегают на полную луну, то открывают ее.
2: «Точно сказать не могу», — наконец заговорил он. «Ну, считай, что сон мне был. Или видение. Привиделось, что войско там русское собирается. А ежели здраво поразмыслить, то где ж, как ни на Волге, матушке, должны еще собираться русские люди? Сбираться, чтоб сил набрать, да врага проклятого изгнать. Куда ж дальше нам от иноземцев отступать? В Сибирь, что ли? В леса таежные? Нет, чада мои, за Волгой для нас земли нет. Оттуда вы обратно пойдем, врагов крушить, землю русскую освобождать. Так что туда тебе дорога, на Волгу».
3: «Тогда и мне», — твердо проговорил Санька. «Фриц, я с тобой».
1: «И я», — решительно заявила Наталья. Майер удивленно глянул на нее.
2: «Ты? Женщина? Как можно? А как мне 2 года можно было раненых лечить? Раны зашивать, ноги руки отрезать? Нужна ведь была? Так и в новом войске нужна буду».
1: Она боялась, что Фриц вновь с нею заспорит, но он ответил совершенно неожиданно.
2: «Но тогда мы с тобой должны обвенчаться. Я не могу прийти в незнакомый город, вступить в войско и с собой приводить невесту. Жену, наверное, можно».
1: Отец Савватий засмеялся.
2: «Да, у нас, у людей военных, все скоро делается, так ведь, Фриц? Зачем же дело? Алтарь в храме уцелел, иконостас стоит, даже аналой сохранился. И свидетели есть, сразу 2. Идемте, я обвенчаю вас».
5: «Ой!» — еще больше залила лицом Наташа. «А я трепанная такая, и сарафан весь в крови. Я же с ранеными была там, на стене».
2: «Я сейчас!» — сорвался с места Санька. На улицах пустого, разграбленного города оставались еще кое-какие вещи. Санька принес и с торжеством протянул Наталье 2 плата. Большой, широкий, с истрепанными кистями, и поменьше — белый с голубыми горошками, почти новый. «Этот на плечи накинешь, сарафан прикроешь, этот на голову. Красота будет». И вот они встали, рука об руку, среди руин некогда великолепного храма, перед сверкающим позолотой иконостасом, перед чудотворной иконой, чей лик продолжал светиться и сиять. Вместо сводов над ними возносилось небо, посеребренное луной. «Венчается раб Божий Фирс, рабе Божией Наталье, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается раба Божия Наталья, рабу Божиему Фирсу, во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
1: Стоявшему позади жениха и невесты Саньки послышалось, будто в разрушенном храме поет хор. Да как поет! Никогда в жизни Санька не слыхал такого прекрасного церковного пения. Он оглянулся. Хора не увидел, но увидал другое. Чуть поодаль толпою стояли люди. Много людей, одетых празднично и нарядно. Почти всех он знал. Вот пушкарь Фрол, убитый в самом начале осады. Осеняет лоб крестным знаменем. Когда-то он учил Саньку, как держать фитиль, как закладывать ядро, а больше заставлял после выстрелов промывать пушку. Вот Митрий, отважный стрелец, которого Григорий 4 брал на их вылазки. На 4-й его и убили. Вот улыбается счастливой улыбкой Захар Данилович, лекарь Натальин отец. Санька и видел-то его всего 2 раза. Но сразу узнал. А вон Лаврушка стоит поодаль. И смотри, подмигнул ему. Стоит очочками своими, блестит и улыбается. Господи! Санька опешил. Никогда и помыслить-то не мог, что у Логачева такая озорная детская улыбка. Катерина стоит в сарафане.

Его уже не было позади. Но Александр знал, они все здесь. И незримый хор продолжал петь. Перед Богом и людьми объявляю вас, Фирс и Наталья, мужем и женой. Так состоялось последнее венчание в Мономаховом Успенском соборе. Той же ночью, незаметно покинув захваченный город, все пятеро отправились в путь. Незадачливый розенкрейцер мистер Лесли, вскоре раздобыв себе лошадку, свернул к дороге на Витебск, намереваясь как можно скорее покинуть Россию. Схимник вновь пустился в свои странствия по селам и деревням, чтобы не разбрелись, не бросили своих подвигов его отважные лесные люди, чтобы были готовы поддержать новое войско, когда оно пойдет на Москву. А Санька, Фриц и Наталья взяли путь на восток, на Волгу, в Нижний Новгород.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Мы читаем дальше преподобного Иоанна Синайского «Лествицу», слово 11, самое любимое наше слово, потому что оно называется «о многоглаголании». Вот, нам это очень знакомо, понятно, поговорить мы любим, особенно если в отношении кого-нибудь обсуждать, пересуживать. Вот, когда человек читает книгу, он молчит, он вгрызается в гранит науки. И когда он в молчании осваивает книгу, он ее освоит, потому что он молчит. А нынешние специалисты читают эти книги, мало того, что в интернете, с сопровождением музыкальным, отвлекаясь для общения с тем, с другим, отвечая по ходу на смс-ки, которые приходят там ВКонтакте, посидел, ну и книжку так постепенно пробежал, что-то оттуда отконспектировал. Он не изучил науку. И поэтому, что вы удивляетесь, что кругом нет специалистов? Я сам слушаю аудиокниги. Но я их слушаю только по одной единственной причине. Потому что если я ничего не буду слушать, я засну за рулем. Если я не хочу спать, я не слушаю ничего. Мне лучше думать, чем слушать. Но я заметил, допустим, если читаю серьезную книгу, не книгу, которую знаю уже вдоль и поперек, а я обычно такие слушаю, которые уже там 10-й, 15-й раз, 20-й. То если книгу слушаю первый раз, то я покупаю бумажный вариант и слушаю параллельно. То есть я прослушал какой-то отрывок, дома приезжаю и делаю заметки на полях, что я прочитал, какие слова, что-то выписываю. Потому что я заметил, что прослушанная книга в памяти не остается. Она занимает время, ты слушаешь, ты в этот момент что-то чувствуешь, переживаешь, о чем-то думаешь, но проходит время, и ничего в памяти нет. Потому что на самом деле ты ее походя слушаешь, ты не вникаешь в нее, как мы зачитывали, скажем, какой-нибудь книжкой. В пятом классе мы прочитали книжку, я помню, мне дали на вечер, одноклассник стащил в семейной библиотеке книжку «Всадник без головы» и сказал, ну надо прочитать, чтобы завтра вернуть. Я ее, помню, за вечер и ночь я ее прочитал. 5 часов лег спать, и в школу пришел. Ну так я ее до сих пор и помню. Хотя уж прошло сколько времени, я помню ее прекрасные моменты и вот переживания, которые зацепили. Не киношные, которые тоже видел известного кино нашего, вот, а именно те, которые читал. Поэтому на самом деле есть особая психология восприятия, текста восприятия. И текст, если вы хотите его воспринимать, во-первых, его надо читать медленно, во-вторых, надо читать вслух. А в-третьих, вы читаете и записываете то, отмечаете ли то, ну, раньше записывали, то, что необходимо, то есть то, что вам нужно для себя знать, какие-то слова, которые произвели впечатление. Вот тогда вы книгу, вы в нее вникаете, вы в нее входите. Так рождались мудрые люди. Действительно, изначально мы слышим, мы не сядем за книгу, пока нам ее кто-то не посоветует. Но даже прочитав книгу, обычно мы вникаем в мудрость, а вера рождается от живого человека, от живого слова. Поэтому в храме звучит проповедь. Но это разные вещи, разные. Вот мы говорим о мудрости. Мудрость не вникнет от того, что ты слушаешь проповеди. Она будет подогревать твою веру, для чего проповедь и звучит в храме. Но для того, чтобы познать свою веру, проповеди мало. Проповедь зажигает человека, вдохновляет его, к чему-то мотивирует. Это вот именно такой момент мотивации, вдохновления, какие-то вещи становятся понятными на короткое мгновение. Вы можете прийти после проповеди и сказать: «Батюшка, вообще, вот вы всю мою жизнь рассказали, вот как она есть. Через неделю вспомните ваши переживания». Ничего не осталось. И смысл именно в том, чтобы вот прийти после проповеди, сесть, подумать, в тишине посидеть, книжку прочесть. Вот тогда жизнь будет меняться. А само по себе слышание, оно очень трудно. В крайнем случае получится такое слуховая наркомания. Мы приходим и слушаем, и слушаем, и слушаем, и слушаем, и слушаем, и готовы слушать его, как соловья. Всю жизнь. Ну а жизнь-то не меняется. Мы слышим, но ничего не делаем. И если мы посмотрим, что, скажем, мы вот слушали, скажем, отца Дмитрия Смирнова 5 лет назад. 5 лет его слушаем, с вами что-то изменилось? Не с ним, с вами. Вы слушаете, но что изменилось в вашей-то жизни? Или там еще кого-то. Алексей Ильич Осипов, например. Потрясающий талант у человека в свое время. Вот он очень много блага сделал. Очень много. И люди, которые его слушали, они пришли к вере. Пришли, реально пришли. Не как-то бы там пришли. Самым настоящим образом пришли к вере. И что? А их духовная жизнь на лекциях Осипова состоялась? Нет. Не, они пришли к вере, а потом те, кто пришли, нормально, чья жизнь стала развиваться, стали читать. Либо Никона Воробьева, либо Игнатия Брянчанинова, либо еще, либо того же Осипова, но читать. И тогда что-то двигалось. Те, кто слушает, слушают до сих пор. На том же самом духовном уровне, на котором они начинали слушать когда-то его давным-давно. А, слепые – другое дело. Ну, знаете, слепые тоже читают. Самые мудрые из них читают, конечно, сейчас аудиокнига, они слушают. Но ведь, понимаете, у слепого человека, у него есть дефицит чувственной информации. И поэтому, скажем, для него слышимая книга, она, значит, не то же самое, что для нас. Потому что у него дефицит образов. Он, слушая книгу, ничего не представляет и по сторонам не смотрит. И не отвлекается от того, что происходит вокруг. И поэтому для него слова эти значат гораздо больше. Но я вот сколько работал в школе слепых и знаю это не понаслышке. Вот на самом деле самые лучшие из них не любят слушать эти книги, они любят читать. Другое дело, что сейчас этим никто не занимается. В советское время была специальная типография, которая печатала книги на Брайле для слепых. Художественную литературу они и читали. Вот, и это было совсем другое, когда они вчитывали слова, ну вот так вот, по-своему, пальцами там водили по строчкам, и они читали. Потом появилась, конечно, вот эта аудиокнига, они большинство слушают, конечно, но все равно в силу того, что они визуальной информации не имеют, они вслушиваются совсем иначе в книгу, чем вслушиваемся мы. Вот расскажу вам такой потрясающий опыт, ну уникальный в своем роде опыт воспитания одного человечка. Вы, скорее всего, фамилии его никогда не слышали, это Сёрен Киркегор. Известный датский философ, мыслитель, верующий человек, христианин, ставший у истоков известного философского направления, которое называется экзистенциализм. Я знаю, что вы там не читали его книг и все такое прочее, просто поверьте на слово, что человек вырос мудрый и верующий. Но вот интересно, как его воспитывал отец. Мамки не помню, почему у него не было. Ну, что-то там случилось, женщины умирали очень часто в ту эпоху. Гораздо чаще, чем мужчины, когда не было войны. Здоровье у женщины хрупкое. И вот воспитывал отец. Они жили очень небогато, очень бедно жили. И отец его периодически выгуливал. «Пойдем, — говорит, — сыночек, погуляем». Брал его за руку и начинал водить по комнате. «Вот, сыночек, мы идем. Вот видишь, а тут башмачник. Башмачник торгует башмаками. Торгует тем, делает башмаки так-то, так-то. Вот башмачнику подошел покупатель. Говорит: почем твои башмаки, башмачник? Он говорит: постолько-то, постолько-то. Покупатель ушел раздраженный. Чем он раздражился? Как ты думаешь? Поговорили. Ну, идем дальше. Вот хлебная лавочка. Давай зайдем посмотрим. Вот тут булочки лежат, вот тут хлеб. Вот смотри, тут черствый хлеб лежит. Видишь, нищие берут только черствый хлеб. Как ты думаешь, почему? Ну и так вот прошли, по одной улице прошли, вернулись, 1,5 часа погуляли. Понимаете, что это развивает? Мышление. Вот он, человек, не образованный датчанин, а педагог получился о-ко-ко какой. И он развил, вот плод его воспитания, такой интересный, необычный, очень талантливый философ, который получился, потому что он учил его размышлять. Если бы он вывел на улицу ребенка, ребенок просто получал бы впечатления от булочки, от башмака, от погоды, от солнца. Он бы просто радовался жизни, как делают все дети. Он бы никогда не научился таким образом думать. А отцу было важно, чтобы ребенок научился думать. А для этого нужен минимум впечатлений. Потому что впечатления отвлекают. Они завлекают даже. А тут нужно минимизировать впечатления. Но при этом он его с жизнью знакомил. Знакомил с реальным. Он рассказывал ему об этом жизни. И показывал, когда не хватало у ребенка воображения. Вот, он показывал все это. Но при этом он понимал, что мышление – это процесс, когда человек именно пытается додуматься до чего-то, понять, почему это происходит. А у нас сейчас как раз этого и нет. У нас одни впечатления. Нравится, не нравится, какие у тебя эмоции, что ты почувствовал, что ты пережил. И поэтому нас так мало вокруг нас мыслящих людей и очень мало мыслящих детей, по-настоящему мыслящих. Меня это поражает. Вот, на самом деле, если размышлять, то ничего страшного. То есть ничего удивительного не произошло. Но вообще-то, когда размышляешь, когда это впервые для тебя открывается, то это просто поражает. Скажем, современная система образования начала с того, что дети в советской школе, они как зомбированные какие-то. Они не могут творчески развиваться. Ну, не знаю, с чего это взялось, но вот так декларировались. И вся реформа современного образования, как она началась в 90-е годы, она шла под маркой, чтобы сделать творческих, саморазвивающихся, осваивающих все изменяющуюся жизнь людей. И что мы вырастили? Люди, которые не умеют думать. Может, такой заказ и был. Может, собственно говоря, под этой формой и хотели сделать таких людей. Но это люди, которые не умеют думать. Вспоминая свое школьное детство, я понимаю, что мы думали в этой самой дурацкой советской школе, нас учили думать. И мы думали, и спорили, и говорили, и на уроках поднимали проблемные вопросы, кричали учителю, что он не прав, потому что на самом деле вот так вот, так вот. А сейчас люди сидят, как эти китайские болванчики, им что скажешь, они всему верят. А подумать вообще, что за этими словами стоит, к чему это может привести, даже возможности такой у человека нет, потому что он думать-то не научился. И вот оказывается, для того, чтобы думать, для того, чтобы размышлять, для того, чтобы пробудилась мысль, нужна тишина. Многословие мешает думать. Многословие мешает молиться. Многословие мешает любить. Вот пришли вы домой, вот вам, допустим, жена или муж высказали все, что они о вас думают. Ваша реакция? Высказать таким же образом, адекватно, тем же самым, по тому же месту. Договоритесь вы так? Нет. Все знают в трезвом состоянии, в здравом уме и светлой памяти, знают. Нет. Так не договориться. Так можно рассориться и в понедельник пойти на развод подавать. Это можно. А договориться так нельзя. А чтобы договориться, надо человека услышать. А чтобы услышать человека, что надо сделать? Промолчать. И когда мы промолчим, проглотив свою обиду, и остаток вечера пробудем в тишине, не включим со злости какой-нибудь боевик или фильмы ужасов, или какую-нибудь любимую рок-группу Scorpions, Ностальджи, а просто посидим в тишине, да еще и помолимся, если получится. Обида, трудно молиться, но все-таки попробуем как-то. Посидим на природе, а не убежим друзьям жаловаться на свою благоверную. Вот, а просто посидим в тишине, мы поймем. А ведь права, честно сказать, ведь правильно сказал. Ну, может, конечно, передергнут, так это потому, что обидно ей. А вообще-то правильно сказал. Я действительно такой. И придешь и скажешь, если уж совсем помолишься, скажешь, прости меня, ты действительно права. Ну, или наоборот, как хотите, это разверните. Вот, она прибежала, муж ей высказал. Когда она промолчит, она поймет, что он-то прав. Что она действительно такая, как он сказал. Ну, передернул немножко, да, там. Шаржировал некоторые вещи, преувеличил, гиперболизировал, но ему обидно, но по существу-то он прав. И вот понимаете, что делает молчание? И раньше, когда люди учились молчать, умели молчать, они слышали друг друга, а сейчас у нас обида и многоречие, то есть сначала многоречие не дает нам этого узнать. И обида в результате разрастается до таких пределов, что мы уже не можем и победить. Поэтому люди не могут жить вместе. А как? Если я не способен другого слышать. И все его претензии оказываются покушением на мою свободу. Хотя на самом деле всего лишь есть крик души измученного человека. Ну, идем дальше. Вот это про тщеславие, это очень важно. Мы любим повыпендриваться, поэтому на самом деле, когда мы осуждаем других, то мы, осуждая других, тщеславимся собственной. Вот, а я не такой. Как это там Алексей Ильич любил говорить, да? Сам трянь дрянью. А все равно я не такой, как прочие. Не семьяка же прочий человек. Вообще многие христиане, приходя в церковь, они слышат очень много красивых слов о любви. И они понимают, что вот, наконец, место, где меня будут любить. И не тут-то было. Оказывается, никто тебя любить не собирается. Наоборот, еще гораздо хуже. И никому в голову не приходит людям объяснить, что вообще, когда ты зашел в церковь, любить-то должен ты. Люди, приходя, думают, что их будут любить. И они, заметьте, они всегда с этой претензией уходят. Но почему у вас любви нет в церкви? Ну почему? Вот я пришел, а вы меня не любите. Ну почему у вас все только эгоизм какой-то? А на самом-то деле все не потому, что людям никто при входе не объясняет. Им говорят, церковь – место, где царствует любовь. Они приходят, какая там любовь? Прости, Господи, что называют. Это вы еще не все знаете. А если бы все знали, как в церкви живут люди? А на самом деле, мой вход в церковь означает только одно. Отныне любить должна я. И вот этого, и вон того, и того. И особенно тех, которые меня гонят, притесняют, злословят. О, знала бы, в жизни бы христианка не стала. Да, как-то вот один священник, очень уважаемый и очень такой мудрый священник, я как-то спросил, говорю, отче, ну как вот вы, священники, не пожалели? Он говорит, вообще-то я никогда не жалел о том, что стал священником. Но если бы мне сейчас предложили стать священником, зная все то, что я знаю, в жизни бы не стал. Именно потому, что ты понимаешь, что ты можешь спокойно любить, сидя там себе на печи, изредка выходя за дровами в лес. Ну, кто там тебя? Ну, собака гавкнула, ну, кто-нибудь там обухом огрел, ну, еще что-то. Ну, 2, 3, 4 человека. А когда ты выходишь в офис, а там их 5 человек, серпентарий, и каждого любить надо, вы же теперь христианка. Думаешь, нет, 5 это ужас. Пойду-ка я в другой офис. Приходит там 20 человек. И всех надо любить. Но думаешь, нет, это невозможно. Приходите в храм, думаю, хоть утешение найду. Входите в храм, а вас там с одной стороны толкнули, там обругали, тут замечание сделали, свечку не продали, денег им обсчитали. Думаете, да что ж такое-то делается? А если христианин, думаете, и этих любить надо. Это ж братья мои, сестры мои, всех любить. Да где ж силы-то взять? Где? Но Бог-то ведь всех любит, всех жалеет и о всех заботится. Значит, у нас остается только один выход. И люди его не делают, не знают этот выход, не используют его. Единственная возможность христианину стать христианином – это впустить в себя Бога, впустить в себя Христа. Потому что никакого человеческого сердца не хватит даже на любовь к одному человеку. Вот сколь угодно людей знают это, те, которые ухаживают за своими родителями, они, или за детьми такого самого нехорошего возраста. Они говорят, нет сил любить их. Я не могу их любить. Даже самых родных и близких, детей и родителей, мы не можем любить. Наше сердце любит только себя. Нам себя жалко. Нам хочется, чтобы нас все любили. И когда от нас наставят условия жизни, что надо любить других, мы этого не выдерживаем. И это выдержать невозможно. Ко мне на исповедь приходит много людей. И 90% из них говорят о том, о чем я говорю. Что они не могут любить тех людей, которые рядом с ним не могут. И я им всем так же и говорю, что никто не может. И я не могу любить. Но когда мы говорим, Господи, я хочу любить, научи меня Твоей любви, и открываем ему сердце, и причащаемся его любви, пускаем его внутрь себя самого, тогда мы можем любить хоть весь мир, хоть всех, как монахи Афон, который плачет от того, чтобы никто в аду не остался. Ни моя мама, ни моя бабушка, никто. И готовы там себя на съедение дать шакалам и гиенам, только бы никто не погиб. Такая любовь у людей. потому что они с Богом живут. И вся задача-то именно в том, чтобы развернуть свое мировоззрение. Нас обидели, нам обидно. Нас еще раз обидели, нам еще обидно. Это так реагирует человек. Обида накапливается, как снежный ком. А христиане делают не так. Обидели, значит, надо помолиться. Значит, надо простить за него. Такова заповедь. И только решаясь исполнять эту заповедь, только решившись, все, я делаю так, как велит Господь, и встаем на коленочки, начинаем молиться за человека, который нас обидел, и тут же в сердце наше сходит жизнь. Жизнь из-за того, что мы решились следовать за Христом. И почувствовав это, мы в следующий раз уже знаем, что делать, и дальше встаем, и дальше. Только обиды все больнее, только неправды все больше. И вставать на колени все труднее, кажется, ну нет, вот это вынести нельзя. Но отступать назад нельзя, невозможно. Каждый раз человек погружается все больше и больше вот эту вот молитву за обижающих его людей, за обижающих друг друга людей и так далее. Мы идем дальше. У нас еще для заканчивания слова, оно вообще небольшое, да, как вы могли убедиться, всего две странички. Еще прочитаю четвертый абзац. «Познавший свои прегрешения имеет силу и над языком своим, а многоглаголивый еще не познал себя как должен». Что мы видим? Оказывается, для того, чтобы победить многоречие, для того, чтобы научиться молчанию, есть способ такой, скажем так, буддийский. Ушел от всех в леса, сидишь на пеньке, в позе лотоса, закрыв глаза, и учишься молчанию. Ну, научаются, что? Правда, научаются, молчат. И хоть огнем жги, они молчат. Вот, тоже путь. Не знаю, правильно или нет, но путь к молчанию. А церковь предлагает другой путь. Не надо искать пеньков. Их, правда, не надо искать, полно. От дороги до 10 метров одни пеньки. Правда, в позе лотоса это все-таки вам не Индия, замерзнете сидеть. Хотя бывают такие. Мы как-то с одним батюшкой, с отцом Дмитрием, в Пасху, пасхальная неделя, помню, еще в Пышме жили. Любили с ним, он приезжает, когда, и мы уходим в лес. И ходили по лесу, ну, любим тишину. И беседуем, представляете, по 3-4 часа могли беседовать. И никого не осуждали, просто беседовали. Вот, а у нас там рядом с Пышмой есть такой холмик в парковой зоне, а на нем вышка стоит, наверное, пожарная. Но большая такая, то есть, если наверх подняться, то прямо над всем лесом видно. Горы там, да, и хребет видно. Ну, мы поднимаемся там, ну и разговариваем, пока поднимаемся, там высоко, раз выше лес. Пока поднимаемся, тоже беседуем так мирно, тихо. Ну и поднялись на площадку, ну и тоже беседа продолжается. В это время приходит женщина или девушка, я плохо вижу, не знаю, ну, очевидно, не очень старая. Девушка раздевается до пляжной одежды. Солнышко, май месяц, середина мая. Она расстилает коврик, ложится, поднимает руки, ну и начинает что-то гимны солнцу петь какие-то. Мы так не поняли, что она там пела. Такое именно там. «Солнце, войди, вселись в меня, оживотвори меня своим дыханием». Ну, что-то в этом роде. Вот. Отец Дмитрий говорит, ну что, ударим православным словом по языческому многоглаголанию. И с высоты, как запели в два голоса, «Христос воскресе». А она-то думала, что она одна здесь. Она как подпрыгнула. Даже одеваться припоясалась, побежал. Да, вот так вот бывает по поводу пеньков и буддийской позы. Никогда не знаешь, что тебя где подслушивают.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Любовь и таинство креста. Мы не можем понять глубину и силу божественной мысли и божественного действия. Мы можем только открыть свое сердце навстречу этим мыслям и этим делам, и, открывая сердце, вдруг начинаем понимать, не на уровне отточенных формулировок, ибо никакими формулировками не выразить божественного замысла, а сердцем, что есть Христос для каждого из нас. Именно от восприятия человеком божественного слова и пробуждается сила веры, и люди, соприкоснувшиеся со Христом, начинают понимать, что единственный ключ к объяснению тайны креста и страдания всемогущего Бога – это любовь. Не долг, ибо Бог никому ничего не должен, не волшебная сила, ибо Бог никого не спасает автоматически, но только любовь. Проповедь в праздник воздвижения креста Господня 27 сентября 2010 года.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Сегодня мы завершаем разговор о заповедях блаженства, данных Спасителем в Нагорной проповеди. Заповедь 9, последняя. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Эта заповедь как бы продолжение предыдущей, где Христос говорит о блаженных, те получат блаженство, кто пострадал за правду, за Христа. Но в той предыдущей заповеди он не сказал о себе. Сказал, что блаженны страдающие за правду. Не сказал, что за Христа. Под правдой можно подразумевать и его учение, например, или какую-то там справедливость, бытовую правду, которая тоже, может быть, не всем по душе, и из-за нее тоже могут быть какие-то преследования. Но вот в последней заповеди, в 9, Христос уже и открывает смысл, этот смысл во всей полноте. Он говорит, что «за меня». «Будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Вот за какую правду будут гнать учеников и последователей Христа. Они должны знать об этом и должны быть готовыми к гонению. «Помните слово, — сказал Иисус Христос, — которое я сказал вам, — раб не может больше быть господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшему меня». Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот здесь ясно говорится о том, что будут эти преследования, что потом уже Христос поставит окончательную точку 9 заповеди, сказанной в Нагорной проповеди. По слову апостола Павла, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это он сказал второе послание к Тимофею в 3 главе. Испытание в гонениях – это высшее проявление любви к Богу. 9 заповедь, она как раз о том, о готовности отдать свою жизнь за Христа, за свою веру в Него. Этот подвиг мы называем мученичеством. Путь мученичества высший, и он имеет великую награду. Христос говорит: «Мзда ваша много на небесах», то есть велика ваша награда в вечности. Тернистый путь ждет христиан. И этот путь, он указан самим Спасителем. Он претерпел сам гонения, мучения, жестокие пытки и мучительную смерть, дав тем самым пример всем своим последователям и укрепив их в готовности пострадать за Него, даже до крови, даже до смерти, как некогда Он и Сам пострадал за всех нас. Мы знаем, что Церковь стоит на крови и стойкости мучеников. Они победили языческий враждебный мир, отдав свои жизни и положив их в основание Церкви. Церковь победила, укрепилась. Но враг рода человеческого не успокаивается, и, конечно же, постоянно какие-то новые гонения воздвигает на христиан. Вот, кажется, обычная обстановка. Кажется, гонений нет, все живут в благоденствии. Но на самом деле они, конечно же, есть, но другого характера. И более утонченные, которые уже, может быть, не физические страдания причиняют человеку, а развращают его душу. Вот что писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Теперь он, дьявол, гонит не пытками, не казнями, а неверием, мнимым прогрессом, движением вперед, либеральностью, попросту вольнодумством, безразборчивости к верам и дерзким отрицаниям веры, поношением, насмешками, кощунством, клеветой или гордым невниманием и презрением. Благочестивых людей ныне обзывают именами ханжей, рутинеров, людей отсталых, с узкими взглядами. Веру христианскую называют верою черни, христианскую сострадательность – слабодушием и нервной раздражительностью, милостыню – глупую расточительностью, наружную молитву – лицемерием, услаждение и радость молитвенную – идиотством, едва ли не сумасшествием. Напротив, широкую разнузданность плоти или распущенность угождением всем ее бесчисленным похотям, современным прогрессом, отчуждением же от молитвы домашней и общественной, отвержение всякой обрядовости в вере, жизнь, не похожую ни на христианскую, ни на жидовскую, ни на татарскую, ни на языческую, а какую-то животную, чуждую всяких обязательств веры, считают известным тоном, признаком современного человека и космополита, для коего отечество весь мир, а веры никакой. Вот что сказал праведный Иоанн Кронштадтский. А ведь впереди еще власть Антихриста, и пусть кратковременная, но снова будут гнать и преследовать учеников Христовых. Поэтому каждый христианин призван быть постоянно готов к подвигу, исповедничеству и даже мученичеству. Об этом говорил великий святитель Иоанн Златоуст. Вот его слова. «Мученики презрели жизни, мы презрим удовольствие и роскошь. Они повергли тело свое в огонь, ты повергай сокровища свои в руки бедных. Они попирали горящие угли, ты погаси в себе пламень похоти. Трудно это, но зато полезно. Не смотри на предстоящие трудности, но на будущее благо. Имей в виду не труды, а венцы, не подвиги, а возмездие. Но ты нежишься на мягкой постели, тебе тяжело встать. Вспомни о прославленных мучениках, они лежали на раскаленных железных решетках. Не мягкие перины, а горящие уголи служили им постелью». Вот к чему должны быть готовы всегда христиане. Спаситель не обещал нам легкой жизни. Нет, он обещал совсем другое. Он обещал и о другом предупреждал. Согласны мы с его предупреждением? На словах согласны, на деле редко. При первых трудностях пасуем, не хотим смиряться с лишениями, не говоря уже о каких-либо гонениях. Стыдимся исповедовать свою веру, не живем по заповедям. Не случайно в последние годы жители городов России как-то стали часто выступать против строительства храмов у их домов. Вот удивительная вещь, да? Казалось бы, никто не против религии, и все-таки это было заметно, вот такое отрицание. И вовсе не из-за скверов это, и не из-за детских площадок, на которых якобы разместятся храмы, и вот не будет места там для детишек. Нет, просто люди не хотят пускать свое пространство Бога. Храм всегда будет напоминать им о том, что есть нечто высшее, и далеко не всем эта внутренняя память приятна. Гораздо проще жить, отказываясь от своей гордыни признавать Бога и его учение. Совесть все более остро станет напоминать, что живем не по заповедям. Вот можно вспомнить Евангелие, совсем как жители Гергесинской страны. Вспомним этот евангельский сюжет, не про нас ли он. Цитирую. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватых, вышедших из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы попросили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их». Это Евангелие от Матфея, 8 глава. Христос отошел от этого города. Жители хотели жить без него, и так спокойнее, и проще, и вдруг вот такой вот чудотворец к ним пришел, им не нужно этого. Он ушел, не ушел бы он и от нас. Следовательно, ученики Христа, конечно же, всегда будут гонимы в той или иной степени за веру. Но что Христос еще говорит в этой заповеди? Он говорит: «Радуйтесь и веселитесь, вас будут гнать, а вы не отчаивайтесь». Радуйтесь этому, потому что вас ждет великая награда вечной жизни. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас, только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей, или как посягавший на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Это апостол Петр говорит в первом послании. Вот чего мы должны остерегаться, а чему должны радоваться. Фактически, идущий по пути блаженства ступает на путь борьбы, вечной борьбы, добра и зла. Он побеждает неправду в себе, светит миру, как заповедовал Спаситель, и оттого становится таким бельмом на глазу нечестивым, пораженным грехом людям. Битва идет за умы и сердца людей. Человек выбирает сторону света или сторону тьмы, выбирает ее в своей душе. Поэтому грех обязательно нужно представить красивым, сладким, благородным, необходимым, что и делается в окружающем мире. А христиан, которые этому противостоят, опорочить, чтобы отвратить потенциальных сторонников, да и самих христиан морально надломить и, возможно, переманить на свою сторону. А в будущей жизни христиан ждет награда. Вот цитата из послания к римлянам апостола Павла. Хвалимся надеждою славы Божией, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Какая же награда ждет нас на небесах? Вот об этом можно прочесть в Откровении Иоанна Богослова. Цитирую. «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить на живые источники вод и отрет всякую слезу с очей их». Откровение, 7 глава, 13-17 стихи.
0: Заповеди блаженства.

0: Вечная мудрость.
1: Что значит свой крест? Это значит идти по жизни по своему пути, начертанному для каждого промыслом Божьим. И на этом пути подъять именно те скорби, что попустит Господь. Дал обеты монашества, не ищи женитьбы. Связан с семьей, не стремись к свободе от детей и супруга. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
2: Унесенные революцией.

Большая Покровская – главная улица Нижнего Новгорода. До революции ее в народе называли Дворянской. На ней располагались усадьбы генералитета, княжеских родов, вице-губернатора и прочих сановных чинов. Улица начала формироваться в средние века, но после визита императрицы Екатерины II она получила новый статус. Из дороги на Москву она стала улицей с добротной городской застройкой. До начала XIX века Большую Покровскую называли Никольской. Покровской стали называть после строительства колокольни у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство велось в 1823-1824 годах. Сама же Покровская церковь была построена

1933 году в Нижегородскую епархию из Оренбуржья переехал диакон Василий Завгородний. Первым его нижегородским храмом стала Покровская церковь. Семья диакона Василия снимала квартиру в небольшом частном доме в слободе Кошелевка рядом с бывшим Печорским монастырем. Недолго Василий Завгородний служил в Варваринской церкви вместе со священномучеником Евгением Яковлевым. Но ту закрыли. В 1935 году закрыли Покровскую церковь. Приход этого храма по указанию властей вынужден был перейти в храм на новом кладбище. Это была одна из последних действующих нижегородских церквей. Храм был заложен в 1914 году по проекту архитектора Покровского. Но дальнейшие революционные события помешали достроить и осветить его. При храме сформировалась Тихоновская община. 27 мая 1925 года община верующих заключила договор на использование недостроенным здания церкви. Впоследствии здесь был освящен предел в честь святого преподобного Сергия Радонежского. В нем и совершались богослужения. 3 апреля 1934 года Новокладбищенский храм был передан обновленцам. Сергиевская община отказалась делить место служения с еретиками и покинула церковь. Для прихода Покровской церкви в 1935 году в здании был предоставлен недостроенный и полуразрушенный второй этаж кладбищенской церкви. К 4 февраля 1936 года бывшая Покровская община смогла восстановить помещение и получить официальное разрешение на проведение богослужений. Туда на службу в 1937 году пришел диакон Василий Завгородний. Служил в кладбищенской церкви диакон Василий недолго. 8 сентября 1937 года на основании агентурных доносов осведомителей было вынесено постановление на арест всех клириков Нижегородской Новокладбищенской церкви. 20 сентября Василия Завгороднего арестовали и поместили в спецкорпус Горьковской тюрьмы. Отцу-диакону предъявили стандартное обвинение как активному участнику церковно-фашистской организации. Спустя полтора месяца, 4 ноября 1937 года, его допросили. Диакон Василий категорически отвергал все вымышленные обвинения. Решением особой тройки НКВД от 2-3 декабря 1937 года все арестованные священнослужители Нижнего Новгорода, в том числе и диакон Василий, были приговорены к расстрелу. В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви диакон Василий Завгородний причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память священномученика Василия совершается 11 декабря.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: Дети Христовы.
4: Православные гимназии Нижегородской епархии.
5: Мы находимся сейчас в историческом центре города. Улица Ильинская, она знакома каждому. Начинается она вот там, от Скобы, и заканчивается на пересечении с Красносельской. Раньше эта местность называлась Ильинская Слобода. Говорить про нее можно очень долго и очень много. С ней связана древняя история нашего города. Много здесь было славных событий. Много архитектурных памятников минувшей эпохи украшают эту улицу до сих пор. Тут и дом купца Рычагина. Проходя по этой улице, мы видим великолепную Вознесенскую церковь, красивую, с богатой историей. А вот сейчас, прямо передо мной, это дом купцов Лошкаревых. Деревянный, с красивыми резными наличниками. Между прочим, это один из лучших образцов деревянной застройки второй половины 19 века. А уже рядом с ним большое каменное здание. И оно для нас с вами представляет особый интерес. На фасаде дома табличка «Ильинская, 47». Сейчас, друзья, это первый корпус православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Правда, это еще не все. На Ильинской учатся младшие гимназисты. А вот ребята постарше совсем в другом здании. Это тоже тут неподалеку. Итак, наша точка на карте – университетский переулок, дом 3. Туда мы с вами сейчас и отправляемся.
6: Университетский переулок известен тем, что когда-то там было 4-е женское приходское двухклассное училище. По адресу Университетский переулок, дом 3, долгие годы располагалось здание педагогического колледжа. И вот с 2009 года красивое добротное кирпичное здание передано епархии. Теперь в нем размещается учебный корпус православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Соответствующая табличка рядом с крыльцом.
5: Ну что же, поднимаемся прямо сейчас на несколько ступеней, открываем дверь, и вот мы внутри.
6: Первое, что бросается в глаза, чисто, светло, везде порядок. И какая-то, не скажу домашняя, нет, но уютная атмосфера. Вспомнились даже строки чеховской «Скучной истории». В этом рассказе герой Антона Чехова рассуждает о том, как мрачны коридоры учебного заведения, которое описывается в том рассказе. На страницах книги герой недоумевает, как должен молодой человек приходить в такое место с желанием, как там гармонично учиться и как может хотеться приходить не в светлые стены школы или университета, а видеть мрачные коридоры и неустроенность места, где идет учеба. Но вот сейчас очень важно. В Сергиевской гимназии все с точностью наоборот.
5: Внешний вид детей очень опрятный. Форменная одежда в гимназиях, в школах – это дело обычное. Ну, кстати, и в ней можно выглядеть небрежно. А тут все с иголочки. И одежда, и стрижки. Ну, что сказать. Первое впечатление приятное. Оно обычно не обманывает.
6: А теперь знакомьтесь. Директор православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского Ольга Николаевна Тюхова. Человек в образовании опытный, с большим стажем. Вот с ней мы и поговорили немного о том, что же такое именно православное образование, которое, в общем-то, и образование, и воспитание одновременно. Об этом тоже пойдет речь, по крайней мере, я так себе это понимаю.
7: Что такое образование? Это создание образа человека. Человек в нашей гимназии образовывается. Другое дело, что он образовывается в разных направлениях. В научном, изучая различные науки, в духовном, постоянно общаясь с духовниками, в творческом, у нас более 30 различных кружков, по интересам, когда есть классы, которые определяют направления, где дети могут концентрироваться на тех предметах, которые необходимо будет им глубоко изучать для определения той профессии, которую он предполагает, то в будущем, кем они себя видят. И уже после 9 класса их обучение делится на углубленное изучение тех или иных предметов.
6: Но давайте не будем пока заходить так далеко, а посмотрим повнимательнее на то, как же все происходит именно в православном учебном заведении, в частности, в Сергиевской гимназии. Все мы учились в школах. Уроки, перемены, домашние задания. И, наверное, люди не очень воцерковленные относятся к словосочетанию «православная гимназия» с неким таким стереотипным восприятием. Наверняка не все до конца представляют себе, как сочетается учеба. Ну, то есть предметы – физика, химия, математика, биология и православное мировоззрение и вера.
7: У каждого свой путь к Богу. У каждого человека своя дорога к нему. И только когда родители осмыслят о том, что вот здесь та дорога, которая приведет ребенка не только к спасению, а к получению образования вместе с воспитанием, то, с чего мы с вами начали, вот тогда они сами приведут сюда, в гимназию.
6: Кстати, глядя на ребят из Сергиевской гимназии, разговаривая с ними, чувствуется, что это не те дети, которых сюда привели только по своему желанию их родители. Я чувствую, что ребята сами понимают роль православного учебного заведения.
7: Мы обращаем внимание на внешний вид, на поведение, на подготовленность к уроку. Мы в очень большом контакте с родителями. Более того, когда я принимаю ребенка к себе в гимназию, я четко родителям говорю, что мы с вами должны смотреть в одном направлении. Мы должны понимать, как воспитывать вашего ребенка вместе. Какой бы учитель золотой ни был, какими бы знаниями он ни обладал. Но родитель – это превыше всего. Для ребенка родитель – это источник всего и вся. Поэтому должен быть союз между родителем и педагогом.
6: То есть получается, что невозможно вот так вот взять и разделить жизнь маленького человека в семье и в гимназии на две разные позиции. То есть тут вот ты православный гимназист, а тут просто ребенок или подросток, который полностью живет обычной светской жизнью, в обычной семье, где ты можешь быть далек от тех духовно-нравственных принципов, которые впитываешь во время нахождения в гимназии. И семья, и школа – это, вероятно, такие два основных столпа. И если один стоит некрепко, то второго явно будет недостаточно.
5: А вот, кстати, рядом стадион «Динамо». Пол Нижнего любит кататься тут на коньках. До Большой Покровской рукой подать. Идти ровно минуту. Вот туда, в другой стороне, через мост Почаинский овраг, и там старинная Ильинская улица, о которой уже говорили. Пока гулял около гимназии, подумалось, родителям должно быть очень удобно, что дети территориально учатся именно здесь. Ну вот посмотрите, верхняя часть города, исторический центр, хорошие транспортные развязки. Да и начинать свое утро с прогулки по таким вот старинным нижегородским местам – это очень удобно и приятно. Кто коренной нижегородец, тот поймет. Буквально чувствуется, ты в самом центре. Еще только первые утренние лучи солнца, люди уже слегка торопливо идут по своим делам. Здесь мало машин. Вспомнилось одно хорошее стихотворение. «Утро начинается не с чая, не с бутерброда или острой бритвы. Каждый день с улыбкой встречая, утро начинается с молитвы». Очень хорошие слова. И как раз об этом тоже зашел разговор с директором Ольгой Николаевной.
7: Урок начинается с молитвы. Почему? А потому что молитва, мало того, что настраивает детей на внимание, сосредоточенность, класс благословляется на получение знаний. И завершив урок, дети благодарят за те знания, которые они получили. Это происходит не на уровне какого-то, знаете, возвышенного эпитета. Вот посмотрите, мы таковы, что мы не приступим к трапезе, не помолившись и не поблагодарив Бога. Это идет у детей, значит, так как это идет еще даже не с первого класса, а с школы будущего первоклассника приучается ребенок к этому, то это получается на уровне «так должно». А как иначе?
8: Ну, каждый день начинается всегда с молитвы. Мы приходим, молимся, читаем утренние правила. И после этого каждый настраивается на учебный день, новый урок, каждый день проходит тоже так же. Мы что-то узнаем новое от учителей, разговариваем с ними, они делятся с нами нужной информацией. Потом, если у нас перемена, мы можем пообщаться с учителями на более такие отчужденные темы, не связанные с их предметами. Узнаем больше, например, о личной жизни, о том, что нравится именно педагогам. И так мы, например, узнали, что Роман Валерьевич любит очень сильно играть в настольные игры, учитель физики. Вот. И это было очень интересно самим с ним попробовать поиграть.
6: Да, интересно сказано. Общение с педагогами. Интересно, а что педагоги думают по этому поводу? Надо будет и у них самих спросить.
7: Мы умеем говорить друг другу «прости». Такого уровня общения между руководителем, между педагогическим коллективом и детьми, это нужно, знаете, особую школу пройти, школу духовного становления, прежде всего, педагогического коллектива, потому что для того, чтобы передавать, нужно понимать. Нужно владеть самому этим и самому суметь им подать пример не на уровне пафоса, а на уровне искреннего покаяния или искренней передачи всего этого им.
6: А ведь если задуматься, у каждого взрослого в памяти наверняка есть какая-то учительница из школьного детства, такая... Ну, не классическая Марья Ивановна, конечно, но которая особенно строго спрашивала, громко, почти что командным тоном говорила. На уроки к ней все ходили по нужде, с какой-то опаской. Хотя строгость – это вообще-то, друзья, мать порядка. Но вот как ты организуешь и будешь учить ребенка, если будешь ему только добрым другом и не станешь ничего спрашивать? Так что не поймите меня превратно. Дисциплина – это то, что нужно. Впрочем, дети здесь, конечно же, остаются детьми. Со своими детскими эмоциями, со своим темпераментом. Иногда, может быть, даже легкими шалостями.
7: Так как ребенок развивается, то он всегда остается с ребенком. И всегда хочется немножко и хулиганить, немножко хочется и заглянуть к другому в тетрадку. Но они другие. Понимаете, даже иной раз совершив какой-либо поступок, не соответствующий званию гимназиста, а в гимназисты мы принимаем, мы у нас не просто так, это особое торжественное мероприятие, которое проходит в храме, и малыши принимают кодекс гимназиста, где там очень четко все прописано, как нужно себя вести в гимназии, как относиться к обучению, к старшим и так далее. Такой очень серьезный кодекс гимназист. Они, понимая, растут. И когда растет ребенок, он остается ребенком. Он остается непосредственным. Но вместе с тем он понимает, что что-то он сделал не так. Есть священник, к которому он может подойти и сказать, вот у меня случилось такое. Подскажите, как правильно.
6: Это, видимо, как и в семье. Мама и папа могут быть строгими, но при этом справедливыми. И в то же время они любят тебя и заботятся. Чувствуется, что в Сергиевской гимназии все строится по такому же вот принципу. Об этом мы, кстати, тоже рассуждали с Ольгой Николаевной.
7: Если ты не относишься к этому учреждению, которое тебе поручено как к семье, у тебя ничего не получится, потому что, на мой взгляд, семьи, конечно, разные, но воспитана я так, когда в семье должна быть забота, внимание, любовь, и вместе с тем строгость, и вместе с тем дисциплина, и вместе с тем порядок, и упаси Бог, чтобы было не так, а вот так, как сказал старший.
8: Ну да, я считаю, наша школа уже вторым домом, потому что я очень рада сюда возвращаться. Каждый день иду в школу с мыслями о том, что здесь мои друзья, здесь очень тепло меня примут. У нас танцевальный коллектив, я хожу в кружок. Мы посещаем разные мероприятия. Очень насыщенная жизнь в нашей школе, которую я очень люблю и ценю.
6: А а вот с внеклассной занятостью у ребят из Сергиевской гимназии точно полный порядок.
7: Это и танцевальные кружки, это и хоровые коллективы, это и шахматы, и шашки, это и теннис большой, это и футбол, и чего там только нету. То есть полное разнообразие всего и вся. И я вам скажу так, что все эти концерты большие, которые проводились к женам мироносицам, например, полностью сделано нашими коллективами. А вот театр там преподает прямо вот самая настоящая артистка Тюза, которая приходит и занимается с ребятами, причем занимается не только постановкой, но и отработкой голоса, сценической речи и так далее. То есть это очень такое глубокое погружение и с малышами причем, и со старшими ребятами. А с другой стороны, если мы говорим о шашках и шахматах, то там мы пригласили гроссмейстера.
6: Так что ребятам здесь есть чем заняться. Но кружки кружками, а учеба превыше всего. Кстати, изучение всех предметов ведется в соответствии с общими российскими стандартами и на очень высоком уровне. Это, друзья, совсем не для красного словца. А вот почему, мне сейчас расскажет Ольга Алексеевна Молчанова. Она заместитель директора по учебно-воспитательной работе и преподаватель русского языка. Пришла в гимназию 10 лет назад, как ей тогда казалось, случайно. Это она сама рассказала. Однако все случайности совсем не случайны. Есть в этом промысел Божий. Но мы сейчас про стандарты, про результаты и про уровень.
9: В этом году как раз Роспотребнадзор запустил проект «Знак качества для образовательных организаций». Вот в этом году первый год мы попали в этот проект. Две номинации. Мы попали высокие образовательные результаты. 4 образовательных учреждения из Нижегородской области туда вошли, в том числе и православная гимназия. Это высокие результаты всероссийских проверочных работ. Это высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ. Вот эти три момента, они как раз формируют вот этот высокий рейтинг. И знак качества, его можно увидеть на сайте нашей гимназии, он учрежден Роспотребнадзором, присвоен нам. Теперь нужно, да, не опустить эту планку, поддерживать. Все то, что мы заложили, оно даст свои плоды. У нас очень хорошие результаты. То есть сегодня не все понимают, что православная гимназия – это хорошие знания. Наши дети поступают в ведущие вузы страны, сдают хорошо ЕГЭ. У нас почти каждый год 100 бальники, бюджетные места, то есть очень мало, практически единицы платных коммерческие факультеты. А у нас хорошие победы в различных конкурсах. То есть наши дети сегодня востребованы, они заявляют о себе, и сейчас школа развивается.
6: Кстати, я познакомился здесь сразу с несколькими педагогами. И скажу вам так, когда разговариваешь, слышишь, что они говорят, чувствуешь их отношение к вопросу. И в этот момент становится ясно, случайных людей здесь нет. Педагоги для работы в этой гимназии тщательно отбираются. Это, конечно, заслуга руководства. Все с хорошим педагогическим стажем и особым пониманием роли учителя в жизни маленького православного человека. Приходят работать сюда учителя по воле сердца, по велению души. Сейчас педагогический состав – это больше 38 человек. Один из учителей – Антон Сергеевич Раков, историк. И это, друзья, учитель года 2025. Так называется престижный всероссийский конкурс. Его проводят среди педагогических работников – школ, лицеев, гимназий. А цель такого конкурса – выявить и поощрить талантливых педагогов, распространить их опыт и повысить престиж учительского труда. Да, это такое звание, которое присуждается по заслугам. Но давайте Антон Сергеевич сам сейчас про это расскажет.
10: У нас есть проект «Лидер образования» в Нижегородской области, и я попал в победители этого проекта. Эта победа, она не моя личная. Это, безусловно, плод работы коллег моих. Одному нельзя в этом победить. Должна быть команда единомышленников, которые вот будут помогать и наставлять. И вот дошел я тоже благодаря команде, которые мне помогали расти как специалисту, и вот которые посоветовали мне, порекомендовали, что нужно участвовать в таком конкурсе. Для православного учителя дети не должны быть покинутыми, дети не должны быть брошенными. То есть должен перед детьми быть всегда открытым. На самом деле, я точно знаю, что для многих учителей они вот отработали свои часы и ушли домой. А здесь, конечно, это не так. Это не так, в том числе для православного учителя – Это и открытое сердце должна быть, открытая душа, всегда помочь, всегда готовность прийти на помощь. У нас есть специальные программы, по которым мы работаем, где основы православной культуры, они интегрированы в рабочий процесс. Мне тем более достаточно просто, потому что я преподаю историю, а история России, она от истории православной церкви, она просто неотделима. Ну вот. Но вот с практической точки зрения, это, конечно, вот любовь к детям.
6: Ольга Алексеевна, с ней мы уже говорили чуть раньше, она тоже поделилась своими мыслями о главных принципах и смыслах.
9: Православный педагог, он должен иметь неравнодушное сердце, это самое главное, понимаете? Неравнодушное. Он должен вникать во все моменты в жизни своего ребенка, насколько ребенок допускает его к себе. То есть у нас педагоги не проходят мимо ребенка, который вот чем-то озадачен. Но если с ребенком что-то случилось, любой педагог, работающий в гимназии, он обязательно спросит, что у тебя случилось, что с тобой, да? Вот равнодушия нет. Православный педагог, он не должен быть равнодушным. И, конечно же, он должен иметь знания в православии. Наши педагоги проходят катехизаторские курсы. Все поступающие и даже те, которые работают давно, обновлять свои знания нужно, да? Этот запас знаний, он необходим.
6: А вот еще один учитель. Татаркина Ольга Ивановна. Интереснейший человек, просто какой-то самобытный. Огромный педагогический стаж и полное понимание роли православного учителя.
11: Это должен быть человек сам православный. Он сам должен понимать, что такое православие. Не просто понимать, а он в этом должен быть, он должен в это погрузиться. Для того, чтобы детям сказать «встали на молитву», я сама должна понять, зачем я встаю на молитву, а что я буду просить. И детям это должна простым, доходчивым языком объяснить, что, ребят, вот мы сейчас молимся, да, самой известной молитвой Царю Небесной. Мы просим помощи не в том, чтобы за нас Господь Бог решил, подумал, задачу там сделал. Нет. Мы просим у Бога помощи в том, чтобы Он нам помог успокоиться, сосредоточиться, сконцентрироваться, и вот чтобы нам Господь Бог послал в этом вот эту вот ниточку помощи.

0: Да, вообще очень интересно наблюдать за здешними учениками. Как выглядит школьная перемена в общеобразовательном учреждении, это понимает каждый. Тут не отойдешь в сторону, наверняка с ног собьют. Это тогда, когда я учился в простой школе. Тут, друзья, совсем не так. Конечно, дети есть дети, тоже громко радуются перемене. Вот прямо сейчас спешат, смеются. Это же не армия. Но никак не могу отделаться от чувства, что дети здесь другие. Какие-то более воспитанные, что ли, уравновешенные.
1: Варвара Шушканова, 5А.
2: 5А. Долго еще учиться?
1: Да.
2: А ты с первого учишься, да?
1: Да, с подготовишек.
3: Подготовишки. Это понятное дело. Так называется школа будущего первоклассника. Регулярно на сайте гимназии можно увидеть объявление о том, что туда идет набор. И вся-вся информация об этом, и о самой гимназии, конечно, тоже есть на сайте. Я зашел, почитал. Очень интересно. Информативно. Так что, как говорится, родителям на заметку. А вот Варвара с интересом рассказывает мне о том, чем она тут занимается.
1: Ну, я получаю знания о православных людях, о житии святых. Вот, еще очень тут хорошие учителя. Ну, вот у меня, например, русский или труды. Мы там скоро будем шить шопер, и мы уже делали салаты, готовили. Ну, мы варили макароны и ели всякие салаты, там винегрет сами делали.
0: А еще, и вот уж такого я точно не встречал нигде больше, в Сергиевской гимназии есть свой президент. И это мальчик, ученик. Да-да, не удивляйтесь. Хотя давайте так, пусть он сам об этом расскажет. Зовут Дудоев Миша. Миша – самый настоящий президент. Даже говорит и держит себя соответственно.
4: На самом деле это достаточно уникальная действительно тема для нашей гимназии. И я, как человек, который занимает эту должность, могу сказать, что она не просто сделана для галочки, чтобы отчитаться перед кем-то вышестоящим. Это помогает ученикам стать наиболее активными в общественных мероприятиях. Это ответственность, которую берут ученики старших классов, как совет старшеклассников, и я лично, и мы, не привлекая дополнительно лишний раз педагогов, чтобы не отвлекать их от учебной деятельности, помогаем создавать такой досуг, чтобы ученикам было наиболее комфортно находиться в нашем пространстве.
3: Ну а теперь еще одна вещь, которую не увидишь в обычной школе. Догадались, о чем я? Люди, которые уже знакомы с православными учебными заведениями, наверняка догадались. Есть у Сергиевской православной гимназии свои духовники. Один из них – батюшка Алексей, отец Алексей Колесников. Он настоятель Знаменско-Мироносецкого храма. Он тут же неподалеку, на улице Добролюбова.
5: Отец Алексей Колесников – чудесный духовник, который живет нашими проблемами. Более того, он преподает основу православной веры. Он с каждым беседует, он каждого вниманием своим окормляет. А еще очень важно, что его дети учатся здесь. Духовник очень нужен для разъяснения тех вопросов, юношеских, что ли, когда возникает юношеский максимализм, когда возникает 33 вопроса, а почему? Вот когда все подается именно с православной точки зрения, тогда нужен духовник, он разъяснит, покажет, расскажет.
3: Так что, друзья, духовник – это вам не школьный психолог, и это важнейшее дело. Причем это касается не только тех случаев, когда какому-то отдельному ученику требуется помощь и поддержка. Духовник участвует в жизни всех ребят и девчонок, которые учатся в гимназии.
5: Ну, раз в месяц, но обязательно проходит у нас исповедь, когда исповедуется вся гимназия для общего гимназического причащения.
3: А еще у меня есть для вас очень интересная история. Это история десятиклассницы Ксении. И вот в таком разрезе мы с вами вопроса о православном образовании еще не касались. Ксении есть с чем сравнивать. Она с готовностью поделилась со мной.
6: Я поступила в первый класс, в обычную школу. вместе со своими друзьями из садика. Я думала, что мы все вместе будем учиться, но меня просто не восприняли в классе. И это пошло как снежный ком, постоянные проблемы. И поддержка только от учителей — это очень хорошо. Но когда в тебя не верят именно твои ровесники, это подбивает очень сильно. И для ребенка в третьем классе это просто шок. А поступив сюда, я и нашла новых друзей, которые меня поддерживают. Я узнала много нового, как сильно отличается жизнь в обычной школе и жизнь здесь.
3: Между прочим, общаясь и с учениками, и с их педагогами, прослеживается какая-то одна такая общая линия. И сводится она к тому, что и те, и другие относятся к Сергиевской гимназии не просто как к месту, где дают знания. Это для них уж точно что-то большее. Да просто образ жизни какой-то особенный. Мировоззрение. Трудно это словами объяснить. И особенно это чувствуют педагоги с большим стажем и с большим опытом. Им тоже, как и десятиклассница Ксении, есть с чем сравнивать.
7: Я была руководителем школы, я была завучем школы, я работала учителем. Но я все время в школе. Вот меня сейчас пригласи за любые деньги в общеобразовательную школу. Я ни за что не пойду. Либо я совсем ухожу, либо, если Господь будет даст здоровье, я еще поработаю.
2: А почему?
7: Но здесь я могу смело с детьми говорить о православии, о Боге. Я могу и себя открыть, и детей спросить. А в общеобразовательной школе дети очень далеки от этого. И разговаривать на эту тему с ними очень сложно.
3: Только не нужно думать, друзья, что в православном учебном заведении все легко и радужно. Это ведь не развлечение, это учеба. Ведь за всем, о чем вы сейчас услышали и узнали, стоит большая каждодневная работа. Настоящий труд. Труд не только давать качественные знания, не только жить по заповедям Христа, но и учить идти по такому же пути, доказывать верность этого пути своим примером. Это я сейчас про педагогов. Вот такое оно. Учительское призвание. Такое оно, православное образование и воспитание. Впрочем, пока своими глазами не увидишь, полного впечатления не будет. Слава Богу, двери Сергиевской гимназии всегда открыты. Есть и сайт учебного заведения, и соцсети, есть и точки на карте. Улица Рождественская, 47, Университетский переулок, дом 3. Телефоны узнать несложно. Приходите, знакомьтесь. Спрашивайте, разговаривайте с учителями, с учениками. Своим сердцем почувствуйте, какие они. Дети Христовы. И сердце не обманет. Ну, а я вернусь с рассказом о православных учебных заведениях Нижегородской епархии уже в следующем выпуске нашей программы. До встречи в эфире.
8: Дети Христовы.

0: Радио Образ. Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет. Нижегородские авторы детям.
1: Наталья Аношко. Город Нижний Новгород. Рассказы для детей.
0: Читает автор.
2: Повинная голова. Было мне тогда лет 8-9. Я стал четвертой хозяйкой старенького велосипеда «Школьник». Обшарпанный, подержанный драндулет покрасили в нежный голубой цвет. Сзади к сиденью я прикрепила сумочку для инструментов и гордо положила в нее несколько гаечных ключей и отвертку. Велосипед казался мне настоящей машиной, железным конем, двухколесным другом. Дни напролет, рассекая с мальчишками по близлежащим дворам, я радовалась летним каникулам, солнечным лучам, зеленой траве и ветру, что свистел в ушах от быстрой езды. В тот день я ехала по бульвару. Сзади меня догоняла компания друзей. Скорость была небольшая. Вдруг, повернув за угол дома, прямо перед собой, я увидела нашу соседку тетю Галю с дочкой Светой лет 4. Девочка шла немного в стороне от матери. Я резко свернула вправо, чтобы объехать ее, но и девочка метнулась вправо. Я повернула руль влево, и она туда же. Переднее колесо велосипеда завихляло. Тетя Галя побежала к нам. Метания на дороге длились мгновения, но мне казалось, что все происходит как в замедленном фильме. Вдруг велосипед наскочил на препятствие. Удар. Я слетела с сиденья. Света лежала под колесом и рыдала. Бросив велосипед, я стала поднимать ее, пыталась утешить. Подбежавшая тетя Галя подхватила дочь на руки и крикнула: «Что вы носитесь? Ничего не видите перед собой! Как сумасшедшие! Смотреть надо хоть немного!» Она была очень зла. Ее глаза сверкали, голос дрожал. Мне казалось, что она ругается уже очень долго, а вся улица это слышит и осуждающе смотрит на меня. Я была послушным ребенком. Меня редко ругали, поэтому сейчас чувствовала себя страшным преступником. От страха и растерянности я ничего не могла ответить в свое оправдание. Проводив их взглядом, я начала поднимать велосипед. У него немного вывернуло руль от удара о землю и слетела цепь. Зажав переднее колесо между коленей, мне удалось выровнять руль. Друзья стояли сзади и молчали. Наконец Дима помог мне надеть цепь и сказал: «Да сами они виноваты! Не смотрят, что тут велосипеды ездят. Еще хорошо, что на газон упали, не так больно. Смотри на свою ногу». Только тут я почувствовала боль. На голени красовалась царапина, из которой сочилась кровь. «Ты сама пострадала, а они еще кричат», — пыталась поддержать меня Лена. «Надо было сказать, что она сама побежала под колеса», — не унимался Дима. «Ничего не хочу говорить», — тихо ответила я. «Это я виновата. Она маленькая. Откуда она знает, куда я поеду? А я могла просто спрыгнуть с велосипеда, остановиться, а не пытаться ее объехать». «Ладно, ничего страшного не случилось», — Лена подала мне подорожник для раны на ноге. «Поехали дальше». «Вы поезжайте, я потом вас догоню», — сказала я. Ребята уехали. Доковыляв до скамейки, прислонив к ней велосипед, я стала слюнявить подорожник. Приклеила листок к ране на ноге и посмотрела с тоской на своего железного друга. Он больше не радовал меня. Наоборот, мне не хотелось смотреть на него, не только ли садиться и ехать. Казалось, не будь у меня велосипеда, ничего этого не случилось. Желание кататься пропало полностью, да и гулять уже не хотелось. Я закатила велосипед в подъезд и поплелась домой. Дверь открыла бабушка. Увидев мой убитый вид, разбитую ногу, она спросила: «Что случилось?» И тут слезы брызнули из глаз. Я зарыдала, как соседская девочка, на которую я наехала. «Да что произошло?» — бабушка обняла меня. «Кто тебя обидел?» «Никто», — заикаясь от рыданий, проговорила я, уткнувшись в бабушкин живот. «Я сама обидела, это я». «Ты?» — удивленно воскликнула бабушка. «Кого же ты обидела?» «Свету, дочку тети Гали». Я сбивчиво пыталась рассказать, что случилось. С каждым произнесенным словом мой поступок казался мне все ужаснее и непоправимее. Бабушка внимательно выслушала меня, не перебивая, только крепко обнимала и прижимала к себе. Я чувствовала себя такой несчастной. Мне тоже так хотелось, чтобы и меня пожалели. А она будто понимала это и обнимала крепче. Потом я, не отрываясь от нее, сказала тихо: «Меня и жалеть нельзя. Я же виновата». «Пойдем умоемся и обработаем рану», — улыбнулась бабушка. Всхлипывая, я пошла в ванну. Бабушка обработала ссадину перекистью, сама вытерла мне нос, убедившись, что приступ истерики закончился, неожиданно сказала: «Я тебе булочку купила, твою любимую, с изюмом. Будешь?» «Буду», — согласилась я. «Булочки эти я очень любила». Мы сидели на кухне, за нашим узеньким столом, напротив друг друга. Я медленно жевала булку и не получала никакого удовольствия от любимого лакомства. Зато теперь начали сыпаться оправдания. Я пыталась объехать ее. Я туда, и она туда. Я сюда, и она тоже. И опять всхлипы и рыдания. «Она сильно плакала?» — спросила бабушка. «Очень. Как я сейчас, наверное. Мне надо было спрыгнуть, а я растерялась», — все повторял я. Слезы текли по моим щекам. «Но ничего непоправимого не случилось. С любым может такое произойти», — бабушка пыталась меня успокоить. «Зачем я только поехала в ту сторону? Зачем вы мне купили велосипед? Если бы не было велосипеда, то ничего не случилось бы». Я уронила булку на стол, закрыв лицо руками, и снова всхлипы перешли в рыдание. «Все, хватит. Слезами горе не поможешь. Ты почему сейчас плачешь?» «Я не знаю. Мне стыдно. Она меня так ругала, а я ничего не могла ответить. А она меня, а я, как будто я последняя хулиганка во дворе». Я не могла успокоиться. «Ты не хулиганка, и тетя Галя это прекрасно знает. Она тоже испугалась за дочь, поэтому и накричала». «Я не злюсь на нее, я на себя злюсь», — продолжала я корить себя. «Твоей вины здесь нет, ты же не специально на нее наехала, сама пострадала. Но если ты хочешь, чтобы на душе стало легче, есть один способ». Бабушка загадочно улыбнулась. «Какой? Назад время не вернешь? И не надо возвращать время. Нужно просто попросить прощения». Увидев мое изумление, бабушка добавила: «Да-да, просто попросить прощения». «Да ты что? Я боюсь. Она опять будет меня ругать». Я с ужасом посмотрела на бабушку. «Не будет. Вот увидишь, она уже остыла, а ты идешь извиняться». А потом бабушка произнесла слова, которые я слышала раньше, но именно сейчас прочувствовала их. «Повинную голову меч не сечет». Я вздохнула. «Ладно, я попрошу прощения, когда встречу ее в следующий раз». «Можешь и при встрече», — бабушка пожала плечами. «Но если бы ты поднялась к ним специально и извинилась, это было бы гораздо лучше. Ты сама почувствуешь облегчение». Я задумалась над ее словами, потом поднялась и направилась к двери. Внутренний голос говорил мне, что бабушка права, так будет лучше. Иначе как жить, спать, гулять спокойно до тех пор, пока я ее не встречу? У двери я обернулась к бабушке и попросила ее постоять возле квартиры, пока я буду извиняться. Всего две лестницы на этаж выше казались мне Эльбрусом. Ноги с трудом преодолевали каждую ступеньку. И вот я стою у квартиры. Сейчас нажму на звонок. Это же совсем просто. Поднять руку вверх было так тяжело, словно на ней висела 5-килограммовая гиря. Палец дотянулся до звонка. Тот отозвался голосами веселых птичек, приглашая хозяев открыть дверь. В страхе я закрыла глаза. Щелкнул замок. На пороге стояла тетя Галя. Ее гневный взгляд сменили изумление и растерянность. «Что?» – спросила она. «Я...» Слова не давались мне, в голове пронеслось, что надо было продумать текст заранее, но теперь нужно продолжать. «Тетя Галь, простите меня, я не хотела. Я туда, она туда!» Мой голос задрожал, сорвался, бормотать что-то больше не получалось, и я произнесла главную фразу. «Я не специально, простите меня!» Стоя на лестничной площадке, потупив глаза, я слышала в голове бабушкины слова: «Повинную голову меч не сечет». Но ощущение, что этот меч уже занесен над мной, не отпускало. Глядя в пол в ожидании того, что он вот-вот опустится на мою шею, я вдруг услышала спокойный и ласковый голос тети Гали. «Ну ладно, ничего страшного не случилось, у всех бывает. Мы все очень испугались. Извини, что накричала на тебя. Как твоя нога? Уже не болит?» Она улыбалась и смотрела на меня с нежностью. «Извините меня», — снова пролепетала я. «Беги, беги, все хорошо!» — она засмеялась. Я попятилась назад, попрощалась и побежала в припрыжку вниз по лестнице. Бабушка ждала меня в дверях и улыбалась. Я с разбега обняла ее. «Она простила, простила!» «Легче стало?» — спросила бабушка. «Да, так легко!» «Тогда иди и доедай свою булку!» Я уселась за стол, Булка снова обрела вкус, а изюм стал сладкий. Мы обсуждали с бабушкой произошедшие события, и я удивлялась, какие чудеса может творить искренняя просьба о прощении. Вечером я вновь пошла гулять. Подошла к своему железному коню. Вскочив на него, я помчалась по дворам искать своих друзей. На сердце было легко и весело.
1: Вы слушаете рассказы для детей Натальи Аношко, город Нижний Новгород, в исполнении автора.
2: Вязаный. Николаша зашел к бабушке в комнату. Она сидела в кресле и что-то читала. Бабушка была уже совсем старенькой. Николаша она приходила с прабабушкой. Но это такое длинное и неудобное слово, что мальчик называл ее просто бабуля. Он присел на подлокотник кресла, подергал выключатель абажура, положил голову бабушке на плечо и тихонько спросил: «А ты помнишь, что у меня скоро день рождения?» «Конечно», — ласково потеребила светлые волосы внука бабушка. «А родители сказали, что подарят мне робота. Он умеет говорить, ходить, повторять слова. А самое главное, он может за мной ходить и комнату охранять. Представляешь?» «Не представляю», — улыбнулась бабушка. «В мое детство таких не было. Дорогой, наверное». «Да», — воскликнул мальчик. «Мам сказала, что такие подарки только раз в год можно дарить. Но ведь он как живой, он как друг будет». Бабушка отложила книжку, посмотрела на внука нежно, внимательным взглядом. «Любая игрушка может стать другом, не только механическая или электронная». «Да, но робот совсем как живой, он же все умеет, поэтому он будет как настоящий друг». Бабушка погладила мальчика по голове и снова взяла книжку. «А какие игрушки были у тебя, бабуль?» — спросил Коля. «Тебе такие неинтересны. Куклы из лоскутков сама шила. Вот помню ее. Очень хотелось мне куклу нянчить, чтобы дочка была. Не было тогда у нас кукол, и я стала шить сама. А не умела. Из кусочков ткани кое-как. Пришью, отпарю и снова. Ох, долго я с ней промучилась. Косая, кривая вышла, но я ее так любила. Столько труда было в нее вложено. Хранила потом ее еще долго. А потом не знаю, куда пропала. Может, при переездах затерялась». Коля помолчал, подумал о чем-то и уже собрался уходить. Но вернулся и тихонечко спросил: «А мне ты, бабуль, что-нибудь подаришь?» «Конечно же подарю», — улыбнулась она. Николаша убежал к игрушкам, а бабушка задумалась. Что же ей подарить мальчику? Решила, что разумнее всего дарить денежку, пускай потратит на свое усмотрение. Надо быть современной. Ночью бабушке не спалось. Мысль о подарке не давала ей покоя. Она встала, подошла к окну, посмотрела на спящую зимнюю улицу. Никого. Посмотрела на вершины деревьев. Вспомнилась ей ее куколка. Бабушка решительно подошла к комоду и стала что-то искать в ящике. Она достала разноцветную пряжу и крючок для вязания. «Деньги деньгами, но детям нужно дарить игрушки. Живого робота я не свяжу, но игрушку с живой душой попробую», — подумала бабушка, и ее лицо озарила нежная улыбка. Не откладывая на потом, она уселась в кресло под абажуром, включила свет и принялась набирать петельки. Раз, два, три, четыре, пять. Она очень давно не вязала, зрение уже не позволяло выполнять мелкую работу, но она надеялась, что руки сами вспомнят. В молодости она была неплохой вязальщицей. 2 часа бабушка вязала, работа продвигалась медленно. Тихо тикали часы на полке. Лунный луч пробрался в комнату и замер, осветив темный угол. Бабушка в тусклом свете абажура, чтобы никого не разбудить, продолжала отсчитывать петельки в такт тиканью часов. Голова загудела от напряжения и отсутствия сна. Бабушка отложила работу и решила прилечь, вздремнуть перед рассветом. До дня рождения оставалось чуть больше недели. Каждый день, когда внука не было дома и по ночам, бабушка вязала. Подарок должен стать сюрпризом. Она понимала, что современный ребенок, ожидающий игрушки, которые могут двигаться, говорить и охранять комнату, вряд ли оценит нового вязаного друга. Но мудрость подсказывала ей, что если правнук сохранит эту игрушку, то через много лет, когда она сама уже покинет мир, мальчик, достав эту безделицу из шкафа, обязательно почувствует тепло бабушкиных рук, любовь ее сердца, вспомнит ее заботу. И вот тогда эта игрушка станет для него очень дорогой. Петли не слушались, уползали с крючка, разбегались, как непослушные дети. Нитки порой рвались, приходилось их связывать в тонкие узелочки. Подслеповатые глаза щурились, всматриваясь в вязаное полотно. Морщинистые дрожащие пальцы снова и снова провязывали петельки, иногда роняли непослушный крючок. Наконец, игрушка была готова. Завязав последний узелок и оборвав нить, бабушка сказала: «Ну вот, будешь моему внучку другом и помощником. От всех напастей его убережешь. С его именем в сердце я вязала тебя, с любовью большой. Он должен это почувствовать». Настал день рождения Николаши. Мальчик проснулся ранним утром. Ему хотелось, чтобы этот день длился дольше. Как он радовался новому роботу, который послушно выполнял команды, повторял за маленьким хозяином слова, ходил за ним, пел и даже охранял границу комнаты. Бабушка, словно стесняясь, тронула играющего Колю за плечо. «Николаша, а вот мой подарочек». Она протянула внуку вязаного зайку, который в лапках держал денежку. «А денежка тебе на твои мечты». «Ух ты, спасибо! Какой он красивый и пушистый!» — воскликнул благодарный внук. Зайка, связанный из разноцветных пушистых ниток, был очень мягким. Вместо глаз у него сверкали две голубые перламутровые пуговицы. Они остались от бабушкиного нарядного платья, которое она носила в молодости. Заяц смотрел на мальчика и словно предлагал: «Будем дружить?» Николаша прижал зайку к щеке, посмотрел в его перламутровые глазки и сказал: «Посиди пока здесь, а я немного поиграю», и убежал возиться с роботом и другими новыми игрушками. Ночью, когда все заснули, а в доме наступила тишина, у робота засветились глазки. Он выехал в центр комнаты. «Похоже, я стану главным среди вас», — обратился он к другим игрушкам. «Это почему?» — спросил с полки радиоуправляемый вертолет. «Разве вы не видели, как Коля играл со мной весь день? Я новый и интересный. Я теперь его любимая игрушка и лучший друг». «Ну-ну, в том году я тоже так думал и тоже был любимой игрушкой», — ухмыльнулся вертолет. «Все мы любимые, пока новые. Только единицы становятся теми самыми, которых помнят потом всю жизнь». Из-под стола раздался тяжкий вздох. Вспыхнули и потухли фары большой пожарной машины. «А меня так ждали на Новый год пару лет назад. А сейчас вспоминает время от времени. Даже батарейки не меняет. Пожалуй, его мама чаще катает меня, когда моет пол. А Коля совсем забыл». «Меня не постигнет такая участь. Я всегда буду интересен Коле, потому что я как человек. Я многое умею, со мной всегда интересно». «Ха-ха-ха!» — раздался смех с письменного стола. Эти разговоры рассмешили компьютер. «Он мне будет рассказывать про свои способности. Не смеши меня, не переживайте. Еще год-два он забудет вас всех. Я стану его лучшим другом, советником и помощником. Можно сказать, родственной душой». «Что ты знаешь о душе?» — возмутился большой плюшевый медведь. «Ты просто техника, бесчувственная. Ты не ощущаешь боли, обиды, грусти, если про тебя забыли, перестали с тобой играть, сломали или разорвали». «Конечно, не знаю. Откуда мне знать это, если со мной такого не произойдет? Дети взрослеют и остаются со мной уже навсегда. Я не игрушка, я техника. Со мной всегда интересно. Я могу все». Мишка пытался доказать, что компьютер не сможет пожалеть, обнять мягкой лапой. Но у того всегда находились доводы в противовес. Он мог помочь найти новых друзей, развеселить, развлечь. Вязаный зайка, сидя возле плюшевого медведя, слушал эти споры и думал о том, что его-то, скорее всего, совсем не возьмут играть. Он ничего не умеет и не слишком красив, чтобы привлечь современного ребенка. Так и будет он покрываться пылью и наблюдать за играми других. Николаша каждый день играл с роботом, создавал для него новые команды, придумывал новые задачи. Робот был необычайно горд. Но однажды выдалось такое замечательное утро. Пушистый снег, морозное яркое солнце манили на улицу. Николаша побежал кататься с гор на ледянке.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же всякого лица, всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый на заблуждающий.

верующих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудея, и из-за Иордана.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы начнем небольшой подцикл, посвященных школам иконописи. Школам иконописи греческой и особенно нашей, русской, и нашим русским иконам, которые относились к той или иной школе. Вы видели и замечали, что иконы могут отличаться друг от друга и по цвету фона, и по виду изображения святого, и по цвету одежд. Иногда красный ярче, иногда красный более блеклый, иногда он переходит в розовый и так далее. Это не просто так. У этого есть причины и объяснения. И причиной тому, в первую очередь, являются разные школы иконописи, в которых в тех или иных случаях применялись разные цветовые гаммы, разные формы и стили, о которых будет наш разговор на протяжении некоторого количества программ. И сегодня мы обратимся в первую очередь к греческой школе иконописи, от которой и из которой мы почерпнули и христианство, и икону после крещения Руси в 988 году. И мы будем говорить о той школе иконописи, которая случилась после падения Византии, поскольку Византия – это отдельный разговор, это отдельная история. А то, что случилось после, это уже история более близкая к нам, более понятная и более соответствующая с нашими русскими иконописными школами. Итак, после падения Константинополя в 1453 году главным центром греческой иконы и греческой культуры оказывается столица острова Крит, город Кандия, куда стали переселяться большинство мастеров из взятого турками Константинополя, спасаясь от турецких завоеваний. С 1210 по 1669 годы Крит находился под властью Венецианской республики, что обеспечило ему широкие торговые связи и защиту от Турции на достаточно длительный срок. В этот период множество икон делалось здесь на заказ как для православных стран и монастырей, так и для католических европейских. Самыми крупными заказчиками были греческие монастыри Синая, Святой Гарафон и остров Патмос. В связи с печальной судьбой Константинополя, интерес к его культуре и культуре Византии в целом возрос в это время в Италии, Франции, Западной Европе в целом. И в связи с этим выделяют два основных направления иконописи острова Крит. Ну или, как мы с вами говорим, греческой школы иконописи. Это в латинской манере, которая опиралась на венецианскую готику, такой очень изящный стиль в архитектуре и в культуре того времени, и в греческой манере, которая продолжала традиции византийского палеологовского стиля. Критские мастера часто подписывались под своими работами, поэтому известно около 240 имен иконописцев. Вместе с тем существовала и практика копирования работ известных мастеров из-за очень большого числа заказов на греческие иконы в Европе и в православном мире. Во второй половине XV века происходит расцвет критской греческой школы иконописи. Художники обращаются к константинопольским произведениям XII века, копируют их сюжет и дополняют новыми деталями. К этому времени относятся работы трех известных иконописцев критской школы: Ангелос Акотанус, Андреас Рицус и Николаус Зафурис. Это греческие имена, соответственно, это три известных иконописца, с именами которых связана слава этой школы. Первые два мастера придерживались византийской, греческой манеры письма. И возможно, что Ангелос, первый художник, о котором мы говорим, приехал на Крит из Константинополя еще до падения столицы Византии. На его больших образах святые изображены в укрупненных, монументальных пропорциях. В пространстве, где определенный источник света отсутствует, как в большинстве на наших иконах, его нет. И вместе с золотым фоном создает у зрителя, у молящегося, ощущение внепространственности и вневременности изображенного события. Колорит, то есть цветовая гамма, цветовое решение, приглушенный, теплый. Форма ликов и фигур выражена в основном игрой света и тени. Это особенные черты византийского греческого искусства. Но на поздних иконах Ангелоса появляются открытые чистые цвета, что указывает на влияние в его творчестве уже итальянской готики, где есть свет, где есть внешние формы. И с помощью этих интенсивных красок достигается впечатление, близкое к всепроникающему свету византийской иконы. В этих иконах сильно чувствуются эсхатологические переживания, то есть переживания, связанные с концом мира, с концом света. Впрочем, как и у всей иконописи этого периода, ведь недавнее падение империи и давние предсказания о конце света в 1492 году, который считался 7000 годом от сотворения мира, а также как надежды на воссоединение Западной и Восточной Церкви, подталкивали художников к разработке новых тем иконописи. Рицис был известным мастером полуфигурных изображений Божьей Матери с младенцем, сидящей на троне. Это, кстати, сюжет, известный и в Византии, и в Западной Европе. Его работам подражали, их копировали другие мастера столицы Крита. Образы Николауса Зафуриса объединяли в себе черты обоих направлений – и латинскую манеру, и греческую. Черты византийского письма особенно проявляются в ликах, где мастер использовал новые способы письма. Но границы света и тени в складках одежд святых смазываются, стушевываются, как в иконах Западной Европы. Его руке принадлежит образ Христос во гробе, изображающий особый вариант композиции, отражающий влияние как венецианской готики, так и работ одного из известных художников эпохи Ренессанса – Джованни Беллини.
0: Русские иконы.

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Святость Церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Святые благоверные князья, старцы Борис и Глеб, которые в святом крещении имели имена Роман и Давид, были младшими сыновьями святаго равноапостольного князя Владимира. Хотелось бы рассказать о них более подробно. Святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев Борис получил хорошее по тем временам образование. Он очень любил читать священные писания, большое внимание, зная греческий язык, уделял творениям святых отцов и особенно житиям. Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом, разделял его стремление посвятить жизнь исключительно Богу. Борис, как более старший, всегда был примером для Глеба, как более младшего. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой. Еще при жизни отца святой Борис получил в удел княжество Ростовское. Управляя своим княжеством, он проявлял мудрость и одновременно кротость, заботясь в первую очередь о насаждении православной веры на вверенной ему территории в своем княжестве и об утверждении благочестивого образа жизни среди своих подданных. Также молодой князь, будучи именно князем, прославился, конечно, и как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий равноапостольный князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала блаженная кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода, так и не встретив печенегов, которые, по всей видимости, испугались его и ушли в степи. Узнав о смерти отца, он сильно опечалился. Дружина уговаривала Бориса пойти в Киев и занять великокняжеский престол, поскольку князь Борис был очень любим и войсками, и народом. Но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско и сказал: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать до отца». Однако коварный и властолюбивый Святополк, получивший в истории имя Святополка Окаянного, не поверил искренности Бориса. Он стремился оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии войска и народа, и дружины, и поэтому Святополк подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью принял смерть. Дело в том, что Борис понимал, что если он начнет скрываться, то возникнет междоусобная распря, возникнет гражданская война. Будут мучимы, будут убиваемы простые люди, простые христиане. Этого он допустить не мог. Убийцы настигли его, когда он молился за утренний воскресный день 24 июля 1015 года. Он молился в своем шатре на берегу реки Альте. Перед службой убийцы ворвались в шатер князю, пронзили его копьями. Любимый слуга святаго князя Георгий Угрин, родом венгр, бросился на защиту своего господина и немедленно был убит. Но святой Борис оставался еще жив. Выйдя из шатра, уже смертельно раненый, он начал горячо молиться, а потом обратился к своим убийцам со словами: «Подходите, братья, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из подошедших пронзил его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев. По дороге им попались навстречу два варяга, посланные Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, что князь продолжал оставаться еще живым, хотя едва дышал. Тогда один из этих посланных варягов мечом пронзил его сердце. Тело святаго страстотерца князя Бориса тайно привезли в Вышгород, положили в храме во имя святого Василия Великого. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобного исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Святой великомученик Никита происходил из племени готов. Этот германский народ в III веке подошел к границам Римской империи и занял территории Причерноморья и берега Дуная. В IV веке готы продолжили продвижение на юг и запад, завоевав Балканы и Испанию. Тогда же готы начали принимать христианство. Никита родился и жил на берегах Дуная. Он уверовал во Христа и принял крещение от готского епископа Феофила, участника Первого Вселенского Собора. Епископ Ульфила, преемник Феофила, создал готскую азбуку и перевел священные книги. Но многие противились распространению христианства. В результате начались междоусобные столкновения. Никита стал жертвой такого противостояния. Он проповедовал весть о Спасителе и своим вдохновенным словом обратил в христианство многих соплеменников. Вождь Афаниарих исповедовал язычество. Он разгневался на Никиту, пытал и казнил его. Тело святого мученика с почестями погребли его единоверцы. Частицы мощей святого сейчас хранятся в монастыре Высокие Дычаны в Сербии.
2: Слушайте все.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления преподобного Назария Валаамского.
1: Боже наш, мы отвергаем любовь Твою, а Ты нас не пристаешь любить. Мы нередко приемлем сатанинские внушения, паче закона Твоего. Мы, не щадя себя и спасения своего, прилежим к делам злобы, и, несмотря на то, человек часто говорит: «Я люблю Бога». Какое противоречие! Он думает, что любит Бога, но заповеди Его не исполняет. Какая же это любовь? Это одно лицемерие. Надобно знать, что без добрых дел любви к Богу не окажешь. Если любишь Христа Бога, терпи, яко же Он претерпел, и твори все то, что Ему угодно. Он учил и творил. Непременно и твоя любовь должна быть такова, чтобы добро творите. Терпите, не смущайтесь ни о чем находящем, а во всем Его благодарите. Не словами и языком, но самыми делами, сердцем, умом, от всей души, крепости и помышления возлюбить Его ты должен. Рассмотри, возлюбленне, век сей не есть покой и поливание, но борьба, рать, торжище, купля, училище, морское плавание. Для сих-то причин подвязаться ты должен, не унывать, не быть в праздности, но упражняться в делах Божиих. Знай, что на всякую борьбу есть победа. Крепися, ратоборствуй, побеждай, ибо часто противоборствующие силы находят. Яко львы рыкают и ищут, кого бы поглотите. Берегися, да не побежден будешь и. Смотри прилежно. Все продают венцы, приобретай их. Да не тщетен возвратившийся без купли. Старайся не лишить себя благодати Божией. В противном случае чужд будешь и воздаяние, и сверх того еще злее осудишься и погибнеши. Аще было намерение, и захочеши причаститеся божественных тайн. И если духовник удостаивает тебя оного причащения, то сохрани всю тую неделю в сухоядении, прибудь в посте истинном, в воздержании от обильной и услаждающей пищи и питья. Старайся прибыть в обдении, в любви к Богу и в прилежных молитвах, в сокрушении сердца, в стенаниях, в сетовании и в воздыханиях сердечных и в слезах. Знай же, что ничем так скверны души и тело не очищаются, как слезами, сокрушением сердца, стенаниями и воздыханиями, сердечными и усерднейшими и теплейшими молитвами и прочими богоугодными делами, и истинным покаянием себя очистить. Внимай прилежно, да не присоединишься к распеншим Христа, да не уподобишься Иуде-предателю. Рассмотри прилежно, что ты вкушаешь. Сие есть оное брашно, не самого ли Бога приемлешь? Чем ты питаешься? Не истинною ли манною, сшедшей с небес, да жив будешь и вовеки? Для сего должен ты великую твердую веру иметь и должен удалиться непременно от всех пороков и наичистейшую свою душу и тело соделати, ибо святому в себе готовишь и вход. Смотри, какую ты непостижимую почтен честью, когда ты причащаешься сего божественного таинства, чистейшие ангелы невидимо предстоят, трепещут и от ужаса зреть не могут. А ты, бренный, и всякие нечистоты, исполненный, сим питаешься, с божественную святынею соединяешься. Рассмотри прилежно, кого дерзаешь и принять и внутрь, самого Пресвятейшего Бога, с кем хочешь и в едином соединении быть, с сотворшим нас. Ужасайся и трепещи, ибо прикасается огнь божественнейший устом твоим, празднословия, сквернословия и всякие нечистоты исполненным. Берегися, да не опалит язык твой многое злая, беззаконное и неправедное глаголовый. Чем желавши окропить его? Кровью страшного судьи? Ужасайся, да не подпадеши праведному его суду. Благодари Бога за неизреченное милосердие Божие, что Он тебя сего удостаивает. Притом, понимая сие, что если бы ты имел или иметь и будешь и ангельскую чистоту, или святость непорочную, и преподобие Иоанна Крестителя, то и тогда без особенного милосердия Божия не можешь и удостоиться сего божественного таинства. Благодари за неизреченное

только, но делом и помышлением. Старайся как можно сохранить себя от многоглаголания, имей упражнение чистое и святое, и не только пред причащением во благоговении прибудь, но и по принятии оной святыни блюдися от всего противного. Старайся иметь всегда пребывание со Христом, Царем и Богом, и не удаляй Его от себя. Итак, по отпетии божественной литургии, в ниди, в келью с безмолвием языка, ума и всех чувств, пребывай в молитве и благодарении».

Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишися омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещай и освещай всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети,
О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и

0: Уж наши.
1: Вот это терпение не просто осуществляется в жизни. Каждый это знает. Даже в браке между любящими людьми. Ну вот началась совместная жизнь, все радостно. А потом начинается реальная жизнь с ее скорбями, болезнями, неудачами, с естественным старением человека. Очень мало кому удается сохранять и чувства светлыми, чистыми. Итак, снисхождение, в переводе на наш язык современный, означает терпение. Значит, без терпения не может быть никакой близости людей, никакой совместной жизни, никакой коллективной солидарности, никакой общенародной солидарности. Ничего без терпения быть не может, потому что мы все разные. И кто-то кому-то нравится, а кто-то кому-то не нравится. А вот что же с этим не нравится делать, если вот, ну, не совсем приятно с этим человеком или с этими людьми быть вместе и вместе идти по жизненному пути? Терпение – это дар Божий, как говорит Нил Синайский. И правда, потому что терпение требует от нас наступить на самое для нас дорогое, хотя мы в этом и не признаемся, но на свое собственное «я». Ограничить самих себя во имя того, чтобы другим было лучше. Ни один подвиг не совершается без терпения. Будь то воинский подвиг, трудовой подвиг, семейный подвиг. Везде требуется терпение. Современный человек почти что разучился терпеть. Многое дается так легко, как не давалось предыдущим поколениям. Многое сопровождается таким комфортом, о котором и мечтать не могли наши отцы и деды. И все это, конечно, расслабляет нашу волю. И, конечно, ослабляет нашу способность терпеть другого человека. Но Слово-то Божье – это то Слово, в котором нету ни капельки лжи. Одна только правда – значит, и в этой заповеди правда божественная и правда жизни. Терпением стяжите души ваши. У слова терпения есть, конечно, и синоним, и мужество, потому что мужество без терпения не существует. Вот сегодня наши воины в тяжелейших условиях защищают Родину. А разве там не требуется терпение? В окопах, под дождем, в грязи. А если еще боль и ранение? А если физическая боль и душевная боль, а нужно исполнять свой долг, разве можно идти вперед к победе, не имея этого терпения? А разве жены и мужья тех, кто там защищает Родину, не будут иметь терпения, а затем при встрече с теми, кто вернется, будут изливать на них свой негатив, свои чувства отрицательные, которые сформировались во время этой разлуки? Разве это будет по заповеди Божией? Терпение стяжите души ваши. Это величайшая заповедь, без которой не может быть никакого духовного роста, потому что все начинается с терпения, а потом уже где-то там на высотах духовной жизни любовь и к ближним, и к дальним, но в первую очередь к своим родным и близким. Вот наученные этой великой мудростью, божественной, нечеловеческой, потому что вообще-то терпеть – это против логики человеческой жизни. А зачем терпеть-то? Тебя обиделись? Докажи. Отняли? Ударь, забери. И рука так устроена, что пальцы к себе сгибаются. Чего тут терпеть-то? Так вот, против этой животной логики жизни – нам Господь дает заповедь: в терпении стяжите ваши души. Будьте снисходительны друг к другу, и тогда, конечно, исполните закон Христов. А если исполняет человек, то обретает и спасение в жизни вечной, и благополучие, и счастье в жизни земной.
2: Первосвятительское слово.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобного исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Преподобный исповедник Игнатий, в миру Иван Бирюков, родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Мальчик еще в школе начал участвовать в хоре и полюбил пение, особенно церковное. Он очень рано принял решение уйти в монастырь. С благословения родителей в 14 лет он стал жить в Приволуйском монастыре. Монашеский постриг с именем Игнатий он принял спустя 20 лет. В 1912 году скончался настоятель монастыря, и братья единодушно избрала новым настоятелем Игнатия. Его возвели в высокий сан архимандрита. В 1924 году советская власть закрыла монастырь. Отец Игнатий некоторое время жил у родственников, но вскоре занялся любимым делом, стал руководить церковным народным хором. Летом 1929 года архимандрит Игнатий ушел на покой. В начале 30-го власть открыла против воронежского духовенства следственное дело. В числе других священников был арестован и архимандрит Игнатий. Его сокамерниками были священники, монахи и миряне. На Пасху духовенство совершило службу прямо в тюрьме. Архимандрита Игнатия обвинили в том, что он являлся руководителем монашества Центральной Черноземной области и вел среди верующих антиколхозную и антисоветскую агитацию. Его приговорили к 10 годам заключения в концлагере. Через год наказание заменили ссылкой. Архимандриту Игнатию тогда было 66 лет. Условия ссылки оказались для него непосильными. В 1932 году он скончался. В 1989 году архимандрит Игнатий был реабилитирован.

0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
1: Под сенью преподобного Сергия Радонежского.
2: Традиция почитания памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского всея Руси чудотворца, уходит более чем на 500 лет в историю русской земли. Преподобный Сергий Радонежский – духовный собиратель русского народа, с которым связаны возникновение русской духовной культуры и русской культуры вообще. По выражению отца Павла Флоренского, он стал ангелом-хранителем России, при этом письменного наследия не оставил, но известен своими духовными наставлениями. Он преобразовал монашество, движение иноков, ищущих место для уединенной молитвы, для самоотверженного посвящения себя Богу. Укрепил русскую государственность, сыграл роль духовного наставника, стоящего у самых истоков освобождения Руси от ордынского ига. Основал несколько монастырей и, прежде всего, Троице-Сергиеву лавру. Создал плеяду учеников, воспитал поколение просветителей, дал образец истинного монаха, и его наследие – яркая страница не только русской, но и мировой истории христианства. До начала XX века почитание Сергия Радонежского ограничивалось почти исключительно территорией исторической Руси. Однако после революции 1917 года оно распространилось далеко за ее пределы, что стало заслугой русской эмиграции. Представители духовенства и религиозной интеллигенции оказались в изгнании. Сначала в Сербии, а потом во Франции. Именно там, в знаменитом Париже, русскими эмигрантами был создан православный богословский институт, духовным покровителем которого они избрали святого Сергия. Двери вуза были открыты для всех православных студентов, а не только для русских в изгнании. И вот в Сан-Серже, как стали называть институт на французский манер, начали учиться православные греки, сербы, болгары, а еще французы, немцы и многие другие. Многонациональный студенческий состав сплотил общий для всех язык преподавания. Лекции тогда читались по-русски, и все учащиеся русский язык активно учили. А еще горячее почитание преподобного Сергия Радонежского. Студенты Сан-Сержа возвращались по окончании обучения в свои родные страны, приносили это почитание с собой. Многие из них, став священниками и даже епископами, основывали потом храмы в честь великого русского святого. Так, например, в честь преподобного Сергия Радонежского был построен храм на острове Крит. Настоятель этого храма учился в Сан-Серже и является большим почитателем России и русской святости. Благодаря его деятельности в греческой церкви появилась особая служба в честь святого Сергия. Ее тексты были написаны греческими авторами. И это оригинальные тексты, а не перевод нашей службы. Сегодня имя Сергия Радонежского стоит в ряду самых известных православных святых. К началу 20-х годов 21 века в честь этого великого русского подвижника по всему миру действует более 20 храмов и приходов в 14 странах дальнего зарубежья. Русская православная церковь Московского патриархата имеет храмы, посвященные преподобному Сергию в Бразилии, в Будапеште, Берлине, Милане, Стокгольме и Китае, и даже в Таиланде. 2 марта 2003 года состоялось торжественное освящение кафедрального собора в честь преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге, ЮАР. Чин великого освящения храма и божественную литургию совершил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне святейший патриарх Московский и всея Руси. Русская зарубежная церковь имеет храмы или приходы, посвященные преподобному Сергию в Аргентине, Германии, Индонезии, Пакистане, а также в 4 городах США – Нью-Йорке, Сан-Франциско, Парме и Саутбери. Из всех перечисленных выше храмов большинство принадлежат приходам, в которых значительную часть составляют русские. Их появление – плод любви русского народа к преподобному Сергию. Однако есть посвященные ему приходы, которые полностью состоят из новообратившихся местных жителей. Таков италоязычный приход в Милане, венгероязычный приход в Будапеште, таковы миссионерские приходы в Пакистане и Индонезии. Это говорит о широком распространении почитания преподобного Сергия среди народов мира. Свидетельством этого является и появление его жития во многих переводах. Не только на языки православных стран – болгарский, греческий, грузинский, румынский, сербский, но и европейских стран – английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, финский и польский, а также азиатских – тайский, японский, китайский, урду. Можно с уверенностью сказать, что имя преподобного Сергия Радонежского известно и в дальнем зарубежье, а те, кто впервые узнает о нем, любят и почитают его, даже если они не являются православными. В этом видно исполнение обетования Божия. «Я прославляю прославляющих меня».
0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Иоанн Бороздин родился в 1878 году в Слободе Мстёре Владимирской губернии. Его семья издавна занималась иконописью и держала свою мастерскую. Мальчик рано освоил начало ремесла и закончил школу иконописания. Братство мастеров направило его в духовное училище. Потом Иоанн несколько лет был псаломщиком при монастыре. Юноша женился и был рукоположен в сан диакона. С 23 года Бороздин служил в храме Космы и Демиана в Москве. В 28 году власти объявили о том, что храм будет закрыт. Отец Иоанн Бороздин к тому времени принял сан священника. Он писал протесты, собирал подписи верующих, но все было напрасно. В 30-м году храм был закрыт, и вскоре его разрушили. Отец Иоанн тяжело пережил случившееся и заболел. Несколько следующих лет он служил в кладбищенской церкви. Жил в комнатке на колокольне. Там его и арестовали. Утром к священнику пришли его сыновья и обнаружили, что все вещи перевернуты, а постель и подушка в крови. Протоиерея Бороздина заключили в бутырку. Отца Иоанна обвинили в том, что он распространял ложные слухи о якобы существующем в СССР гонении на религию. Через несколько дней священника приговорили к расстрелу. Протоиерей Бороздин был погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
1: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
2: Вопрос священнику.
3: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. И именно он ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка, благословите.
4: Доброго дня, с Богом.
3: Отец Николай, вот очень частый вопрос наших слушателей, как поступить, если ты находишь крестик?
4: Да, мне тоже как священнику, так сказать, уже часто приходилось с этим вопросом сталкиваться на приходах. А дело в чем? Вообще само понятие крест, но не тождественно понятию скорбь. В том смысле, что если человек взял крест, личный крест, при крещении крест, при жизненном пути крест, это один крест. Это трудности, которые приводят человека к осознанию своей собственной немощи и к необходимости взывать к помощи Божией.

0: огромное количество таких брошенных, ненужных никому, к сожалению, крестиков. И на самом деле в храме они тоже никому не приносят никакого положительного результата. Поэтому если вы сами видите, что этот крестик, он в состоянии, которое позволяет его носить, значит, его нужно взять и применить.
1: А если это часть креста или он сломан?
0: Если крестик действительно там уже изношенный, с дужкой спотертой, и еще какие-то там дефекты могут быть сломанные, потому что, вот я знаю, детки маленькие, например, очень часто отгрызают кусочки креста. Но, наверное, лучшее применение данному крестику будет таким, чтобы где-то его в месте, которое не оскверняется, например, где-то в саду под яблоней или под березкой, где-то в парке, прикопать таким образом, чтобы крестик нашел как бы свое упокоение в чистом месте. Наверное, это было бы правильно.
1: Ну, то есть именно в землю. Лучше в землю.
0: Традиционно. Дело в том, что если это деревянный крест, его можно сжечь, но в большинстве случаев это металлические кресты. А металл, ну, со временем каким-то очень может быть длительным, но тем не менее в земле он как-то растворится. Будем думать так, сначала будет ржавчина, потом будет еще что-то другое.
1: То есть правильно его все-таки поднять, взять себе, подумать,
0: ну,
1: каким он образом,
0: конечно,
1: может пригодиться.
0: Конечно.
1: Можно ведь отдать кому-то.
0: Да, я про это и говорю.
1: Или вот как бывают часто ситуации, приезжают гости на праздник, идем в храм, и не оказалось крестика.
0: Да,
1: можно
0: дать,
1: просто надеть,
0: да,
1: чтобы в храм сходить.
0: Да, можно отдать вообще.
1: Отдать.
0: Да.
1: А в случае, если он, предположим, сломан или что-то, то вот найти место, где...
0: Конечно.
1: Положить,
0: конечно,
1: его,
0: да,
1: закопать его в землю.
0: Да.
1: Спаси Господи, батюшка. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, воеже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мя сопом и очишуся, омывши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же все мы невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино крещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможно непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятенского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 22 стих.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Обличение Христом фарисеев и книжников, этой религиозной элиты еврейского народа, одно из очень эмоционально напряженных мест Евангелия. Уже совсем немного времени остается до торжественного входа в Иерусалим, Тайной Вечери, предательства, ареста и смерти, и Спаситель подытоживает краткими афористическими фразами свое отношение к важнейшим религиозным институциям иудаизма. Это уже не призыв покаяться, но диагноз смертельной болезни, пропитавшей иудаизм, заразной болезни, от которой он хочет уберечь своих последователей. Что же это за болезнь? Духовная слепота и лицемерие. И тут же возникает вопрос: постойте, ну а кто из нас может сказать, что он духовно зрячий и при этом еще и ни каплю не лицемер? Разве это не общее состояние всего человечества? Или же есть определенная существенная разница между нашей слепотой и слепотой фарисеев? Конечно, разница есть. Она в абсолютной уверенности в собственной правильности и непогрешимости. В жертву этой уверенности, больше похожей на самогипноз, фарисеями и книжниками приносилось все. Здравый смысл, обычные человеческие чувства сострадания и милости, честность перед окружающими самим собой. Здесь уже не работали ни законы логики, ни законы сердца. Слепота фарисеев была произвольной. Имея возможность видеть, они отказывались смотреть, потому что жизненные реалии не вписывались в отстроенную ими систему религиозных взглядов и обслуживающих их ритуалов. И когда Спаситель выводил на поверхность эту лживость, фарисеев просто распирало от ненависти. Еще бы. Религиозные авторитеты утверждают, что если человек тяжко болен, значит, есть за что. Бог его наказывает, надо смириться и терпеть. Без вариантов. А невесть, откуда появившийся Иисус, нищий бродячий проповедник, говорит: «Да вы просто его исцелить не можете, вот и подбираете оправдание собственному бессилию». И не просто говорит, а берет и исцеляет. Тут же, при всех. В такой ситуации, как скажет наш современник, фарисеи и книжники, при всей их учености и пафосности, оказывались просто неконкурентоспособными. Толпы народа идут за Иисусом мимо них. Как важно и нам, христианам, помнить об этом незаметном, но смертельном вирусе уверенности в непогрешимости своих взглядов и самодостаточности. Чтобы уберечься, надо почаще задавать себе вопрос: а нужен ли мне Христос? Или я и без него, в общем-то, неплохо живу, и спасать меня не от чего? Разве только что зарплаты прибавить да здоровье улучшить? Что в моей жизни есть такого, что может дать только Он, тот, кого я называю своим Богом и Спасителем? Или он всего лишь приятная абстракция, с которой, быть может, встретимся только за гробовой доской? Помоги же нам, Господи, жить не удобными шаблонами и схемами, а только живым общением с Тобой.
0: Евангелие день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Дмитрий Игнатенко родился в 1872 году в селе близ Мелитополя в семье священника. Он закончил Киевскую духовную академию и принял сан. До 20-го года отец Дмитрий преподавал в мужской гимназии в Симферополе, а потом служил в приходской церкви и был заведующим канцелярией Таврической епархии. В 22-м году протоиерей Дмитрий Игнатенко вместе с епископом Таврическим Никодимом предстал перед пролетарским судом. Духовенство обвиняли в нежелании отдать богослужебные предметы, а также осудили за проведение двух епархиальных собраний, которые признали нелегальными. Вины своей никто не признал. Отец Дмитрий был осужден на 3 года лагерей. Священник вернулся в Запорожье, где продолжил проповедовать и защищать интересы церкви. В 26-м отца Дмитрия выслали на 3 года в Марийскую область. Летом 35-го отца Дмитрия снова арестовали по традиционному обвинению в антисоветской деятельности. В вину священнику поставили его проповеди, слишком смелые по тем временам. На допросах Игнатенко не скрывал своих взглядов и религиозных убеждений. Протоиерей долгое время провел в симферопольской тюрьме, силы его были подорваны. Отец Дмитрий скончался в тюремной больнице.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Жизнь – это тайна, не трать времени попусту, стараясь ее постичь. Сохраняй чувство юмора, особенно в отношении самого себя, это безграничная сила. И знай, ничто не останется прежним. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
2: Доброе утро, здравствуйте.
5: Отец Дионисий, сегодня хочется поговорить про воздвижение честного животворящего креста Господня.
2: Да, сегодня прекрасный праздник.
5: Накануне праздновали, сегодня есть повод поговорить, что праздновали.
2: Да. И это вообще редкое торжество, которое вдобавок, ну, редкое совпадение, да, когда это торжество еще выпадает на воскресный день, поэтому имели мы такую прекраснейшую возможность помолиться, ну, наверное, все смогли прийти помолиться, потому что будний день, часто праздники в будний день, никто не приходит или приходит народу мало, а тут прям все сошлось, прямо все специально для нас. Здорово.
5: В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит священное предание, крест был найден в 326 году в Иерусалиме, и произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие – возвращение животворящего креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернули в Иерусалим греческий император Ираклий, и оба события объединяются в названии праздника. То, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали.
2: Да, да. Это и в первый раз было, ну, мы сейчас поговорим еще тоже про историю. И в первый раз, когда был найден, ну, или обретен, да, честный крест, патриарх его поднимал, чтобы его было видно, поднимал его, то есть воздвигал его над народом. То же самое произошло, когда крест вернули вот из такого пленения. Ну, да, там персы захватили Константинополь в 1614 году, и как раз через 14 лет император сумел отвоевать эту святыню. Там очень интересный момент был. Крест хранился в специальном ковчеге сделанном. Он был заперт на несколько ключей и опечатан. Так вот, когда войска вывозили, соответственно, святыни Константинополя и драгоценности, в том числе был вывезен крест Господень. И что удивительно, крест сохранился вот как был. То есть, когда крест вернули, патриарх вышел и засвидетельствовал, что печати остались нетронуты. И как бы, вот этот ковчег его не вскрывали. То есть, все святыня осталась неоскверненной. Это было великая радость. И, конечно, прям очень народ ликовал по этому поводу. Открыли как раз ковчег, и снова патриарх воздвизал крест над всеми. И вот действительно два вот этих вот события мы сегодня, вчера праздновали. И,
5: а сегодня об этом говорим.
2: И вообще есть, если вы вчера были, например, в Крестовоздвиженском нашем монастыре, или если вы вообще когда-нибудь попадали вот на эту службу архиерейскую, а точнее попадали накануне вечером, то есть на всеночное бдение, на архиерейскую службу, вы могли видеть этот древний чин воздвижения креста. Потому что в обычных приходских храмах подобное не совершается. Это совершается только с особого благословения архиерея. И я, честно говоря, не слышал, чтобы у нас в епархии где-то еще его совершали. Потому что вообще это именно архиерейский чин.
5: И не только в соборе благоверного Александра Невского.
2: Там, где служит архиерей, там и совершается. Ну, скорее всего, в Крестовоздвиженском. Чаще всего все это происходит. Мне посчастливилось один раз быть, то есть служить, то уже будучи священником, вот, во время совершения этого чина. Это, конечно, очень красиво, очень так торжественно. Владыка так, это, ну, такой, сначала он низко-низко крест опускает, и потом во время такого неспешного, торжественного пения, он его поднимает все выше, выше, выше, выше, выше, выше над собой. Вот, и в это время на крест льется такая вот, значит, благовонная вода.
5: Вода
2: с благовониями. Угу. Вот, мира оставляет, это масло, там будет все в потеках. Нет, конечно, такого нет. Это именно просто вода с благовониями. Вот. И вообще это такой очень красивый, очень интересный чин, хотя и достаточно сложный, опять же, для совершающего архиерея, потому что, крест большой, как правило, там священники с двух сторон ему помогают, значит, поддерживать, но вместе с тем это такое прям действие такое.
5: Физически сложное.
2: Физически сложное, да, да. Ну, владык у нас, дай бог ему здоровья, так что все хорошо, совершает, все в порядке. Вот, и... если вы когда-нибудь были, отлично. Если не были, то вот прям запланируйте себе
5: на следующий год
2: или в воскресенье крестопоклонное. Там, по-моему, тоже это совершается. Да. Вот в воскресенье крестопоклонное тоже постарайтесь побывать на архиерейском богослужении. Это прям очень интересно, красиво, и оно того стоит.
5: Вообще, в этот день православная церковь приглашает верующих воздать благоговейное поклонение честному и животворящему кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения. На этом кресте, по словам церковных песнопений, смерть умерщвляется и ныне пустая явится. И это очень важно понимать, да, и очень важно правильно расставлять акценты при праздновании. То есть на самом деле можно же легко сместить фокус внимания.
2: Давайте как построим, я предлагаю. Давайте мы сначала поговорим кратенько об истории, прям совсем кратенько, чтобы нам понимать вообще откуда, почему вдруг...
5: Во-первых, крест оказался в плену.
2: Нет, до этого. Как он был найден? Да, в принципе, как был найден крест? И вообще, откуда появилось такое вдруг желание крест обрести? Потому что в первые годы, Христа распяли, и ученики крест его не хранили и не искали, и не было никакого абсолютно движения в церкви первых веков к тому, чтобы найти крест. Зачем? И уже царица Елена и император Константин вдруг находят честной крест Господень. А зачем? Сейчас будет такой очень момент, что ли. Пожалуйста, дослушайте до конца, прежде чем критиковать. А то у меня уже были тут случаи, когда мне там... Мы как-то, помните, записывали такой целый цикл по поводу иконописи и всевозможных икон. И потом высказывали, что как так? Батюшка сказал, что иконы произошли от языческих образов. Из песни слова не выкинешь. И действительно, техника написания и вообще манера письма, естественно, она произошла от языческих художников. Почему вдруг это вызывает такое недоумение? Художники у нас с неба не падают и сами с собой там не родятся непорочно. Они вполне себе действуют в культуре своего времени. Так вот, с крестом Господним произошла схожая история. Дело в том, что первые христиане, которые были, как правило, большинство из иудеев, или когда это были вчерашние язычники, они так или иначе, принимая христианство, они принимали отчасти культурную среду иудеев, потому что проповедники христианства – это апостолы, а они, соответственно, иудеи. Не по, евреи, да, то есть не по вероисповеданию, а именно по национальному признаку. Так или иначе, церковь первых веков находилась в Иерусалиме, да, главная, основная община была иерусалимская. И все движение такое проповедники откуда приходили? Из Иерусалима, и не только апостолы, потом уже апостольские. Так или иначе, первое церковь, она такая церковь еврейская. Я, конечно, понимаю, что звучит это все не очень так хорошо, понятно, что они ни в коем случае не говорили, что вот нужно быть евреями, потому что этот вопрос уже был решен на первом же апостольском соборе. Не нужно налагать на язычников никакие бремена неудобоносимые, не надо требовать обрезания, не надо требовать соблюдения закона. Все это было проговорено, и кому интересно, читайте «Деяния апостольские», все там сказано. Вот. Я немножко о другом. Именно сама вот... А как правильно верить? То есть сама культура и некая вот... Ну, как сказать? Вот есть у нас христианство, да, или есть у нас там православие, а есть у нас православная культура. То есть вот, например, мы смотрим на иконы, и мы говорим, вот это вот икона православная. А мы смотрим, например, на другую икону и говорим, это не православная икона. Ну, хотя, опять же, она может быть вполне себе православной, для людей другой православной традиции, там, в Африке, например. То есть то, что... Или там, например, богослужение. Глядя на богослужение, опять же, там, в Африке, мы скажем, это не православное богослужение.
5: Хотя оно православное.
2: Хотя оно православное. Они там, значит, с барабанами там пританцовывают там. У них вообще очень интересно иногда за этим наблюдать. Они такие забавные. Ну, люди невероятно мелодичные и ритмичные. И для них вообще... любая музыка, абсолютно, она приводит к движению. Ну, вот по-другому, ну, никак.
5: Угу.
2: Вот
5: это в ДНК и культурном коде.
2: Да, это, ну, просто никак. И поэтому вот даже иногда очень забавно видеть, как они просто кождение совершают. То есть там идет диакон, и он идет так немножечко в припрыжечку, такой немножечко так вот двигается. Вот, то есть, ну вот, в принципе, вот если его сейчас вот разоблачить, отобрать у него кадила и поставить его на танцпол, он ничем выделяться не будет. Вот он такой прям вот... Вот, но при этом он совершает кождение. То есть это элемент богослужения. И если диакон будет так совершать у нас, например, вот в нашем Староярмарском соборе, наверное, его не поймут.
5: Батюшки будут весьма обескуражены.
2: Да, да, да, там и батюшка будет весьма обескуражен, прямо скажем.
5: Батюшка вот. От батюшки будет тоже
2: да,
5: весьма
2: да.
5: обескуражен.
2: Вот. А в той традиции это вполне нормально. Это я все к чему. А для церкви христианской первых веков нормально было вот, видеть мир через призму еврейской или иудейской, как хотите называйте, культуры. Поэтому для них вещественные какие-то доказательства их веры, они не просто не нужны, они даже ну, немножечко так культурно под запретом. Потому что Бога никто же видит нигде же. И не было традиции изображать Бога в Ветхом Завете. Ну, не было. Единственное вещественное, что было, это Ковчег Завета, да, в храме Иерусалимском, который уже давным-давно был утрачен к моменту пришествия Христова. И поэтому, да, конечно, вот культура украшения, она была, но культура священных изображений или каких-то священных вещей, ее просто не было. Не было никаких священных вещей. Вот, то есть то, что у нас в современной культуре называется святыньками, дивное слово, которое меня прям тоже немножко коробит.
5: Так ну, вот это никаких... из категории землицы с могилы
2: да,
5: святого
2: да, да,
5: или там... ниточки из пояса Богородицы и
2: да.
5: так далее.
2: Вот, так вот, мне кажется, ну, окей, как относиться к этому в наших реалиях, это отдельный разговор. Так вот, у иудеев подобных вещей в принципе не было. У них была культура нематериальная. У них была культура именно, да, вот, богословская, так скажем, да, она была как раз чисто нематериальной, там не нужно было ничего.
5: Подождите минуточку, отец Дионисий, я тогда уж, извините, вклинюсь,
2: да.
5: наверное, с вопросом, а как же появилось тогда потом покрывало, вот эти вот головные уборы?
2: Да,
5: вот с коробочкой, чем коробочка больше, тем иудей набожнее,
2: да.
5: и прочие пояса и так далее.
2: Само собой, это не святыня. И это не отображение божественного во мне. То есть это не то, что несет само по себе какой-то... ну вот, понимаете, вот мы сейчас говорим, что, например, какая-то вещь может быть наполнена благодатью Духа Святого.
5: Да, мощь, например.
2: Да, мощь, например. Вот, в Ветхом Завете нет такого понятия, как благодать Духа Святого. То есть вот эта вещь, ну хорошо, она может быть памятной, но она наполнена твоей памятью, ничего больше.
5: Потому что преображение случилось уже в Новом Завете,
2: да,
5: в новом времени.
2: Да, восхождение Духа Святаго – это новозаветная история. И человек ветхозаветный, он не поймет, если ты там притащишь, например, какой-то там камень откуда-нибудь. Он скажет, зачем ты мне принес камень? В чем смысл? Ну как, вот это камень от храма там Божьего. То есть ты из храма Божьего вытащил камень и мне его принес? Ну, ты кощунство совершил?
5: По сути, молодец,
2: да,
5: наверное.
2: Ну, как бы нет.
5: Но нет.
2: Вообще ни разу не молодец.
5: Но по факту нет.
2: Верни, где стояло, все. Вот. То есть не было, повторюсь, вот этой культуры, да. Вот эти одежды, там, да, и вот нити там покрывала и прочего, это не являлось чем-то, ну, исполненным божества, так скажем.
5: Да? А, то есть это вот, были просто атрибуты, ну, и элементы наряда.
2: Это был мой атрибут моей молитвы. Вот. И он дорог для меня лично, но это не является святыней для всего народа, так скажем, да, абсолютно. Вот. Поэтому, исходя из такой нематериальной культуры, никаких изначальных вот, святынь в церкви не существовало. Единственная и главная святыня, которую почитали первые христиане, были останки мучеников. И это было, соответственно, не потому, что это вот там мощи какие-то там, вот какие-то святые, а это почиталось потому, что это мой близкий друг, ну, или мой родственник, член моей церкви, человек, которого я очень уважал при жизни, и он жизнь свою отдал за Христа. Поэтому я его буду почитать. И как раз откуда взялась вот эта вот обычай у нас сейчас в каждом храме, в престоле, вложены мощи мучеников. Именно потому, что мы тоже как-то об этом говорили, потому что изначально богослужения совершались в пещерах, по сути, да, на кладбище, на могилах мучеников. Вот. Но в этот момент церковь была уже гонимой. Во время первых христиан ничего подобного не было. Совершались так называемые агапы, трапезы любви. То есть это ничего там так подобного не было, это просто люди собирались, ужинали, трапезничали и в конце причащались. Кстати, обратите внимание, что они сначала вкушали все и вся, и уже потом в конце, только в самом конце причащались. Да.
5: А почему так вот было? Отец Денис, у меня так много вопросов.
2: Извините. Потому что так было на Тайной вечере. Потому что мы видим, что на Тайной вечере вообще весь этот пасхальный седер, который совершил Христос, кроме самого главного, да, то есть там не было агнца пасхального, потому что пасхальный агнец и был как раз совершителем вот этого седера, то есть порядка пасхального.
5: В какой же момент тогда переменился вот этот порядок таинства?
2: Да, литургии, да-да-да. Это происходило со временем, и надо сказать, что
5: каких-то логических соображений?
2: Да, достаточно быстро это все стало происходить, потому что, ну, было понятно, что все-таки стоит разделять трапезу и богослужение. Вот, все-таки, опять же, иудейская традиция вот этого пасхального седера, она, как бы, ну, опять же, это культурный в том числе пласт, и иудеи понимали, что когда происходит вот этот седер, нужно участвовать в этом, нужно как бы проживать вот это. Мы тоже как-то об этом говорили, что, по сути, вот эта история пасхальная, она прямо полностью повторяла историю, значит, исхода из Египта. И мы как-то тоже говорили, что даже начиналось это все каким образом. Самый младший, значит, вот находящийся в доме, он подходил к самому старшему и говорил: «Расскажи, как это было». И самый старший начинал вот эту историю, что вот там много лет назад жил такой-то Моисей. И дальше, значит, все это начиналось. Вот. То есть это был опыт проживания этого события, когда хором пели псалмы, которые издались, соответственно, с младенчества, да, потому что ты вырос в этой культуре, ты это все знаешь. И для тебя участие вот в трапезе вполне себе логично сопровождается богослужением. В языческом мире все прямо наоборот, потому что трапеза обычно сопровождалась возлияниями и прям очень большим количеством непотребства, прямо скажем. Вот. И чем человек богаче, тем эти непотребства были изощреннее.
5: Как будто вы описываете некоторые торжества или поминальные обеды, которые доводилось мне встречать в реальности.
2: Да, бизнес-партии.
5: Но мне кажется, что это просто совпадение.
2: Что? Нет, да просто потому, что человек всегда один и тот же. Спустя много тысяч лет у нас ничего не поменялось. Вот как все было на корпоративах, так все и осталось, собственно говоря. Вот.
5: Нет, мы не такие. Мы не такие все. Вот. И каждый.
2: Да. Так вот, мне кажется, именно поэтому церковь разделила все-таки, да, люди, которые приходят с вот этим языческим бэкграундом, так скажем, им тяжело перестроиться на вот последование иудейской трапезы. Поэтому, возможно, здесь я все-таки не специалист, но вот для меня здесь вот видна вот такая вот, в том числе, культурная такая, да, вот зацепочка, да, что ли. И, возможно, в том числе поэтому, ну и в том числе из благоговения, что все-таки человек, который начинает проживать и осознавать, что есть причастие, он все-таки старается, ну, давайте мы можем к этому как-то, ну, подготовимся, давайте мы к этому как мы это как-то выделим, что это будет не просто часть трапезы, а это будет уже что-то вот такое. И уже рождается даже, уже в первый же век рождается литургия апостола Якова, например, да, которая как раз выросла, по сути, из вот этого пасхального седера, но она уже совершенно иная. Кстати, прям, ну, очень она красивая, необычная, удивительная. И вот, ну, было бы интересно на ней поприсутствовать, поэтому тоже я много раз мы говорили. В память апостола Якова приходите в семинарский храм святителя Алексея и как раз смотрите и наслаждайтесь, и удивляйтесь участием в этой древнейшей литургии. Вот. Возвращаясь опять к нашему празднику. Когда Константин Великий, будучи в самом недавнем прошлом язычником, когда он принял христианство, когда царица Елена, будучи уже пожилой женщиной, всю жизнь проживя в языческой культуре, языческой среде, стала христианкой, для них, как для людей с языческим вот этим прошлым, естественно, встал вопрос, а где это было? Вот где все то, о чем мы слышали, где это было? Почему для них это важно? Вся культура еще греческая, даже доримская культура, она была как раз максимально материальной. То есть если иудейская культура, как мы сказали, она очень нематериальна, богослужебная, да, вот, ну или там религиозная, ритуальная, она нематериальная. Вот как пример, опять же, еще раз возвращаясь к этому, мы знаем, что во времена, например, уже священника Захарии, да, отца Иоанна Предтечи, он входил в Иерусалимский храм, он совершал кождение, но ковчега Завета уже не было. То есть богослужение совершается, при том, что ковчег Завета отсутствует. Там не было вот этой скинии внутри, все там, все потеряно, там жезл Моисеев, там жезл Ааронов прозябший, там скрижали Завета, там вот остатки вот этой манны небесной, то, что хранили иудеи как, не как святыню, а как свидетельство своей богоизбранности. Это то, что дал нам Бог. И это было утеряно. В очередной раз, с очередным завоеванием, все это было утеряно. Мы не знаем, где это все находится. И есть ли это вообще сейчас?
5: А было ли?
2: Где?
5: Ну, нет, было, наверное.
2: Было. Где это сейчас? Вопрос. Вот. И, возможно, давным-давно это все уже разрушено, опять же, там и осквернено.
5: Может быть, в подвалах вот. Ватикана надо поискать?
2: Ну, скорее не Ватикана, а Вавилона где-нибудь там, да. Вот. Да. Но вряд ли. Так вот, это было утеряно, опять же, задолго до христианства. Так вот, это никак не мешало иудеям совершать богослужение в Иерусалимском храме, потому что для них абсолютно не важна вот эта вот материальная опять составляющая. А вот для греков и, соответственно, для всей греческой, то есть античной, то есть в том числе римской цивилизации, для них максимально важна материальная составляющая каких-либо ритуальных действий. Для них было крайне важно, например, видеть значит, вот эту вот огромную суковатую палку, которая висела там в храме, и говорить, вот это палец Геракла. И ни один человек не мог усомниться, потому что как ты не веришь в Геракла? Вот, видишь, палка висит. Значит, ну, это же был. Его, да, значит, был. Или, например, серьезно, это вот аргументация такого уровня. То есть, например, вот на этом перекрестке там какая-то богиня, значит, покарала какого-то там, кого-то беднягу в очередной раз. Перекресток видишь? Видишь. Ну, так значит, все было. Ну, как ты... Ты что, ты сомневаешься в этой дороге? Ну, вот, потрогай ее. Ну, видишь, дорога была. Ну, все, значит, здесь все было. То есть, попробуй.
5: Логика.
2: Вообще шикарно. Вот. Так это же...
5: Надо как-то внедрить ее в наши реалии.
2: Греки же придумали риторику, поэтому вот, пожалуйста, как тут вот... И вот, то есть для них крайне важно было место, для них крайне важны были какие-то вещи, которые сопровождали вот какие-то там вот события. И эти вещи или эти места, они были крайне важны для их религиозного самосознания. Соответственно, вчерашним язычникам было крайне интересно найти что-то подобное, но уже вот в христианском ключе. Здесь я не хочу сказать ни в коем случае, что как бы вот поклонение кресту – это язычество, да упаси Господь. Вот если вы вдруг сейчас пришли к такому мнению, выкиньте его из головы, пожалуйста. Здесь совершенно о другом. Вот опять же, как пример и как обоснование моих построений. Вот как вы думаете, угоден ли Богу разбой

Здравствуйте! В эфире радио «Образ». Итоговый выпуск новостей, в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. В понедельник, 21 сентября, православные христиане отметили Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник является первым двунадесятым праздником церковного года, который начался 14 сентября. Он непреходящий, то есть дата его остается неизменной каждый год. Полное название праздника – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Это событие, рождение Пресвятой Богородицы от праведных родителей Иоакима и Анны, описано в церковном предании. В день двунадесятого праздника Рождества Пресвятой

0: Святой Богородице, в освященном в честь этого события Нижегородском храме отметили престольный праздник. Божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему служили благочины Автозаводского округа Нижегородской епархии Ирей Сергий Митасов, настоятель этого прихода Ирей Владимир Панин и другие клирики епархии. На богослужении вместе с многочисленными прихожанами молились воспитанники и педагоги Гнилицкой православной гимназии имени святителя Николая Чудотворца. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг церкви с молебным пением Божьей Матери. После этого ученики Гнилицкой православной гимназии поздравили архипастыря. Они прочитали стихи и вручили ему подарки. Обратившись к присутствующим со святительским словом, глава Нижегородской митрополии поздравил всех с Днем Рождества Пресвятой Богородицы и престольным праздником храма. Глава Нижегородской митрополии выступил с докладом на собрании игуменов и игуменей Русской Православной Церкви. 23 сентября в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил работу собрания игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Места в президиуме заседания заняли святейший патриарх Кирилл, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, председатель комиссии по организации жизни монастырей и монашества межсоборного присутствия митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В собрании, помимо игуменов и игумени монастырей, приняли участие архиереи ряд епархий Русской Православной Церкви. Всего были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. С основным докладом выступил предстоятель Русской Православной Церкви. Митрополит Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Прозвучали доклады других участников мероприятия. После дискуссии по докладам состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. В Нижегородской епархии состоялась Всероссийская педагогическая конференция с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Конференция является итоговым мероприятием конкурса «Серафимовский учитель». Она стартовала 23 сентября и продолжала работу в течение 3 дней. Участие в ней приняли более 200 педагогов из 45 субъектов России, а также делегации Республики Беларусь. Утром 23 сентября участники конференции посетили в Нижнем Новгороде кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Оттуда они переехали в Арзамас, где в православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии состоялось торжественное открытие мероприятия. Затем на базе гимназии и православного детского сада имени преподобного Сергия Радонежского для участников конференции состоялись теоретическая и практическая сессии курсов повышения квалификации по программе «Организация профессиональной деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства». Далее педагоги прибыли в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где прошли основные мероприятия конференции. В Александринской монастырской православной школе села Дивеево в рамках конференции 24 сентября состоялись секционные заседания. Участники работали в 7 секциях, среди которых формирование картины мира у детей дошкольного возраста на основе традиционных православных ценностей, воспитание традиционных ценностей через освоение предметов начальной школы, язык как дар Божий и другие. В тот же день для участников Всероссийской конференции были проведены тематические лекции, посвященные культуре речи и традиционным и современным форматам просвещения в рамках проекта «Православная культура в мировой цивилизации». О завершающем дне конференции корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова.
1: 25 сентября в селе Дивеево завершился 3-дневный форум, посвященный итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель». Позади много интересных встреч, лекций и дискуссий, обмен опытом, работа в секциях, соборная молитва и приобщение святых христовых тайн. Утром участники конференции помолились на божественной литургии в Троицком соборе, обители прошли с крестным ходом по канавке, ну а финальной точкой этого дня, ее кульминацией всей 3-дневной конференции с участием учителей со всей страны стала встреча с митрополитом Георгием и вручение долгожданных наград, которые получили победители педагогического конкурса. Свое выступление владыка Георгий посвятил теме кризиса традиционных ценностей и веры. Одна из причин, по его мнению, это разделение в умах и головах, отсутствие единой системы координат, которая была разрушена в нашей стране во времена богоборчества. Православие – это фундамент, скрепа, которая во все века являлась фактором безопасности, условием существования нашей страны и единства народа. Школа и учителя, считает владыка, находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы. Почетное звание «Серафимовский учитель» присвоено 8 номинантам. «Серафимовский наставник» – 3, «Серафимовский просветитель» – тоже 3. Лауреатами педагогической премии стали 37 конкурсантов. Специальную премию получили 49 человек, поощрительную – 112. Также по предложению экспертного совета в год единства народов России установлена специальная премия за заслугу в сохранении и трансляции культурно-исторической памяти. Этой премии отмечено 56 участников конкурса. Марина Дружкова, служба новостей, Радио Образ.
0: Мы благодарим Марину Дружкову за интересную информацию. Отметим, что в числе победителей конкурса «Серафимовский учитель» этого года есть и нижегородцы. Так, обладателем звания «Серафимовский учитель» стал доцент кафедры специальной педагогики и психологии Нижегородского государственного педагогического университета имени Минина Владимир Кудрявцев. Почетного звания «Серафимовский наставник» удостоена директор Александринской монастырской православной школы инокиня Наталья Лилюшка. Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. Отметим также, что за 21 год проведения конкурса в нем участвовали 8500 педагогов из 88 субъектов России и 8 других государств. За это время были подготовлены и опубликованы более 1000 методических разработок, 42 методических издания. Большинство изданий доступны на паломническо-туристическом портале «Серафимова земля». Материалы также переданы в образовательные учреждения всех федеральных округов. И в завершение выпуска еще одна информация. Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии, Синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Цель жизни. День за днем. Дневник православного священника. 28 сентября. Которого, не видев, любите. Первое послание Петра, глава 1, стих 8. Хотелось бы понять, в чем состоит цель христианской жизни. В глубоком смысле цель эта состоит в тесном общении с Господом Иисусом, которого, не видев, любите. Воля Господня нам известна, мы знаем Его, хотя и не видим. Первым последствием такого общения будет, несомненно, полное воцарение нашего Царя и Бога в нашей душе, там, где дотоле преобладало наше себелюбие. Затем уже естественно должно явиться отвращение от всякого, даже малейшего греха, стремление узнать и проникнуться сознанием наших грехов и уничтожить в себе корень зла силою Духа Божия. Только тогда цель наша будет достигнута, когда мы будем ходить с Господом постоянно, пребывать в Нем каждый час, и Он, и Слово Его пребудет в нас. Надо любить Его всем нашим сердцем, всем разумением нашим и ближнего нашего, как самого себя. И не на словах только, не по букве закона, а всеми силами нашей души. Насколько мы были рабами греха, когда наша воля была греховной, настолько мы должны сделаться рабами Христа, подчинив Ему каждую мысль, каждое движение внутренней нашей жизни и приняв на себя добровольно полное подчинение Его воле. Во внешней жизни цель наша, без сомнения, есть та же, и стремление к ней должно быть также всецело и постоянно. Выбор между злом и добром должен быть решительный, бесповоротный. Надо твердо решиться никогда не раздражаться, никогда не допускать в себе легкомысленного отношения к нарушению заповеди, строго относясь к каждой нечистоте и неправде, никогда не уклоняться от исполнения воли Его и не отрекаться от имени Его. Пусть во всех вопросах нравственной жизни запечатлеется в нас это строгое, непреклонное отрицание всякого зла. Верующий себе не принадлежит, он куплен дорогой ценой, и ясная цель перед ним. Твердо и неуклонно идти вслед за возлюбленным Господом, невзирая ни на какие препятствия.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от преподобного Варсонофия Оптинского. «Внешний мир с его красотами благотворно действует на человека, и душа, способная наслаждаться красотой мира, есть душа возвышенная. Но человек, достигший совершенства, созерцает в душе своей такую красоту, перед которой видимый мир ничего не стоит. Господь сказал про душу человека, любящего Бога: к нему придем и обитель у него сотворим. Непостижимо, как это в маленьком сердце помещается сам Господь, а где Господь, там и рай, там и Царствие Божие». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: По святой дороге.
2: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Эта программа посвящена очень необычному музейному пространству. Во-первых, это первый в российской истории музей с уникальными экспонатами. Нигде ранее в нашей стране ничего подобного не было. Во-вторых, музей этот располагается в храме. Если быть более точным, в подклете храма. Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. А в-третьих, сам город Арзамас – это сосредоточие православных святынь. Там много храмов, монастырей, некоторые из них и по сей день возрождаются. Облик города очень тесно связан с храмовой архитектурой, а его история с православной духовной традицией. Ведь недаром Арзамас в старину называли «город 33 церквей». В нашей программе мы поговорим о тесном сработничестве Нижегородской епархии и Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Началось оно еще в 2006 году. Тогда появилась идея создания этого уникального музея в стенах здания 18 века. Это городской магистрат города Арзамаса. К 2013 году музей русского патриаршества был открыт. Хотя работу по подготовке музея и подбору экспонатов начали вести еще раньше. Однако оказалось, что существование музея в историческом здании городского магистрата – это лишь одна из страниц истории музея. И вот в 2023 году экспозиция переместилась в цокольный этаж Воскресенского собора. В этой программе мы расскажем вам про уникальные экспонаты выставки, о работе по ее созданию, о тех великих людях, которые были напрямую связаны с этими предметами. Это предстоятели Русской Православной Церкви. Давайте же вместе совершим это путешествие в историю России и Русской Православной Церкви с 17 века и по наши дни. Поможет нам в этом руководитель музея архимандрит Тихон Затекин.
3: Патриарх Сергий. Это наше время, можно сказать, Великая Отечественная война, репрессии 30-х годов. То есть человек прошел через все. Вот эта знаменитая встреча трех митрополитов со Сталиным в 43-м году, когда произошел коренной поворот, так сказать, в истории русской церкви, когда государство наконец-то осознало, что без русской православной церкви, без молитвы невозможно выиграть войну. Обязательно должна звучать молитва. Для этого и храмы открывались, и монастыри открывались, и семинарии. И вот человек, допустим, когда пришел в музей патриаршества, вот, например, к этой витрине конкретно, патриарха Сергия, да, он видит его облачение, его посох, печатную машинку, на которую он напечатал свое воззвание к русскому народу. Ведь, по идее, человек взял на себя большую ответственность. Его просто могли прийти и арестовать за это. Но он этого не побоялся. Мы же с вами знаем, по истории, что Иосиф Сталин только, по-моему, на третий день обратился к населению, а патриарх Сергий сразу же это сделал. Он сразу же призвал людей встать на защиту нашей Родины. И он призвал вспомнить о подвигах и Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Нахимова, Кутузова и многих наших видных полководцев.
2: Имя и дела святейшего патриарха Сергия Строгородского вызывали в прошлом и вызывают ныне бурные споры и дискуссии. Но большинство православных согласны с тем, что патриарх Сергий – церковный деятель, сумевший в сложных и трагических обстоятельствах российской истории первой половины XX века сохранить русскую православную церковь как единый организм, уберечь ее от разгрома и уничтожения со стороны государственного атеизма и лидеров обновленческого движения. Будущий патриарх родился 11 января 1867 года в семье священника Алексеевского женского монастыря в городе Арзамасе Нижегородской губернии. Его звали Николай Иванович Строгородский. Родители назвали сына Иваном. Он получил обычное для детей духовное образование, закончив приходское и духовное училище в городе Арзамасе, а затем Нижегородскую духовную семинарию. Продолжил свое обучение Иван Николаевич в Санкт-Петербургской духовной академии и в годы учебы проявил себя как серьезный и вдумчивый исследователь. Во время паломнической поездки на Валаам Иван Николаевич принял окончательное решение посвятить свою жизнь церкви. 30 января 1890 года, в день памяти трех святителей, юноша был пострижен в монашество с именем Сергий в честь преподобного Сергия Валаамского. Рассказывает научный сотрудник Музея русского патриаршества Анастасия Штырева.
4: Продолжая посещение нашего музея, мы с вами не можем не отметить уроженца нашей Нижегородской земли Сергия Строгородского. В миру его звали Иван, он родился в семье священнослужителей. Мы с вами можем увидеть его родителей. Также он получил тогда свое первое начальное духовное образование у нас в Арзамасе, в Арзамасском духовном училище. Ныне сейчас это Арзамасский филиал НГУ имени Лобачевского. Затем он учился в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. В Ване он был полиглотом, он знал более 8 языков. По другим данным, даже более 12. Также у него была японская духовная миссия в Токио, где на крейсере «Память Азова» он тогда работал, служил судовым священником. Он даже тогда совершал литургии на японском языке. Вообще, японский язык он выучил буквально за пару месяцев. Здесь вот у нас представлено больше уже его такое вот миссионерское служение.
2: После окончания духовной академии в том же году иеромонах Сергий избрал путь миссионерского служения в далекой Японии. С 1890 года до конца XIX века отец Сергий посвятил себя миссионерскому служению. В октябре 1905 года Сергий назначается архиепископом финляндским, и на этой кафедре он пробыл 12 лет, сделавших его известным во всероссийском масштабе как одного из деятельных членов Святейшего Синода, с именем которого считались и власть придержащие. После февральской революции Временное правительство приступило к реформам в вероисповедной области. В апреле был распущен старый состав Синода и создан новый. Исключение было сделано только для архиепископа Сергия. Положение Сергия весной-летом 1917 года было весьма сложным. Тем, что он единственный из прежнего состава Синода был оставлен, подчеркивался его особенный статус в епископате. Фактически, он оказался в положении первого иерарха Российской Церкви. 10 августа 1917 года Высокопреосвященный Сергий избран на новую архиерейскую кафедру. Он становится архиепископом Владимирским и Шуйским. Активно участвовал митрополит Сергий и в работе Поместного собора Российской Православной Церкви 1917 года. Ну а на этом пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея русского патриаршества в городе Арзамасе.
1: По святой дороге.

0: Я пришел к тебе, сыр дремучий бор, из-за быстрых рек, из-за дальних гор, чтобы ног твоих витязь схимнище подышать лесной древней силищей. Ты прости, отец, сына нищего, песню золота расточившего. Не кудрявичем под гуслярный звон в зелен терем твой постучался он. Николай Клюев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 16 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. На севере области также установится пасмурная погода, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха днем составит плюс 14 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Мужики». Читает Олег Демин.
2: Часть первая. Лакей при московской гостинице «Славянский базар» Николай Чекильдеев заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и Женины, он пролечил. Кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле, и недаром говорится «дома стены помогают».

0: Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, добрым. Теперь же, войдя в избу, он даже испугался. Так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу возле икон были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги. Это вместо картин. Бедность, бедность. Из взрослых никого не было дома. Все жали. На печи сидела девочка лет 8, белоголовая, немытая, равнодушная. Она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка. «Кис-кис!» — поманила ее Саша. «Кис!» «Она у нас не слышит», — сказала девочка. «Оглохла». «Отчего?» «Так, побили». Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу. Молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самую бедную, самую старую на вид, вторая не лучше, зато у крайней железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, не огороженная, стояла особняком, и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид. За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату около этих камней и ям, вырытых гончарами, велись тропинки. Целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами. За нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей. Потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавую церковью и немного поодаль господский дом. «Хорошо у вас здесь», — сказала Ольга, крестясь на церковь. «Раздолье, Господи!» Как раз в это время ударили ко всенощной. Был канун воскресенья. Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон. «Об эту пору в славянском базаре обеды», — проговорил Николай мечтательно. Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невразимо чистым, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеяньем и ревом прошло стадо. Прилетели с той стороны гуси, и все смолкло. Тихий свет погас в воздухе, и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. Между тем вернулись старики, отец и мать Николая. Тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы-невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было 6 детей. У Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, 2. И когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на палатях, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какой жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег, да еще с семьей. Напрасно. «А где брат Кирьяк?» — спросил он, когда поздоровались. «У купца в сторожах живет», — ответил отец. «В лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко». «Недобытчик», — проговорила старуха слезливо. «Мужики наши горькие ни в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная». По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был обрызганный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы. Было противно пить, и разговор был противный. Все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий протяжный пьяный крик. «Марья!» «Похоже, Кирьяк идет», — сказал старик, легок на помине. Все притихли. И немного погодя, опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли. «Марья!» Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала. «Ты чего, холера?» — крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. «Небось, не убьет!» От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда был пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады. «Марья!» — раздался крик у самой двери. «Вступитесь, Христа ради, родименькие!» — залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду. «Вступитесь, родименькие!» Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке, и от того, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу. Она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела. И тотчас же у нее из носа пошла кровь. «Экой срам-то, срам!» — бормотал старик, полезая на печь. «При гостях-то грех какой!» А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала. Фекла качала люльку. Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее. Но в это время вдруг увидел гостей и остановился. «А-а, приехали!» — проговорил он, выпуская жену. «Родной братец с семейством». Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные красные глаза, и продолжал. «Братец с семейством приехали в родительский дом. Из Москвы, значит. Первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов. Извините». Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка, при общем молчании. Выпил чашек 10, потом склонился на скамью и захрапел. Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком. Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай. «И, касатка», — говорила она, ложась на сени рядом с Марьей, «слезами горю не поможешь, терпи, и все тут. В Писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую. и касатка. Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах. А в Москве дома большие, каменные, говорила она. Церквей много-много, 40-40 касатка, а в домах все господа, да такие красивые, да такие приличные. Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе. Она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш». Она и другая невестка Фёкла, которая теперь сидела поодаль и слушала, обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей. Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фёкла на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой: «А ну его!» Поговорили и затихли. Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый утренний свет уже пробивался во все щели, Фёкла потихоньку встала и вышла. И потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами. Часть вторая. Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб. Река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света. Церковь сияла, а в господском саду неистово кричали грачи. «Старик ничего», — рассказывала Марья, — «а бабка строгая, дерется все». «Своего хлеба хватило до масляной, покупаем муку в трактире». «Ну, она серчает, много говорит, едите». «И, касатка, терпи, все тут сказано, приидите все страждающие и обремененные». Ольга говорила степенно, нараспев. И походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала Евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез. И такие слова, как «аще» и «донде же», она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в Бога, в Божью Матерь, в угодников, верила, что нельзя обижать никого на свете, ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных. Верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из Писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым. «Ты откуда родом?» — спросила Марья. «Я Владимирская». «А только я взята в Москву уже давно, 8 годочков». Подошли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась. «Это наша Фёкла», — узнала Марья. «За реку на барский двор ходила, к приказчикам. Озорная и ругательная страсть. Фёкла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны. «Озорная страсть!» — повторила Марья. Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой прозрачной воде, ходили стаи широколобых головлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса, повеяла теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься. Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспоминалось все вчерашнее. И очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение. Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше, и сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в 9 часу. Так и стояло все время. Когда читали Евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье. Вошли 2 девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу. Она с первого взгляда решила, что это порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них из-под лобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если бы она не посторонилась. А когда диакон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик «Марья!» И она вздрагивала.
1: Продолжение следует.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: О рождении семьи. Один священник придумал необычный способ наставлять пары, которые только что сочетал в браке. После венчания он подводил молодоженов ко входу в церковь и говорил: «Прежде чем вы уйдете, невесте предоставляется высокая честь позвонить в церковный колокол». После этого он вкладывал в ее руку толстую веревку. Она тянула изо всех сил, но обнаруживала, что не может сдвинуть тяжелый металлический язык колокола. Тогда служитель предлагал жениху помочь невесте. Вместе они тянули за веревку, и колокол звонил, оповещая всех, что родилась еще одна семья. А священник напутствовал молодых: «Когда вы пойдете по жизни, никогда не забывайте, что колокола зазвонят, только если вы будете тянуть за веревку вместе и все делать сообща». Православная семья, представляя собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Уместно привести слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». А святитель Григорий Богослов писал так: «Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, а общие радости восхищают обоих». Рождение православной семьи происходит в таинстве брака. Брачный союз мужчины и женщины установлен самим Творцом в раю после создания первых людей, которых Господь благословил словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». В Ветхом Завете многократно выражается воззрение на брак как на дело, благословляемое самим Богом. По пришествии своем на землю Иисус Христос не только подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в законе, но и возвел его в степень таинства. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Выйдя в мир на свое открытое служение роду человеческому, Иисус Христос явился с Матерью Своею и учениками на брачный пир в Кане Галилейской и сотворил там первое чудо, притворив воду в вино, и присутствием Своим осветил этот и все брачные союзы, заключаемые любящими Бога и друг друга супругами.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: Лучшие педагоги со всей страны, а также стран ближнего зарубежья, для которых учительство – это евангельское служение, на 3 дня собрались на Святой Земле преподобного Серафима Саровского. С 23 по 25 сентября они приняли участие в мероприятиях, посвященных подведению итогов Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». В программе курса повышения квалификации, конференция по актуальным вопросам духовно-нравственного просвещения, экскурсии, а также соборная молитва и встреча с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Подробности в нашем репортаже. Более 200 учителей из 45 субъектов Российской Федерации и гости из Беларуси. Серафимовский учитель вновь стал точкой притяжения для педагогов со всей страны. С каждым годом география конкурса расширяется, а участников становится больше. Среди учителей укрепляется понимание, что подлинное образование неразрывно с верой и нравственным чувством. На торжественном открытии итоговых мероприятий об этом сказал руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии священник Алексей Трегубенко.
2: Друзья, сердечно вас всех приветствую на открытии итоговых мероприятий педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». Мы здесь собрались на Нижегородской земле. На земле, которая тесно связана с именем великого угодника Божьего, преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим своим жизненным примером показал, что преображение мира начинается с преображения человеческого сердца. Именно поэтому конкурс «Серафимовский учитель» действует и собирает многих и многих, и которым не безразлично будущее нашей страны, наших детей, которые объединяет одна высокая цель – это воспитание детей на основе духовно-нравственных ценностей.
1: Серафимовский учитель является флагманским среди линейки серафимовских конкурсов, которые были учреждены по его примеру в рамках программы с именем преподобного Серафима. Руководитель этой программы Ольга Бараева рассказала об истории проекта, представила гостям фильм о нем и выразила учителям благодарность за участие в конкурсе и колоссальный труд, который стоит за каждой методической разработкой.
3: Правильно батюшка сказал в приветственном слове, наше преклонение перед вами, как перед миссионерами, подвижниками, перед людьми истинного служения.
4: Вот с той стороны поездить, будем подниматься, я покажу. То есть для хранения лыж, там хранятся лыжи с универсальными креплениями. Естественно, нам нужны универсальные ботинки, которые будут где-то храниться. Под ней заказали полочки. Полочку открываешь. То есть первый вводный урок, и вот посмотри, главное систематизировать. То есть вот, это 37-я ячейка, размер 36.
1: В этот же день участники педагогической конференции прошли обучение. Курс бережливой технологии в социальной инфраструктуре. Теоретические и практические сессии прошли в Арзамасской православной гимназии и детском православном саду, где бережливые технологии активно внедряются в образовательный и управленческий процесс уже многие годы. По словам Ольги Бараевой, инструменты бережливого производства необходимо транслировать по всей стране.
5: Мы показываем опыт, наработанный Нижегородской областью и всей страной, начиная с 2018 года, когда бережливые технологии и основные принципы научной организации труда внедрялись в образовательные учреждения и другие учреждения социальной сферы, но сегодня мы делаем акцент именно на образование. Все участники наших мероприятий получают сертификат о курсовой подготовке, и люди это очень ценят. Это очень важно.
1: Второй день педагогического форума – это интенсивная работа в формате секций. Участники, лауреаты и победители конкурса «Серафимовский учитель» представили свои авторские образовательные программы, основанные на православном компоненте. Учебно-методические комплексы, сборники авторских сказок и аудиокниг, сценарии фильмов и сценических постановок, а также концепции, модели и проектные технологии в организации занятий с детьми разного возраста.
6: Я работаю с детками от 5 до 12 лет и считаю, что мы в первую очередь должны детям не говорить, а показывать. Это самое главное, потому что дети нас не слушают, они нас смотрят.
1: В основе всех образовательных программ практики библейского осмысления, содержания образования. Например, программа курса внеурочной деятельности «Живая математика». Ее автор – победитель конкурса, учитель математики из Республики Адыгея Ирина Стаценко. Ключевой принцип ее программы, который стал итогом последних 15 лет ее работы, это идея о фундаментальном значении математики, универсальности ее законов. Эту идею серафимовский учитель Ирина Стаценко показывает ученикам не на языке уравнений и формул, а на примере шедевров архитектуры и иконописи, в мастерских и в музеях, во время живых экскурсий и мастер-классов, везде, где работает принцип золотого сечения или божественные пропорции.
7: Работа призвана показать учащимся фундаментальность математических знаний. Как сказал Галилео Галилей, Вселенная написана языком математики, потому что в основу Господь мироздания заложил именно математику, математические знания. И божественная пропорция тому пример. В первом золотом делении заговорил Пифагор, потом в 15 веке подхватили идею, и пропорция стала называться золотым сечением Леонардо да Винчи, а у нас известный иконописец Андрей Рублев. Он как раз таки в своей Троице простыми способами, с помощью пропорции золотой, показал сложность догматического учения. Когда три ангела пришли к Аврааму, посередине стоит чаша. Именно чаша приходится на золотое деление.
1: Много внимания на секциях было уделено теме работы с детьми с ОВЗ и РАС, расстройством аутистического спектра. Тревожная статистика говорит о том, что педагоги должны быть и морально, и методически готовы к работе с детьми, имеющими особенности в развитии. Учителя из разных регионов представили свои адаптированные программы обучения и воспитания таких деток. К примеру, педагог из Читы Курочкина Анастасия. Благодаря своему социо-гуманитарному проекту она смогла подружить воспитанников детской железной дороги с детьми, которым нужно чуть больше тепла и внимания. Тот самый особый подход.
8: Сейчас замечаю такую тенденцию, что дети часто обзываются, применяя такие диагнозы, как аутизм, ты аутист или ты даун, да, что дети не понимают вообще этих заболеваний. И мы на Читинской детской железной дороге совместно с нашими воспитанниками курируем группы детей с ОВЗ. У нас проходят часто мастер-классы, и дети нормотипичные, они уже терпимее относятся к детям с ОВЗ. Они поддерживают контакт, и дети сами приглашают такие семьи. И для родителей, у которых есть такие дети, это отдушина, потому что они могут прийти на эти полтора часа, заняться собой, просто провести в спокойствии. А дети с синдромом РАС, они уже привыкают к нашему обществу.
1: Учитель начальных классов и основ православной культуры из Перми Наталья Байдакова на протяжении долгого времени проводила с детьми фольклорный кружок посиделки. Из него и вырос со временем комплексный проект по духовно-нравственному развитию. В этом проекте ей удалось выстроить мост между народной культурой и православием, а также объединить школу и приход, родителей и детей, русский народ и представителей малых народов Урала. Всех объединила православная культура.
9: То есть мы включили и православные праздники, и народные праздники, потому что православная культура, но она объединяет. Нынче ведь еще тем более президент объявил год единства народов России. Поэтому мы включаем не только русскую культуру, но еще и культуру тех народов, которые проживают в Пермском крае. Там да. И татары, и башкири, и мариэл, марийцы, и мордва, и коми-пермяки, конечно, наши знаменитые. Поэтому мы сами стряпали даже пельмени. Они ведь пошли от коми-пермяков у нас. У нас даже бабушка проживает одна. Вот она такая коренная коми-пермячка. Она приезжала и детям рассказывала. У нас есть огненская роспись очень интересная тоже. Мы ее попробовали тоже сделать. Поэтому, да, привлекаем. Смотрим.

0: Учительство – это не просто профессия, это жизнь, отданная детям. Но как сохранить огонь в сердце, когда силы на исходе? Кульминацией духовной части программы стала общая молитва в Троицком соборе Дивеевской обители. У мощей преподобного Серафима Саровского митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил молебен с акафистом преподобному и божественную литургию. В длительной молитве, богослужение длилось 4 часа, и общем причастии – духовная опора, которая поможет учителям вернуться обновленными и готовыми дарить свет своим ученикам.
1: Высокопреосвященство, уважаемые участники форума, наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного посвящения.
0: Кульминацией мероприятий, посвященных итогам конкурса «Серафимовский учитель-2026», стала торжественная встреча с митрополитом Георгием и вручением наград в Центре славянской культуры села Дивеево. Выступление нижегородского архипастыря длилось почти 2 часа. Вначале слова благодарности правлению фонда преподобного Серафима Саровского, игумени Сергии сестрам обители, почетным гостям и, конечно, участникам, победителям конкурса. В своем выступлении нижегородский архипастырь говорил о кризисе традиционных ценностей и веры. Одна из причин отсутствия в нашем обществе единой системы координат, которая была разрушена во времена богоборчества. Сегодня школьные учителя находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы, считает владыка.
2: Одна из проблем, что мы часто не способны прочитать истории своей страны духи Евангелия, духи святых отцов. Наша Россия – это же не только Великая Россия, а еще и Святая Русь. А что такое Святая Русь? Или кто такая Русь? А Русь Государство – это не просто страна, а Дом Пресвятой Богородицы. Поэтому финальное посещение Дивеевского монастыря вместе с молитвой, с общением, вот, через конкурсы, выявление дела с активных людей, думающих, рассуждающих, это вот попытка преодолеть это свое разделение ума в головах. Благодарим вас за ваши труды. Спасибо.
3: Акция! Тамбовская область.
0: Учителя благодарили митрополита Георгия аплодисментами, а затем лучшие из лучших поднимались на сцену, чтобы получить из рук нижегородского архипастыря заслуженные награды. Почетное звание «Серафимовский учитель», «Серафимовский наставник», «Просветитель», а также звание лауреата конкурса, специальные премии и благодарность фонда. Работа по воспитанию подрастающего поколения – это миссия. Конкурс «Серафимовский учитель» 2026 в очередной раз показал, что в наших школах трудятся настоящие миссионеры, а значит, будущее страны в надежных руках. Марина Дружкова, служба информации, Радио Образ.
4: В эфире Радио Образ.

0: Нас ни с кем не спутать, нас ничем не испугать. Мы можем все, но ничего не можем без Бога. Мы многое знаем, но знаем ли мы себя? Программа «Я русский» — это путешествие по миру русского счастья. Язык, культура, история, нравы, традиции, привычки. Что делает нас счастливыми и что делает нас русскими? Найдем ответ вместе в программе «Я русский». Программа путешествия по миру русского счастья.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о посадке чеснока под зиму. Очень много вопросов, связанных с посадкой чеснока, связанных с его хранением. И вот, дорогие друзья, если чеснок плохо хранится, в этом очень часто виноваты мы сами, потому что неправильно его сажаем. Во-первых, подготовка почвы под чеснок заключается в том, что почву нужно хорошенечко взрыхлить. Не обязательно это делать глубоко, но она должна быть такая хорошо взрыхленная. Следующий момент. Мы выбираем посадочный материал. Не покупаем абы какой чеснок или не выбираем чеснок из своего, там, скажем, урожая. Мы выбираем для посадки очень тщательно. Буквально каждый зубочек надо просмотреть, потому что на этих зубках чеснока бывают уже следы, какие-то пятнышки или гнили, или просто вдавленные пятнышки, или вот они желтоватые, прозрачные такие бывают зубочки. Вот этот чеснок ни в коем случае нельзя сажать. И даже более того, если в одной луковице у вас хотя бы одна долечка попалась подозрительной с какими-то пятнышками, то я бы советовала всю эту головку не использовать. Это первый момент. Второй момент. Мы выбираем с вами для посадки самые крупные зубки. Не нужно выбирать, как картошку вот привыкли, мелкую мы оставляем на посадку, покрупнее мы на еду. И чеснок также крупный-то удобнее чистить для еды, да, а тут на посадку мы помельче. Вот это глубочайшее заблуждение. Для посадки нужно отбирать самые крупные, здоровые, чистые чесночинки дольки. Дальше, как правильно сажать чеснок? Очень часто делают так, что вот в эту рыхлую почву мы просто-напросто его с вами раз-раз-раз потыкали, и у нас вот эти вот верхушечки даже видны на поверхности. Это неправильно, дорогие друзья. Потому что чеснок нужно заглублять так, чтобы над ним были вот над этой верхушечкой 3-5 сантиметров почвы. Наша головка полностью должна быть заглублена в землю. А на легких почвах даже можно посадить немножко поглубже. И вот следующий еще момент. Не нужно сажать чеснок рано, потому что он успевает не только укорениться, но и прорасти. И, естественно, теряет силы на этот процесс, и росточек подмерзает. Совсем ваш чеснок не вымерзнет, но урожай вы совершенно точно соберете более низкий. Я в Нижегородской области в своем саду сажаю 15 октября и получаю хорошие результаты. В очень многих литературных источниках написано, что в средней полосе сажают чеснок в сентябре. А потом очень многие жалуются, что чеснок пророс, и караул, что же делать? А вот делать то, что не сажать его рано. Вполне возможно, что раньше у нас климат с вами был несколько другой, а сейчас затяжные бывают оттепели, и немножко сроки сдвинулись. Дальше следующий момент. Я советовала бы прикрыть вот эту грядку каким-то мульчирующим материалом. Ботва может быть от срезанных цветов, от однолетних цветов. Сейчас астры, октябринки у нас с вами цветут. Да, вот эту вот всю ботву можно положить на эту грядку. Что это дает? Наш чеснок с вами и лучше зимует, и почва меньше промерзает, и он успевает укорениться даже при поздних посадках. А вот прорасти он у нас с вами не успеет. А весной мы эту мульчу с вами все убираем, как только сходит снег, и почва у нас прогревается, и чесночок наш вырастает.
0: Ошибки садоводов.
1: Ошибки, связанные с посадкой чеснока. Как я уже говорила, вот его втыкают буквально руками просто в землю. При этом что происходит? Даже при первых морозцах вот этот поверхностный слой схватывается, и молоденькие корешки, которые еще даже не успели вот туда углубиться в землю, они, бывает, подмерзают. То есть как чеснок прорастает, и вообще все многолетние вот эти луковичные растения, они должны из почвы накачать соки определенные, своеобразный антифриз такой. Поэтому они у нас в почве и не замерзают. Если чеснок не успел укорениться и не взял из почвы вот эти вот питательные соки, которые ему нужны, он у нас может с вами подмерзнуть. Совсем не замерзнет, но будет у него меньший урожай. Поэтому сажать лучше, вооружившись колышком каким-то, палочкой. Можно металлический колышек использовать. Делаем дырочку этим колышком и туда заглубляем вот эту вот чесночину нашу. Как я уже говорила, над этой верхушечкой должно быть 3-5 сантиметров почвы.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня
1: «Крылатые качели».
0: Автор —
1: композитор Евгений Крылатов. Слова — Юрий Энтин.
2: Песня «Крылатые качели» была написана Евгением Крылатовым и Юрием Энтиным для фильма «Приключения электроника», вышедшего в 1979 году по заказу режиссера Константина Бромберга. Он обратился к композитору Евгению Крылатову с просьбой написать песню о детстве в духе хита «Куда уходит детство». Сначала текст назывался просто «Качели». Но в процессе написания музыки Крылатову не хватало слов в припеве, и Энтин дописал строчки «Крылатые качели летят, летят, летят», которые и стали названием и самой популярной частью этой песни. В фильме песню «Крылатые качели» исполняла солистка детского хора Большого театра Елена Шуенкова. Хотя в фильме электроник говорит, что ее исполняет Робертино Лоретти. Кстати, изначально режиссер Бромберг был недоволен этой песней, считал ее занудной и не соответствующей его ожиданиям. Однако после выхода фильма песня завоевала огромную популярность и стала очень любимой зрителями. Позднее режиссер признал свою ошибку, а песня стала одним из главных хитов фильма и символом детства для многих.
1: Исполняет Елена Шуенкова.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на ярмарочном проезде. Это широкий ухоженный бульвар с клумбами и деревьями. Он соединяет два строения, принадлежавшие Нижегородской ярмарке. Первое находится за моей спиной. Это главный ярмарочный дом. В течение двух столетий ярмарочный дом был штаб-квартирой русского купечества. Он и сейчас сохраняет традиции крупнейшего делового центра страны. Здесь располагается исполнительная дирекция штаб-квартиры Международного союза выставок и ярмарок. Главный ярмарочный дом – это архитектурная доминанта не только Нижегородской ярмарки, но и всего левого берега Оки. Богато украшенное красное с белым здание выполнено в старорусском стиле. В его фасаде мы видим целый древнерусский город в миниатюре с крепостными башнями, высотными шатровыми кровлями палат с их узорчатым убранством. Первый этаж здания занимают магазины, второй – административные службы. От первоначальных интерьеров здесь сохранился гербовый зал, который украшают литые с цветной эмалью гербы губернских городов. С противоположной стороны ярмарочного проезда стоит самое старейшее сооружение Нижегородской ярмарки, дошедшее до наших дней. Это Спасский староярмарочный собор. По архитектурному облику здание собора напоминает Исаакиевский. У них один и тот же архитектор Агюст Монферран. Фасады староярмарочного

ярмарочного собора оформлены портиками Тосканского ордера и полуколоннами. Купола обрамлены прорезными окнами. В целом строение выдержано в стиле классицизма. На территории собора мы с вами видим детскую площадку, церковную лавку, звонницу, часовню-усыпальницу, в которой покоятся останки митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова. За собором находится крестильный храм и дом притча. Именно ярмарочный проезд был выбран для установки памятника нижегородцам, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Памятник состоит из двухметровой фигуры ангела на трехметровом постаменте в окружении гранитных плит с высеченными на них цитатами из Священного Писания и именами погибших. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. На Ниагарском водопаде в Северной Америке установлены самые большие водяные турбины в мире. Каждая из этих турбин будет развивать до 80 тысяч сил. Вес каждой турбины – 500 тысяч тонн. Для изготовления турбин пришлось сооружать специальные машины и станки. Через трубу, которая будет подавать воду к этим турбинам, мог бы свободно пройти целый поезд. В Испании привлекается к ответственности известный игрок в теннис Лори. Он играл с королем Альфонсом и изо всех сил залепил ему мячом в лицо, так что король упал в обморок. Лори утверждает, что он сделал это нечаянно. Свидетели же говорят, что нарочно. Дело, по словам рабочей трибуны, будет разбираться в особой комиссии.
3: Губернская хроника.
4: В губкоме крестьянства. Дом крестьянства развертывает свою работу. С наступлением осенних дней опять проводятся вечера вопросов и ответов, лекции по вопросам улучшения сельского хозяйства и будет усилена работа справочного отдела по даче различных политических советов крестьянам. Забытые заржавленные. На Молитовской фабрике «Красный Октябрь» у склада номер 8 уже 7 месяцев валяется без присмотра «Динамо-машина». Машина эта была дана в апреле 1925 года во временное пользование на месяц пивоваренному заводу НГСНХ. Совершенно новенькой, а вернули ее ни на что не похожей. Теперь она окончательно ржавеет и пропадет. Работы Ордатовского плодоовощного товарищества. Ордатовское кредитное сельскохозяйственное плодоовощное товарищество проявляет активную деятельность в деле картофельно-терочного производства. Кроме того, товариществом вырабатывается мочало, производится заготовка корья и лыка через артели. Далее товариществом организован магазин для снабжения крестьян сельскохозяйственными машинами, орудиями, предметами крестьянского обихода и потребительскими товарами. Там, где царствовал господин Марков, открыт ночной санаторий. В доме бывшего купца Маркова по Краснофлотской улице, где ныне помещается диспансер туберкулезных, начал функционировать ночной санаторий. Нижний обогатился показательным лечебным учреждением. Богатое здание, подновленное после ремонта, образцовая чистота, хорошая обстановка. Все это производит очень отрадное впечатление. При доме есть сад, теперь приведенный в порядок. Там, где была запущенность, уже разбиты цветочные клумбы. На расчищенных дорожках и площадках санаторцы заняты играми. В этом зеленом уголке, в этих светлых комнатах, рабочие будут набираться сил, не отрываясь от производства. В первой группе больных преимущественно печатники и швейницы. Всего 20 человек, 12 мужчин и 8 женщин. Здание ночного санатория. Как приходим с работы, идем в ванную, под душ, сменяем свое платье и белье на все санаторское, потом идем обедать. В столовой чувствуем себя буржуями. В отдельной по-барски комнате белоснежные столики, кругом горшки с цветами. Обед из 3 блюд очень хороший. После обеда мертвый час. Отдыхаем в спальнях на новеньких чистых постелях. Потом чай. После чаю гуляем в саду до ужина. В 10 часов ужин. Так проходит весь наш день. Утром опять душ, завтрак, одеваем все свое и идем на работу к 8 часам. Малокровные, худые лица санаторцев показывают необходимость того отдыха, какой они здесь получают. Для них, пришедших сюда из темных подвалов, жизнь здесь кажется раем. Недаром один из санаторцев высказался на торжественном заседании. «Бывало, я мальчишкой проходил мимо этого дома и, глядя на его окна, думал, что здесь живут не люди, а боги. А теперь, товарищи, мы здесь, грязные рабочие. Постепенно, завоевывая все новые крепости, придем к победе на фронте оздоровления быта трудящихся».
3: Отовсюду.
4: Христианство африканских племен. Голландский антрополог Дейбрик читал в Иоганнесбурге доклад о своих впечатлениях во время путешествия по миссионерским пунктам от Марокко до Капштадта, который он совершил пешком. Его поразило совершенное непонимание туземцами разницы между христианскими вероисповеданиями. Доказательством он привел факт, который он лично наблюдал в одной деревне в области озера Ньясы. Во время футбольного матча в деревне католическая команда победила протестантскую. После этого сотни туземцев заявили миссионеру, что они переходят в католичество. Добыча жемчуга до сих пор сопряжена была с колоссальным и совершенно ненужным истреблением жемчужных устриц. Из тысячи выловленных раковин в среднем жемчуг содержится в одной. И таким образом одна добытая жемчужина влекла за собою уничтожение 999. Теперь для распознавания раковин, содержащих жемчуг, стали применять радиевые лучи. На острове Цейлоне теперь применяется с указанной целью аппарат с радиолучами. Посредством него в течение часа можно исследовать до 6000 раковин, и те из них, в которых не найдено жемчужины, оставляются живыми и пускаются обратно в океан или помещаются в специальных отгороженных заливах, откуда впоследствии их ловят и подвергают вторичному обследованию.
2: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие по подготовке похода в гости к знатному нижегородскому горожанину XVII века. И те, кто слушал предыдущую передачу, помнят, мы начали одевать мужскую часть нашей делегации в одежду, соответствующую тому времени. Я подробно рассказала, что из себя представляла исподняя или нижняя одежда, а сегодня мы этот разговор продолжим. Так вот, поверх рубахи, причем верхней рубахи, а не исподней, у мужчин обычно одевали зипун. Это не тот зипун, который мы с вами себе представляем по картинкам или описаниям XIX века. В письменных источниках XVI и XVII веков зипун упоминается достаточно часто. Причем, судя по упоминаниям, зипуны были очень роскошные. Зипун шелковый до колен, зипун лазоревый на красной подкладке, с серебряными пуговицами и с зепами. Зепы – это карманы. Вместе с тем, у рядовых горожан могли быть более простые, например, зипун белый, сермяжный, зипун сермяжный, с мурой и так далее. Что же себя представлял такой зипун? Это была верхняя распашная одежда, стеганая, немного расклешенная к низу, с неширокими рукавами. Она не имела роскошной отделки, но полы и подол могли быть обшиты галуном. В XVII веке зипун мог служить и домашней, и уличной одеждой, верхней одеждой, которая надевалась поверх рубахи. Для того, чтобы представить себе, как мог выглядеть такой зипун и чем он являлся, я бы провела сравнение с камзолом XVIII века. Это вот примерно то же самое и по своему назначению, и по тому, как его носили и одевали, и потому, что это было, я бы сказала так, не последний из одежек, который на себя надевал человек, когда он собирался на улицу или в гости. Поверх зипуна надевалась еще одна одежда. Она называлась кафтан. Правда, опять-таки, судя по упоминаниям в документах XVII века, можно предположить, что кафтан могли надевать без зипуна, а в отдельных случаях и зипун могли надевать без кафтана. Ну уж давайте мы с вами, поскольку идем в гости, поскольку мы из 21 века, давайте мы наденем на себя все, что положено было надевать, потому что сделаю еще одну оговорку. До сих пор мы знаем эту поговорку «по одежке встречают», поэтому как будут одеты наши мужчины, а потом мы будем говорить о том, как мы женщин будем одевать, хозяин дома, который нас будет принимать, он будет делать выводы, как нам относиться, какое у нас будет гостевание, заслуживаем мы его внимания, почтения или нет. Поэтому уж давайте наденем на себя все, что только можно. Благо, что в нашем распоряжении есть не только зипуны, но и кафтаны. Отмечу, что оба названия, и зипун, и кафтан, о кафтане мы поговорим чуть позже, названия не русские, это, ну, даже, наверное, по произношению чувствуется, это названия тюркские. Они в Россию могли попасть и от татар, могли попасть в более позднее время и от турок. Я сейчас не буду вдаваться в подробности лингвистические, выяснять, с какого времени эти виды одежды стали в обиходе на Руси. Были ли они в Древней Руси? Ну, в Древней Руси их точно не было, в домонгольский период нет. А вот, может быть, в XIV веке, может быть, даже по другими еще названиями. Не исключено, что они могли проникать уже в русский обиход. Что такое кафтан? Кафтан был верхней одеждой мужчин. У женщин он реже встречается. Это была и комнатная, и легкая уличная одежда, иногда и зимняя, потому что иногда упоминаются кафтаны шубные, то есть, следовательно, подбитые мехом. В зависимости от назначения и от моды, кафтан мог быть длиннее или короче, он мог быть до колен или до лодыжек, свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, обязательно на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, то есть без застежек, причем правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8-12 пуговиц или завязок, но, скорее всего, они не использовались в качестве застежек, скорее всего, служили просто украшением. Само слово «кафтан» появляется в русских источниках в XVI-XVII веках. В XV веке такого слова русские источники не знают, но я еще раз повторю, вполне возможно, что похожий тип одежды, как восточной одежды, мог и в то время уже оказаться в русском обиходе. А вот в XVII веке Само слово «кафтан» распространилось достаточно широко, и очень интересно следующее. Понадобились дополнительные обозначения к названию этой одежды. Я вам их перечислю, чтобы стало ясно, насколько популярный был этот вид одежды. Были кафтаны русские, турские, то есть турецкие, на турецкий манер, кафтаны польские, венгерские, кафтан терлик, кафтан емурлук, кафтан становой и так далее. В отдельных случаях они указывали не только, откуда пришла мода на тот или иной тип кафтана, но и на детали покроя или отделки, связанные с модой. Например, турский кафтан был очень длинным, свободного покроя. Иногда он застегивался, мог застегиваться у шеи. Рукава были длинные, иногда откидные. Ну, здесь, наверное, уместно, чтобы представить себе такую одежду, вспомнить традиционное изображение русской богатой одежды и на полотнах художников, и в художественных произведениях, например, в фильмах, когда там русских бояр, например, показывают, когда верхняя часть рукава сделаны прорези, и руки в них просунуты, а сами рукава либо спускаются до полу, либо сзади, за спиной завязываются узлом. Даже эта деталь говорит о том, что в значительной степени эта форма одежды носила, если не парадный характер, то близкий к этому. В такой одежде очень трудно было заниматься каким-нибудь ремеслом или каким-нибудь делом. Становой кафтан в конце 17 века был тоже довольно длинный. У него были широкие рукава, но скроен он был в талию, то есть он охватывал стан, поэтому он назывался становой. А внизу у него были косые клинья. Русский кафтан был примерно того же покроя, но клинья имел прямые, поэтому образовывались фалды. Польские и венгерские кафтаны отличались преимущественно покроем рукавов, богатством украшений, различных нашивок. Терлик был довольно коротким, с перехватом в талии. Иногда даже он был отрезным по талии, и делались сборки наподобие пышной юбки, как, например, у женщин. Застежка тоже была очень своеобразная, с клапаном на груди. Возможно, такой кафтан надевался через голову. Иногда мы знаем, что такой вид кафтана, как емурлук, пропитывался жиром. Назывался он так – емурлук олифленный. Я думаю, это вот как раз был уже не парадный кафтан, а наоборот, просто верхняя одежда. И с собою мог заменять нынешний плащ или дождевик. Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они приоткрывали сапоги и не мешали шагу. То есть они спереди были несколько короче, чем сзади. И вот у парадных кафтанов было очень своеобразное украшение – воротник. Он был стоячий, пристежной и назывался озырь. Мы тоже очень хорошо себе представляем эту часть богатой одежды, потому что чаще всего в 17 веке представители русской знати изображаются в одеждах именно с такими воротниками-козырями. Но даже больше скажу. Все наши сказочные герои типа Ивана Царевича во всех рисунках и художников 19 века, и современных, они обычно имеют этот вот воротник-козырь. В тех случаях, когда такого воротника не было, он мог и отсутствовать, но тогда было видно богатое украшенное ожерелье, тот самый престижной воротник рубахи, о котором мы уже говорили. То есть в любом случае эта часть одежды или эта часть туловища тела очень богато украшалась. Источники называют кафтаны из очень дорогих материй – атласные, бархатные, камчатные, тафтяные, суконные. Ну, наверное, были и более скромные. Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже с XVI века в русских городах были специалисты-портные, которые так и назывались – кафтанники. А ну как, тяжело уже в этой одежде? Терпите, потому что это еще не все. Что одевалось поверх кафтана, мы поговорим в следующий раз.

0: новой программе «Радиообраз. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радиообраз по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
0: Родные места.
3: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Соловецкие острова. Паломническая поездка на Соловецкие острова – это мечта многих православных людей, которые там не бывали. А те, кто уже побывал, непременно хотят вернуться на Соловки снова. Но любая мечта нужна не для того, чтобы остаться нереализованной. В компании с паломническим центром Нижегородской епархии уже много людей побывали в знаменитом Соловецком монастыре и долго хранят в своем сердце память об этой удивительной поездке. Программа поездки предполагает серьезный подход к делу. На осуществление этого вам потребуется 8 дней. Дорога из Нижнего Новгорода через Москву, а затем следующий пункт – город Кемь. Это Карелия. Город расположен на реке Кеми, около места ее впадения в Белое море. В 15 веке Кемь была волостью посадницы Великого Новгорода Марфы Борецкой и в 1450 году была ею подарена Соловецкому монастырю. Впрочем, всю историю сейчас и не перескажешь. Остановимся на том, что город Кемь – это тот пункт, из которого паломники отправляются уже непосредственно на подворье Соловецкого монастыря. Там отдых, ночлег. Подворье Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря в городе Кемь было открыто в 1993 году по благословению святейшего патриарха Алексея II. Насельники подворья несут нелегкое послушание. Подворье обеспечивает приют паломникам и организовывает переправу на остров. Задачей подворья также является организация снабжения Соловецкого монастыря. Попадают в монастырь на катере. Храм Живоначальной Троицы Кемского подворья является также приходским храмом поселка Рабоче-Островск. В этом храме регулярно совершаются богослужения. И вот только на третий день, рано утром, паломники на катере отправляются на Большой Соловецкий остров. Только приготовьтесь, поездка трехчасовая. По прибытии размещение в гостинице, трапеза, затем паломников ждет обзорная экскурсия по Спасо-Преображенскому Соловецкому монастырю. Храмы и крепостные стены, святые и подвижники благочестия, лагерь и тюрьма, исторические события, связанные с монастырем, а их немало. Обитель и многочисленные скиты расположены на островах Соловецкого архипелага в Белом море в 150 километрах от Полярного круга. Первыми иноками, поселившимися здесь в 1429 году, были преподобный Герман и Саватий. Дело их продолжил преподобный Зосима, который обосновался на месте будущего монастыря. Соловецкая обитель стала центром миссионерства и оплотом православия в северных землях. При игумене Филиппе трудами братьев в монастыре были прорыты каналы, соединяющие многочисленные озера. Это если очень вкратце. А сама экскурсия подробная и интересная. Затем, после всеночного бдения, ночлег. Утром после божественной литургии паломники отправляются в автобусную поездку по Большому Соловецкому острову. Это остров в составе архипелага Соловецкие острова. Является самым большим по площади островом архипелага. Вот с чем можно познакомиться в рамках этой четырехчасовой экскурсии. Секирная гора, Свято-Вознесенский скит, единственный в России храм-маяк, Макаревская пустынь, самый северный ботанический сад. Экскурсия включает три пешеходных участка по лесным тропинкам, это 1-2 километра, и подъем на Секирную гору, 80 метров. Этот день завершится ужином, ночлегом, а вот на пятый день пребывания в Соловецком монастыре паломникам предстоит отправиться на остров под названием Анзар. На катере туда плыть 1,5 часа, потом пеший переход 12 километров. Второй по величине остров в составе Соловецкого архипелага после Соловецкого острова. Кстати, на этом острове были основаны первые скиты Соловецкого монастыря. Большая часть острова покрыта болотами, поросшими сосной. Имеется множество озер. Там паломники посещают Свято-Троицкий скит, келью преподобного Елизара, Богородичный луг, гору Голгофу и храм Распятия Господня. А вообще, в рамках всей этой паломнической поездки можно поклониться многим значимым святыням. Это мощи преподобного Саватия, Зосимы и Германа, соловецких священномучеников Петра, епископа Воронежского и Задонского, преподобного Иова Анзарского. Следующие и последние три дня посвящены уже возвращению из паломнической поездки. Это делается тем же путем. Сначала Кемь, на монастырское подворье, а оттуда уже в Москву и Нижний Новгород. Все, кто уже побывал на Соловках, отмечают, что событие это для них незабываемое. Отчасти и из-за того, что места там суровые. Обратите внимание, что с собой необходимо иметь на острове Анзар теплую одежду там буквально сдувает ветрами. Еще не помешает дождевик, удобная обувь, соответствующая одежда и бутылка для воды. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Первые годы князя Дмитрия. Ранние годы.
1: Будущий святой родился 12 октября 1350 года в Москве. Его решили назвать Дмитрий, поскольку ровно через полмесяца праздновался день великомученика Дмитрия Солунского, покровителя воинов. Его отцом был князь московский Иван III Красный и княгиня Александра Ивановна. Кроме Дмитрия, в княжеской семье подрастали дочь Анна и сын Иван, который потом стал князем Звенигородским. Дедом Дмитрия Донского был прославленный Иван Калита. Перенесемся в Московию, так называли этот город в западных источниках, в княжеские палаты, где княгиня Александра поет своим детям колыбельную. Засыпают сладко княжичи, приходит дрема, видятся им во снах птицы райские, жива Русь, пока звучит через века русская песня.

0: О детстве князя Дмитрия известно немного, лишь то, что воспитан он был в благочестии и в славе, с поучительными душами, как пишет летописец. Когда будущему герою Куликовской битвы едва исполнилось 3 года, на Москву обрушилось моровое поветрие. Заразная смертельная болезнь проникла в те края с торговыми караванами с востока. Сначала поветрие проникло в Псков, потом перекинулось на Новгород. Болезнь коснулась и княжеских семей. У Семена, старшего брата Ивана Красного, умерли малолетние сыновья, наследники престола. Когда Дмитрию было 9 лет, его отец скоропостижно скончался. О причинах этого летописи не оставили ни следа. Московское княжество осталось без правителя. Дмитрий, будучи ребенком, должен был занять место отца.
1: Жизнь по евангельским заповедям.
0: Согласно завещанию, Москва со всеми ее землями была поделена на 3 равные части между Дмитрием, его братом Иваном и их двоюродным братом. Дмитрий, как старший в роду, получил также 2 других важнейших города – Коломну и Можайск. В руках малолетнего князя Москва рисковала потерять свое значение, но за Дмитрия выступали московские бояре. Историческая наука уверенно говорит о том, что возрастать вере ему помогал святитель Алексей Московский. Во многом он заменил княжичу умершего отца. Благодаря стараниям воспитателя и благодаря собственным духовным устремлениям Дмитрий вырос человеком, преданным Христу и Церкви, твердо уверенным, что жить и править страной надо по евангельским заповедям. Старания святителя Алексия вскоре дали свои плоды. Не случайно в качестве главной личной черты князя древний библиограф называет необыкновенную любовь его к Богу. Царским саном облеченный, жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву, и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных, землею русскую управляя, и на престоле сидя, он в душе об отшельничестве думал, царскую багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день облекаться желал. Всегда почести и славу от всего мира принимал, а крест Христов на плечах носил. Божественные дни поста в чистоте хранил и каждое воскресенье святых таинств приобщался. С чистейшей душою пред Богом хотел он предстать. Поистине земной явился ангел и небесный человек. Так читаем в слове о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского.
1: Русь в 13 веке. 1,5 века под игом Орды.
0: Почти 1,5 века находилась Русь под игом Орды. Ее полчища постоянно разоряли города, села, грабили и убивали. На протяжении всего времени татаро-монгольского нашествия с русских земель везли в Орду обозы с данью. А русские князья, вместо того, чтобы объединиться, боролись друг против друга. Постоянно наводили друг на друга татар, которые нападали то на одно княжество, то на другое. И от этой вражды Русь страдала так же сильно, как от ига Орды. Под властью монголо-татарских ханов Русь не знала покоя ни минуты. Все чаще русичи стали подниматься на захватчиков с оружием в руках, но даже побеждая, не могли объединиться для полного своего освобождения. В таких условиях и вырос будущий великий князь Дмитрий, которого после Куликовской битвы назовут Донским. Молодой князь был исполнен твердой решимости изгнать татаро-монголов за пределы русского государства. В историческом похвальном слове Дмитрию Донскому Александра Казадаева читаем: «Свирепые потомки Чингисхана, потряся Азию, разделились на огромные ветви и лили кровь соотечественников и терзали Россию. Вот поприще, на которое слабыми стопами восходит действовать юный Дмитрий Иванович IV, приемле в нежную длань свою колеблющуюся державу великого княжества московского. Но как молодой орел, ощутив силы крыл, вознесся он над отчизной, оградив ее от беды вековечной». Конец цитаты. Почему победа в Куликовской битве станет знаковой для нашей страны? Потому что она явит собой торжество русского духа и русского оружия. Откроет путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. Но об этом мы поговорим в нашей следующей программе.

0: слушаете радио «Образ». Два столетия отделяют нас от пушкинских времен. Но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
1: Разносчики.
2: А Петербург неугомонный уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит.
1: Бойкие разносчики, наряду с другими персонажами Петербурга начала XIX века, оживляли обыденную жизнь северной столицы. Торговля в разнос появилась чуть ли не с основания города. Для того, чтобы получить на нее право, человек должен был ежегодно платить в городскую казну 3 рубля. Сумма по тем временам для небогатого человека весьма обременительная. За это он получал отличительный жестяной знак, крепившийся на левой стороне груди, и список товаров, которыми ему разрешалось торговать. Из пищевых продуктов это были овощи, фрукты, грибы, булки, пряники, леденцы, взбитень, квас. Из галантереи – булавки, шпильки, духи, помада, мыло, шнурки, нитки, иголки. Из хозяйственных товаров – гвозди, скобы, вилки, ложки, свечи, корзинки. В разнос торговали книгами, детскими игрушками, певчими птицами и прочими нужными и ненужными товарами. Разносчикам запрещалось занимать постоянные места на улицах и тротуарах, в подъездах и на выступах домов. Это отличало разносчика от лавочника, который имел определенное место в арендуемом помещении. Разносчик торговал с лотка или корзины, при этом ему запрещалось использовать сани, тележки, столы, где можно было бы разложить свой товар. Городские власти считали, что тогда он становился лавочником. А лавочникам за возможность торговли нужно было уплатить гораздо большую сумму в городскую казну.

0: назойливыми.
1: Троих детей ее мужа. Валера пришел из армии и с первых дней заступил на должность старшего брата. Нянчился с маленькой Леной, приглядывал за Петей, вразумлял Толю. Добрый Валерин нрав, материнские гены. Ни разу не упрекнул он мать, что взвалила на себя добровольно эту многодетную ношу, что лишила его единственного сына сладкого куска и красивой обновки. «Всем поровну», — говорила она Валере. «Да, всем поровну», — соглашался он. Яшны дети быстро стали звать ее мамой. Детское сердце мгновенно откликается на материнскую любовь без любимчиков. Всем поровну, кроме нее самой. Ей ничего не надо. Вот откатала свои болвашки, справила Толе курточку. Еще откатала Лене шубку, Пете ботинки. Ушла в отпуск, с отпускных отремонтировала квартиру. Мама не мачеха. Отец? Загулял отец по новому кругу. Пришел однажды торжественный и серьезный. Ухожу от тебя. Встретил женщину. Полюбил. Ушел. И оставил ее со своими детьми. Правда, уже подросшими, не малолетками. Уставшее женское сердце не зашлось болью и на этот раз. Тихо, без истерик и упреков, проводила она мужа ловить под чужими подушками увертливую птицу счастья. Пропал, да объявился. Он всегда объявлялся, когда жизненные коллизии требовали от него серьезных усилий. «Хочу построить дом для детей. Поможешь?» «Еще бы не поможет. Дети-то растут. Не сегодня-завтра женятся». С готовностью впряглась в стройку. Таскала бревна, месила цемент для детей, для их благополучия. Уже стены были, уже крыша покрыта, уже полы настелены. Уже можно жить. Зачастили пьяной компанией. Сколько раз утром она приезжала сюда и начинала с того, что собирала пустые бутылки, сметала с пола окурки, со стола объедки. Один раз застала за этим занятием незнакомую женщину. Познакомились. Надя. А я Люция Ивановна. Потом он будет долго объяснять ей, что Надя хороший человек и что Люции надо быть попроще. Ну что вам, вдвоем в доме места не хватит? Но больше Люции в том доме не показалось. Правда, вскоре Яков Корнеевич заболел. У него отняли почку. В больнице она не раз встречалась с Надей. Поздоровается и пройдет мимо. А Яков все вразумлял. А неплохая она. Ну что ты обижаешься? Вскоре умер. Хранила Якова Надя. При живой жене, ставшей матерью его сиротом. Люции о смерти не сообщили. Новый дом не принес счастья. Напротив, стал причиной ссор между детьми. Дом один, детей много. Она не вмешивалась. И сейчас не вмешивается. Пусть как хотят. Мне ничего не надо. Вот и участок под огород ей дали на заводе. Разделила его пополам. Толи и Пети. Они звали ее мамой. И сейчас зовут. Но заходит очень редко. И то всегда на минутку. Она не ропщет. Она знает, как сложна жизнь и как тяжело сейчас молодым. Она не держит никакого зла на своих приемных детей. Но ведь обидно. Очень обидно, Люция Ивановна. Все приставала я к ней. Растили, воспитывали, во всем себе отказывали, а теперь вот что делать? Вздохнула она и посмотрела на меня синими глазами. И не увидела я в тех глазах никакого укора. Только усталость, только грусть. Только смущение. Одна. Не одна. Петин сын иногда приходит, Денис. Очень мои пирожки любит. Сядет рядом. Я пеку, он смотрит. Твой папа, говорю, очень любил горячие пирожки. А недавно на многолюдной трамвайной остановке она вдруг услышала голос своей младшенькой Лены, теперь уже замужней, солидной женщины. «Здравствуй, мама!» Да звякнул трамвай, задребезжал, набрал ход. Может, послышалось, а может, и правда, Лена. Одинокая, пожилая, изработавшаяся женщина. Она, как и все, хотела счастья. Можно сказать, что она всю жизнь склеивала осколки семейной вазы. Дело зряшное, неблагодарное. Нет, она всю жизнь жалела людей. Жалела мужа, сначала обожженного, потом заблудшего, потом овдовевшего.

0: а потом изболевшегося и состарившегося. Жалела детей-сирот, теперь вот жалеет внуков. Только сострадательное сердце способно жалеть других. Себя сострадательное сердце жалеть не умеет. Вот и ее не научилась. И даже сейчас она стирает белье одному из своих внуков, потому что у него жена балерина, и ей надо себя беречь. Даже сейчас она жалеет невестку, Валерину жену, которая не здоровится, старается как может подсобить ей по хозяйству. Сострадать научилась, а роптать и упрекать нет. Сострадательное сердце тихо, упрекающее крикливо. Наверное, потому никогда не соединятся вместе смирение, сострадание и ропот. Женщина в тяжелой доле своей не озлобившаяся не может быть слабым человеком, потому что само по себе незлобие – удел сильных и мудрых. Ее синие глаза не поблекли к старости. Они все так же смотрят в Божий мир, готовые пролиться слезой за тех, кому тяжело и кто заблудился. А еще слезой за своего бедного Яшу, так и не понявшего до конца, каким царским подарком одарил его Господь. Любовью женщины, готовой к жертвам, а может, понявшим все-таки. Ведь никому, кроме Господа, неведома тайна наших последних минут. Весной, когда воздух в Орске теплеет, и колючий ветер затихает от усталости после бесконечных порывов, когда птицы начинают весело галдеть на своих оглушительных базарах, она идет на кладбище к Яше и, опершись на ограду, долго стоит у родимого бугорка.
1: Продолжение следует.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
3: Свято место. Программа создана при поддержке конкурса «Православная инициатива», реализуемого Фондом соработничества.
1: Спасо-Преображенский кафедральный собор. Колокольня Нижегородского Кремля. Современная популярная смотровая площадка. Это возрожденная звонница уничтоженного в 1929 году кафедрального Спасо-Преображенского собора, из камней которого построена современная городская администрация. Спасо-Преображенский кафедральный собор. Центр жизни города в течение 700 лет. Говорит экскурсовод Наталья Громова.
4: Мало кто знает, что Нижний Новгород, когда его заложил великий князь Георгий Всеволодович в 1221 году, был совсем маленький, вдвое меньше современного Кремля. И находился он не на двух холмах, как сейчас, а на одном. Его продолжительность была от Дмитриевской башни до Георгиевской. И в самом центре Нового Града возвышался Спасо-Преображенский собор. Это уже намного позже, после 1350 года, когда в Нижний Новгород и Суздаля была перенесена столица Нижегородско-Суздальского княжества, понадобилась княжеская резиденция, ну или попросту Большой двор. А город маленький, поставить резиденцию некуда. Поэтому княжеский двор был перенесен вон туда, где сейчас угол здания законодательного собрания и филармонии. Ну а Кремль потихонечку расширился на два холма. А Спасо-Преображенский собор, кафедральный, центральный собор Нижнего Новгорода, все дальнейшие столетия находился уже не в центре города.
1: По некоторым данным, именно в новом, только что построенном соборе, в самом центре нового города, здесь, на одной из Дятловых гор, на Яблочный Спас по новому стилю 19 августа 1221 года, была произнесена фраза о строительстве города в устье Оки. Будущий князь Юрий Всеволодович родился в Суздале 26 ноября 1188 года в семье великого князя Владимирского Всеволода «Большое гнездо».
5: В 2012 году, после смерти отца и старшего брата Константина, унаследовал Владимирский великокняжеский престол. Благоверный князь Георгий отличался благочестием и воинской доблестью. В 1221 году основал Нижний Новгород. В 1237 году на русскую землю двинулись монголо-татарские орды Батыя. 4 марта 1238 года великий князь Юрий Всеволодович погиб в бою с монголами на реке Сити. Причислен к лику святых как благоверный князь.
1: За 800 лет храмов на этом месте было построено 4. И еще одна колокольня в 21 веке. После первого собора, построенного сразу после закладки города, следующий, тоже Преображенский храм, был выстроен в 1352 году. Через 2 года после того, как Нижний Новгород стал столицей самостоятельного княжества, сюда был привезен из Суздаля древний образ Спаса Нерукотворного, написанный в Греции. В 17 веке, благодарная за освобождение от поляков Москва, царь Михаил Романов и его отец Филарет выделили деньги на строительство нового Спасо-Преображенского собора по образцу Московского Успенского собора. Его поставили рядом со старым, и 2 храма стояли рядом 40 лет. Только в 1672 году из старого собора в новый перенесли гробницы нижегородских князей и княгинь, а также прах национального героя Кузьмы Минина. Козьма Минин – купец, торговец мясом. В 1608-1610 годах в составе местного городского ополчения участвовал в боях со сторонниками Лжедмитрия II. В сентябре 1611 года стал руководителем земской избы, органа местного самоуправления. Организатор и один из руководителей земского ополчения 1611-1612 годов в период борьбы русского народа против польско-литовской и шведской интервенций. По преданию, в 1722 году, во время празднования в Нижнем Новгороде своего 50-летия, император Петр I поклонился в этом соборе могиле Минина со словами: «Здесь лежит спаситель Отечества». В 1816 году богослужения в соборе приостанавливаются, потрескались стены. В 1829 году храм разобрали. В 1834 году освятили новый храм. Первоначально у собора был единственный престол в честь Преображения Господня. Впоследствии к нему были пристроены еще 2 предела. Правый – в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости, в память разобранного собора, и левый – в честь основателя Нижнего Новгорода, святого благоверного князя Георгия. У северной стороны собора в 1870-х годах над могилой Кузьмы Минина была возведена часовня, построенная по проекту архитектора Льва Владимировича Даля. Она была освящена 12 августа 1874 года, в день победы войска Минина над гетманом Хаткевичем. Лев Владимирович Даль – известный российский архитектор, исследователь русского деревянного зодчества, академик Императорской академии художеств, автор проектов нового ярмарочного собора во имя Александра Невского и церкви святых Косьмы и Дамиана в Нижнем Новгороде. Сын известного русского лингвиста, автора словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Этот собор будет кафедральным до самой революции. В августе 1918 года кремлевские храмы были закрыты для богослужения. К 1929 году колокольня была разобрана. В том же году собор взорвали, построили Дом Советов. Почти через 100 лет в Кремле удается, не разрушая, возрождать утраченное. Рядом со зданием городской администрации возрождена колокольня.
5: На церемонии открытия колокольни митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил мозаичное панно, изготовленное в память о разрушенных храмах, которые находились на территории Нижегородского Кремля. В центре, над входом в колокольню, расположен образ Спасителя. Слева от него – образ великомученика Феодора Стратилата, а с правой стороны – святого мученика Иоанна Воина. Мозаичное панно изготовлено из кусковой смальты, которая не боится воздействия атмосферных осадков и выцветания.
1: Колокольня высотой 51,5 метра представляет собой удлиненный восьмерик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой. Отделка фасадов выполнена на высоком художественном уровне из современных высококачественных материалов, характерных для архитектуры сооружений XVIII века. На колокольне установлен лифт и предусмотрена смотровая площадка. В определенные периоды сюда могут подниматься нижегородцы и гости города и полюбоваться великолепным видом на 360 градусов вокруг – на город, реку, Кремль и Стрелку.
3: Свято место.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Святейший Патриарх Кирилл осветил Сретенский храм Рязаположенского монастыря в Суздале. В Арзамасе прошел крестный ход с копией чудотворной иконы Божьей Матери «Избавление от бед страждущих». Волонтерское движение «Милосердие» проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Подробнее об этих событиях. 27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл посетил Суздаль, где совершил чин Великого Освящения Сретенского храма, Рязаположенского женского монастыря и Божественную литургию в Новоосвященном храме. По прибытии в монастырь представители Русской Православной Церкви встречали глава Владимирской митрополии, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, мэры Владимира и Суздаля Сергей Волков и Роман Кавинов, настоятельница Рязаположенского монастыря игумения Екатерина Иванова. У входа в храм был выставлен почетный караул из числа курсантов Владимирского юридического института ФСИН России. Святейший Патриарх Кирилл проследовал в храм, где поклонился мощам преподобной Ефросинии Суздальской. Были освящены три престола – центральный в честь Сретения Господня, правый в честь благоверного князя Александра Невского и левый в честь великомученика и целителя Пантелеймона. На сугубой к тени были вознесены особые прошения. Представитель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси. По окончании богослужения было совершено славление празднику Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Всем присутствующим были розданы иконки преподобной Ефросинии Суздальской с патриаршим благословением. Затем Святейший Патриарх Кирилл в сослужении архиереев и духовенства совершил чин освящения закладного камня в основании Троицкого собора Рязаположенского монастыря. В день Воздвижения Креста Господня по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе прошел крестный ход. Молитвенное шествие с копией чудотворной иконы Божьей Матери «Избавление от бед страждущих» Арзамасского Николаевского женского монастыря возглавил протоиерей Александр Антипов. Крестный ход начал движение от Соборной площади. В нем приняли участие арзамасцы, а также паломники и волонтеры из Нижнего Новгорода, Сарова, Москвы и других городов России. Впервые крестный ход с копией одного из самых почитаемых образов Арзамасского края состоялся в 2015 году. Инициаторами соборной молитвы, которая была приурочена к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, стали представители арзамасского казачества. Икона «Избавление от бед страждущих» появилась в обители в середине 90-х годов прошлого века и представляла собой совершенно темный холст, который спустя время начал обновляться. На сегодняшний день она является одной из главных святынь Арзамасской земли, к которой спешат многочисленные паломники и туристы со всех уголков мира. В обители уже собрано большое число свидетельств молитвенной помощи от иконы «Избавления от бед страждущих». И в завершении выпуска еще одна информация. Волонтерское движение «Милосердие» Нижегородской епархии проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Рассказать подробнее о мероприятии мы попросили координатора волонтерского движения «Милосердие» Александра Шляпина.
1: Добрый день. Волонтерское движение «Милосердие» возобновило прием вещей. Мы принимаем вещи для бездомных людей, для наших подопечных, которые проживают в центре помощи бездомным. Бездомные в основном мужчины, более 90%, поэтому мы вещи принимаем мужские. Вещи принимают чистые, которые не требуют ремонта, с рабочими молниями. Вещи по сезону, то есть сейчас это осенне-зимний ассортимент, куртки зимние, весенние, осенние. Пальто не принимаем, да, вот старые там драповые пальто, там дубленки тяжелые, да, это не принимаем. Принимаем также свитера, штаны, брюки, спортивные костюмы востребованы, футболки, обувь тоже, которая не требует ремонта. Склад у нас находится на улице Краснодонцев, дом 7, в Автозаводском районе. По предварительной договоренности с волонтером, который принимает вещи на складе, то есть надо сначала позвонить по номеру 8-904-904-89-58 и договориться о времени, когда можно принести вещи.
0: Это был комментарий координатора волонтерского движения «Милосердие» Александра Шляпина. Еще раз напомним номер телефона 8-904-904-89-58. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 13 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 88%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Верую на «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». В гостях у программы «Верую» Александр Харьков. Человек, который, несмотря на то, что уже 20 лет прикован к инвалидной коляске, живет один, не потерял радостного настроя к жизни и веры в завтрашний день. Его история – история о подвиге совсем не громком, о том, как доброе дело изо дня в день по мере сил своих меняет мир вокруг и спасает чью-то жизнь. Александр, передвигаясь на коляске по городу, находит открытые люки и прилагает все усилия, чтобы их закрыть. Он это делает, чтобы уберечь других от беды не ради славы. В истории Александра нет пафоса, героизма, но есть то, что особенно близко нашей программе. Вера как действие, как служение без наград и аплодисментов. Слушайте программу «Верую» в пятницу, 2 октября, в 14 и 18 часов.

0: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония веры» на радио «Образ» по субботам в 15:00.
1: Симфония веры. Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Уподобляясь Богу. Нельзя соединиться с Богом, не будучи Ему подобным. Подобное познается подобным, говорили древние философы-язычники, и говорили правильно. Нельзя войти в общение с Богом, будучи Его противоположностью, потому что Бог не может быть вместе с тем, кто противоположен Ему, а потому спасение через крест. Не через человеческую мудрость, не через силу знания, не через политическую силу, не через организацию общества, а через крест Христов, в котором и через который в полной мере явилась спасающая любовь Божия. Проповедь в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2009 года.

0: Монастырская летопись.
1: Крестовоздвиженский женский монастырь.
2: То, как выглядит монастырь сейчас: храмовые постройки, красиво обустроенная территория, клумбы, цветы, дорожки. Все чисто, светло, просто душа радуется. Надо сказать, что в старину, еще до поругания, обитель славилась своей возвышенной чистотой и благолепием. Вот и сейчас все вернулось на прежние места. Возродился и внешний облик, и духовная жизнь. Крестовоздвиженский собор восстанавливался с 1995 года. 25 марта 2004 решением Священного Синода приход собора снова преобразован в Крестовоздвиженский женский монастырь. В 2005 совершили чинно-священие звонницы, 8 колоколов, самый большой из которых весит 600 килограммов, были отлиты на средства благотворителей. Тогда колокола были установлены на временную звонницу. Кстати, первым в них ударил архимандрит Тихон Затекин. Сейчас он сам об этом расскажет.
3: Ну, для меня, конечно, скажем так, ну, это была честь такая. Я как сейчас помню этот день. Солнечный такой, яркий. Колокола уже висят на этой деревянной звоннице. И все, я подбежал к этой звоннице. Взял, так сказать, веревки в руки. Со звоном, с первым удара колокола. Вот она, молитва. Она зазвучала. Колокол стал будить души людей, чтобы они приходили, молились в этой древнейшей нижегородской обители. И получилось очень прекрасно, торжественно, и людей порадовал. Ну и сам, конечно, порадовался, что стал участником такого великого исторического события.
1: В 2011 году, в день праздника в честь воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня, был совершен чин Великого Освящения Крестовоздвиженского собора, главного храма обители. За неделю до праздника художниками иконописной мастерской «Ковчег» была завершена роспись в западной части собора. Роспись эта велась более 2 лет. Дело в том, что от старой живописи сохранилось только несколько фрагментов. Композиция воздвижения Креста Господня, образы святого Николая Чудотворца и архангела Михаила. При восстановлении росписей использовались сохранившиеся фотографии южного и северного сводов.
2: А еще в монастыре действует православный медицинский пункт. Там получают помощь насельницы, священнослужители и миряне. Есть и своя воскресная школа. Школа эта носит имя преподобно-мученицы Анны Ежовы, монахини Крестовоздвиженского женского монастыря. Она приняла мученическую смерть за Христа и соборно прославлена на Архиерейском соборе в сонме новомучеников. Между прочим, воскресная школа – это не просто встречи по воскресеньям. Там есть свой четко установленный учебный план, который составлен на основе стандарта учебно-воспитательной деятельности. Такой стандарт утверждается Священным Синодом. Программа обучения рассчитана на 8 лет. Предметы – это закон Божий, история Ветхого Завета, история Нового Завета, катехизис, хоровое и церковное пение, еще занятия по ручному труду. Ну, это факультативно.
1: Кстати, монастырь живет богатой духовной и общественной жизнью. Сейчас мы говорим про социальное служение, ведь сестры обители окормляют тюрьмы, детские дома, интернаты, дома больных и престарелых людей и детей-инвалидов. А еще каждую Пасху и Рождество Христово сестры готовят сладкие подарки и совместно с детьми воскресной школы радуют души заключенных, бедных, больных, обездоленных людей, исполняя для них праздничные песнопения.
2: Вот такой он, Крестовоздвиженский монастырь, сегодня. Ну а мы продолжим свой рассказ уже в следующих выпусках нашей программы.
0: Монастырская летопись.

0: начале было слово.
1: Отделять зерна от плевел.
2: А потому, мой друг, что думаю вырывать плевелы, я почти всегда вырывал добрые колосья. То есть, разумеется, не всегда, однако...
1: При этих словах графа, персонажа книги очерков Салтыкова-Щедрина «За рубежом», его собеседник Подхалимов содрогнулся при мысли, что и он мог бы быть вырванным.
2: Считается, наш народ стал меньше читать. Я с этим не согласна. Только вот качество чтения оставляет желать лучшего. И нашу задачу вижу в том, чтобы, как говорят, отделять зерна от плевел. Привить читателю высокий художественный вкус, например, хорошей, качественной литературы.
1: А это цитата из письма президенту, библиотекаря Екатерины Васильковой. Выражение «отделять зерна от плевел» означает «отделять хорошее от дурного, полезное от вредного». Плевелы в переводе со старославянского – сорняки. Как и большинство крылатых выражений, оно имеет библейское происхождение. В евангельской притче рассказывается, как некий человек посеял на своем поле хорошие семена пшеницы, а его враг на том же поле разбросал ночью и семена сорняков. Когда поле зазеленело, рабы сказали, что вместе с пшеницей взошли и плевелы, сорняки, и предложили выдернуть их. Хозяин решил иначе. Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте вместе расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
0: Вначале было слово.

Белла Барток. Музыка к одноактному балету «Деревянный принц». Этот балет был написан Бартоком на либретто венгерского драматурга Беллы Балажа в разгар Первой мировой войны и оказался первым произведением композитора, получившим сценическое воплощение. Премьера состоялась на сцене Будапештского оперного театра в мае 1917 года. Сюжет балета таков. Странствующий по лесу принц встречает принцессу в цветущем саду на берегу ручья. Фея природы уводит принцессу во дворец, и, когда юноша хочет последовать за ними, лес и ручей преграждают ему дорогу. Тогда принц вырезает из дерева куклу, накидывает на нее свою мантию, надевает корону, украшает своими отрезанными волосами. Принцесса, видя из окна дворца куклу, бежит к ней с отвращением.

отвергая самого принца. По велению феи кукла оживает, начинает танцевать жутковатый танец, к которому присоединяется принцесса. Видя отчаяние принца, природа смягчается. По велению феи цветы и деревья склоняются над ним и украшают его плащом из цветов и венком вместо короны. Тем временем кукла надоедает принцессе, и когда, наконец, принцесса замечает принца и хочет подойти к нему, ей преграждают дорогу силы природы. Лишь раскаявшись и добровольно отказавшись от короны, она станет достойна любви принца. В финале балета природа приветствует влюбленных. Вскоре после премьеры Балош писал о символике балета. Дарованная кукла, сделанная принцем, чтобы привлечь к себе внимание принцессы, олицетворяет творение художника, в которое он вкладывает все, что у него есть. Когда же творение выступает в своем сверкающем совершенстве, художник остается опустошенным и бедным. Я думал о той частой глубокой трагедии художника, когда произведение становится соперником своего творца, и о той печальной славе, когда женщине стих нравится больше поэта, а картина больше художника. Рецензия на премьеру в Будапештской газете. Удивительно, что гигантский музыкальный аппарат, устрашающий массы музыкальных пирамид и звуковых блоков, сопровождают и иллюстрируют идиллическую пастораль. Наверху на сцене очаровательная игра кукол, внизу же в оркестре потрясающий мир буря. Балет «Деревянный принц» стал гимном природе и человеку-творцу.

Успех балета «Деревянный принц» проложил дорогу на сцену оперы Бартека «Замок герцога Синяя борода». Эта опера, созданная в 1911 году, тогда не встретила понимания. Материал был признан чересчур радикальным и потому непригодным для исполнения. Премьера оперы состоялась лишь в 1918 году. Случилось это в Будапештской опере в один вечер с уже шедшим на сцене «Деревянным принцем». «Замок герцога Синяя борода» – это одноактная опера на венгерском языке, написанная на текст стихотворной пьесы Бела Балажа. Интересно, что Балаж создал одноактную драму-мистерию в стихах, и по замыслу пьеса должна была стать не только самостоятельным произведением, но и оперным либретто. Воплотить его замысел должен был венгерский композитор Золтан Кодай. Однако присутствовавший при чтении пьесы Бела Барток был настолько захвачен этим замыслом, что Балаш отдал этот текст ему. Как подчеркивают исследователи творчества Бартока, эта опера – выдающееся явление в Европейском музыкальном театре XX века. Она построена в виде психологически экспрессивного диалога двух действующих лиц, изобилует гибкими, напряженно выразительными речитативами, в которых мастерски претворена характерная манера венгерского народного говора. По выражению венгерского музыковеда Бенца Сабольча, разбивая скорлупу старинной сказки, Барток отображал в аллегорической форме современную ему действительность, погружая зрителя в дивный мир поэзии прошлого. Так в его музыке явственно прослушиваются отголоски древних трансильванских баллад. Своеобразно и оркестровое полотно произведения. Поразительно многоцветная, картина декоративная, искрящаяся тончайшими колористическими нюансами. Оно соткано из множества самобытных, порой дерзких в своем новаторстве выразительных приемов. Примечательное наблюдение, которое в этой связи высказал Золтан Кодай. Для людей со средней музыкальной культурой в творчестве Бартока труднее всего доступно пониманию именно то, что проистекает из его связи с народной музыкой.

Весной 1919 года Белла Барток закончил сочинение балета «Чудесный мандарин». Балет был создан на либретто венгерского писателя Менхерта Лендьела. Первое публичное представление «Чудесного мандарина» состоялось в Кёльне в 1926 году под управлением венгерского дирижера Йеньо Сенкара. Надо заметить, что эта премьера чуть было не стоила дирижеру его должности. Персонажи балета – девушка легкого поведения и трое бродяг-грабителей. Главного же героя, китайского мандарина, по замечанию следователей, правильнее было бы называть не чудесным, а заколдованным или завороженным страстью. Примечательно, что на протяжении века балетмейстеры, ставившие «Чудесный мандарин», предпочитали каждый раз сочинять новое либретто. В 1931 и в 1941 годах в Будапештской опере хотели поставить шедевры Бартока, но сначала не разрешили правительственные круги, а позже, по указаниям свыше, в балет были внесены такие изменения, что сам Барток запретил его исполнение накануне премьеры. Прошло более полутора десятилетий, прежде чем вновь нашелся музыкант Аурель Милош, венгр по происхождению, живущий за границей, который поставил балет в 1942 году на сцене Миланского театра «Ла Скала». С хореографией и режиссурой Милоша балет ставился впоследствии и в Рио-де-Жанейро, и в Сан-Пауло, и в Риме, и во Флоренции. Позже его показали в Лондоне. В конце концов, «Чудесный мандарин» был поставлен на родине, в оперном театре, в год освобождения Венгрии в 1945 году, уже после смерти Бартока. Белла Барток не раз перерабатывал это произведение, он превратил его в симфоническую сюиту, которая сегодня часто исполняется. Это очень экспрессивная музыка, и, как замечают музыковеды, Барток щедр на радикальные средства, которые призваны утяжелить звучность и создать мрачную атмосферу. Но есть и совершенно иные страницы, выписанные тонко в духе импрессионизма. И по словам выдающегося российского дирижера Геннадия Рождественского, он ценит эту сюиту за совершенно волшебные вальсы и глубокий лиризм.

Первые 20 лет 20 века для Беллы Бартека – период напряженных поисков, связанных с обновлением музыкального языка, с формированием собственного композиторского стиля. Его основа – синтез элементов разнонационального фольклора и современных музыкальных новаций. В 1915 году Белла Барток создал одно из самых замечательных своих произведений – цикл «Румынские народные танцы». Это сочинение состоит из 6 фортепианных пьес. Впоследствии цикл был переложен самим Бартеком для оркестра. Основан цикл на подлинных румынских мелодиях из Трансильвании, первоначально исполняемых на скрипке или пастушечьей флейте. Барток записал народные мелодии в ходе фольклорных экспедиций и посвятил свое сочинение собирателю румынского фольклора Иону Бушице. Барток старался сохранить мелодию и ритмическую структуру, вводя красочную гармонизацию. Композитор чувствовал себя свободно с выбором темпа, подчеркивая индивидуальный характер каждого из танцев. Некоторые из быстрых танцев сделал еще быстрее, а некоторые из медленных мелодий еще медленнее. Примечательно, что композитор не включал это произведение в основной перечень своих оригинальных сочинений. Как видел это сам Барток, цикл должен исполняться 4 минуты и 3 секунды. Но большинство музыкантов продлевают исполнение до 5-6 минут. Израиль Нестев, российский музыковед. Крайняя бережность авторского обращения с фольклором сочетается в них, в этих пьесах, с прозрачностью фортепианного изложения. Здесь отсутствуют виртуозные эффекты, пассажи, фигурации, трудные переброски и скачки или аккордовые наслоения. Партия правой руки чаще всего ограничивается одноголосным изложением основной фольклорной темы. Сопровождение сводится к скромнейшим аккомпанирующим формулам. Фактура местами представляет собой очень легкую двухголосную ткань, нередко в высоком звенящем регистре. Известно множество адаптаций, переложений цикла «Румынские народные танцы» для ансамблей различного состава, в том числе для скрипки и фортепиано.

0: Пространство музыки. В добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17.30 и 20.30. Будьте в курсе событий.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
4: Слон забрался в огород. Когда Володя Капустин овдовел, ему показалось, что жизнь окончена. 47 лет, дети разъехались, с работы сократили, ибо в век инноваций зоотехники никому не нужны, одно к одному. Но хозяйственные хлопоты, как известно, врачуют все. Было дело, раньше хлопоты врачевали покойную супругу, теперь же они принялись за его, Володина, исцеление. Он и сам не заметил, как рана на душе зарубцевалась, а слезы высохли. В хлеву у Капустина мычит, в курятнике кудахчет, в закутке хрюкает. Все требует рук. И в огороде тоже не горюй, успевай, поворачивайся. На полустанке, где сидят с домашним товаром сельские торговки, Володя занял место своей покойницы. Когда из электрички вытекал на платформу охочий до экологии дачный народ, Капустин громче соседок провозглашал свое: «Молоко! Молоко домашнее! Картошечка! Тепленькая картошечка! Маслице!» Со своей тележкой вдовец проворно суетился. И нерасторопные старухи, оказавшиеся вдруг при этом таком соседстве в финансовой яме, сильно его не взлюбили. Ходили слухи, что бабка Галя, которая торгует прогорклыми семечками, посетила как-то местную шепталку, чтобы та извела конкурента проклятого. Но знахарка, видать, накануне не выспалась, и вместо того, чтобы околеть, Капустин смастерил себе тележку больше прежней и расширил ассортимент. Дом энергичного вдовца приятели теперь обходили. Вечерами одинокий, уставший, Володя усаживался в кресло, гладил пухлого рыжего кота и смотрел дремотными очами программу «Время». Однажды сосед привстал на цыпочки. С надеждой заглянул в капустинское окно и скис. Даже и не выпьет. Чего просто так сидеть-то? Сбрендил. И философски заключил: все. Нет былого огня в Вовиной крови. Но огонь в Вовиной крови бушевал. Правда, бушевал в основном по ночам, поскольку днем не до огней. После крестьянского дня Владимир зевал, выключал телевизор и вырубался. И снилась ему одинокая дачница Елена Сергеевна, которая проживала в доме с запущенным садом на краю села. Снились ее длинные волнистые волосы, ее не по возрасту хрупкий стан, ее свободное длинное платье. И не только. В полночном пруду плавала луна, седина лезла в Володину бороду, зудела ребро, Сны витали над его изголовьем, как в далекой допризывной юности. Однажды на улице дачница подмигнула Капустину. Капустин пришел домой и произнес: «Женюсь». Кот, дремавший в кресле, приподнял рыжую голову и услышал от хозяина следующее: «Пойми, Урюк, человеку одному на земле противопоказано. По хозяйству одному уже никак. И дети. Дочки отправить надо. Надо. Двум ПТУшникам в общагу надо. Надо. И пирогов домашних хочется. Да и вообще. Сегодня и посватаюсь». Кот зевнул, помотал головой. В его зеленых глазах читалось: «Давай, приводи еще рот на нашу сметану. Самим мало». «Приведу», — пообещал Володя. Актер Тихонов в известном фильме как-то сообщал, что от людей на деревне не спрятаться. И был прав. Среди торговок на полустанке про Елену Сергеевну поговаривали, что будто бы на заре она купается нагишом, мясо не потребляет, а вечерами из ее окон гундит странная песня, в которой поминаются такие предметы: харя, крыша, снова харя и почему-то рама. Какая такая эта рама, торговки не знали. А еще у нее временами гостюют лысые друзья. Капустин смекал, в чем дело. Сам, когда-то живя в общаге сельхозинститута, дружил с бритым наголо лоботрясом Костей. Костя плясал на левой ноге, звенел колокольчиками для донки и горланил: «Харе Кришна!» За прогулы Костю отчислили, а Капустин и без Кости потом еще долго слушал Гребенщикова и временами Рериха полистывал. И хотя по всему выходило, что Елена Сергеевна из этих, но еще одна пара рук в хозяйстве не была лишней, а ночью и вовсе нет разницы, из тех она, из этих или еще из каких. Вечером Капустин побрился, собрался, начистил туфли, долго думал, что взять в качестве гостинца. Сало и окорока по понятным причинам отпадают. Вина, коньяки тоже. Остаются цветы. Вон их сколько в палисаднике. Но с ними за двор никак. Старухи заклюют. Капустин решил задачу так. Взял сметаны, банку меда, головку домашнего сыра и, оглядываясь, огородами двинул на край села, где в запущенном осеннем саду стоял домик яркой цветастой дачницы. К подворью дачницы вела заросшая бурьяном тропа. Володя обстрекался крапивой и нацеплял на штаны репьев. У калитки отряхнулся, оправился. Во дворе некошенный бурьян стоял лесом. «Мужика нет», — убедился Капустин, — «а то б скосил». Он толкнулся в калитку. Калитка упала. «Починим», — решил Володя и возвал: «Хозяйка, гостей принимай!» Дверь тягуче заскрипела, будто и не дверь вовсе, а сам дом норовит стать к лесу задом, а к гостю передом. На крыльце показалась хозяйка, одетая будто давняя студенческая подруга недоучки Кости, что скакала тогда под его рыбацкий колокольчик. Хозяйка поклонилась. Ее сидеющие волосы вблизи не показались Владимиру такими уж привлекательными. Гнилые ступеньки крыльца зловеще скрипели, когда гость поднимался, а одна и вовсе провалилась. Мужика дому не хватало давно. В комнате назойливым комаром монотонно звенит и постукивает незримый гаджет. В скрипе постукивания слышна нудная песня про ту самую харю, о какой судачили на полустанке. С потолка свисают пыльные бумажные гирлянды. С картины пялится страшное синюшное существо. Другая картина а-ля Рерих изображает горы. После срочной службы на Кавказе Капустин горы ненавидел. Он считал, что равнина, особенно русская, это самое живописное явление. Что может быть живописнее Майского заливного луга? Или реки? Или луга у реки? В юности Вова искренне недоумевал, почему Рериху всегда требовалось рисовать именно горы, и подозревал: у художника расстройство ума. Владимир подмигнул хозяйке, выложил на стол свои домашние гостинцы, и тут же у его ног засуетились две тощие кошки. «Кошки-то совсем чабошные», — отметил Володя. «Ничего, откормим». Оглядел хозяйку. «И ее откормим». Сладко-горький дымок струится под закопченным потолком. Тускло мерцают свечки. Комаринным роем звенит нудная песня. Хозяйка жестом Зиты или Киты указала гостю на старомодное кресло. Гость сел. «Знаю, что привело тебя в мой дом», — пропела хозяйка голосом, похожим на голос артистки Касаткиной, что озвучивала черную, как гудрон, наставницу индуса Маугли. «Ты ищешь свет, ты ищешь истину. Видите ли, Елена Сер...» «Молчи», — перебила Елена Сергеевна и приложила палец к губам. «Тише! Тебя привел он!» Она указала на стену, где синеет существо с дудкой. «Сейчас мы будем пить чай, и ты попробуешь торт. Ты любишь торт? Молчи! Ты еще не знаешь, какой изумительный торт мне привезли!» «Эге», — подумал Капустин, — «это тебе не вахлачок Костя из общаги. Это сразу за рога да в стойло». А хозяйка продолжила: «После чаепития тебя коснется он», — и указала на синерожее существо. Володю передернуло. Он не хотел, чтобы его касалась эта потусторонняя личность. Хозяйка удалилась. Спустя минуту она внесла залапанные чашки и крохотный тортик. Володя решил, что после чая он и расскажет хозяйке, что пришел не за какой-то там истиной, а за ней, за Еленой Сергеевной. Расскажет, как они с ней заживут. Ведь у него и корова, и прочее, и дом полная чаша. Все есть, а вот хозяйки нет. И принялся жевать торт, отдающий резиной. Первый кусок никак не хотел проглатываться. С трудом Владимир одолел его, и тот шлеп упал в утробу. А следующий кусок шлепнулся почему-то в голову. В черепе пошел эхом гулять звон. Потом горы на картине задрожали, и комната завертелась в трех направлениях. «Эй, да она же ведьма», — подумал Капустин, и его замутило, захотелось переловить невидимых, нудных комаров. Захотелось, чтоб заткнулись голодные кошки. Синий портрет с дудкой зловеще выпучил свои добрейшие глаза, раздул ноздри. Хозяйка что-то шептала, прикасалась ко вдовцу одинокими горячими руками, которых было ровно пять. И сквозь огоньки, скрипы, жесты, дудки, сквозь горы и шепот далеким ветром доносило до слуха Капустина хрюканье голодного капустинского борова и мычание недоенной капустинской коровы, самой обыкновенной коровы, не священной, а потому глупой и вряд ли одобряющей священную кулинарную наркоманию. За окнами порозовело вечернее небо. Володя собрал остатки воли, поднялся, прицелился в двоящуюся дверь и выскочил на воздух. Раздосадованное синее существо выдохнуло в свою дудку. Гора на репродукции уронила камень. Елена Сергеевна ничего не заметила. Она пребывала уже не здесь. Она спускалась к великой реке, созерцала круги на воде, оставляла следы на песке и ощущала синее просветление. Мир не трогал ее, а брахмапутринного слуха. Утром у Владимира Капустина трещала голова и ломила суставы. Что поделаешь? Сердобольная вдовая соседка Валя кружилась по капустинскому хозяйству. Управилась с капустинской Зорькой и теперь хлопотала на кухне, гремела посудой. В доме пахло мятой и чабрецом. Подсокивали ходики, потягивался и зевал рыжий кот. Володя лежал с мокрым полотенцем на голове, которое гасило вчерашнее эхо, без интереса щелкал пультом, переключал каналы. Крышу мыл сентябрьский дождь, и радости на свете не было. Володя листал каналы, с отвращением вспоминал вчерашнее и думал о своей нынешней помощнице-соседке. Сколько раз она выручала. И с поминками. Тогда, когда это... Сам много ли успел бы? И когда к детям в город отлучиться, она за его скотиной приглядит. И вот сейчас, а оно ей надо? Пусть она и не яркая, как та, пусть не умеет нарядиться. Ну и что? Сам тоже ведь давно уже не того этого. А она и пироги умеет, и возится тут с ним. Хвором. Володя снова щелкнул пультом и влип в экран, и даже привстал на постели. Показывали Индию. Леся и Бедняков рассказывали о просветленных индусах. В телевизоры трясли перед камерой своей голой непосредственностью голодные рахитные ребятишки. В грязной лохане грязная женщина полоскала грязное белье. Мухи облепили нечто прямо посреди тротуара. Потом показывали столичный вокзал. Там граждане бомжеватого вида штурмовали побитую электричку и топтали друг друга босыми ногами. Капустин позвал соседку и ткнул в экран. «Гляди!» На городском бульваре что-то подбирал из-под грязных прохожих ног и совал в свой беззубый рот косматый старик. Поодаль макаки вычесывали блох и переругивались на своем макакачьим наречии, а над всем этим житьем-бытьем с фасада единственного приличного здания английской постройки застенчивый синий Кришна благословлял дудкой, одобрял своих верных просветленных подданных. «Гляди ты», — вздохнула соседка, «а посмотришь ихние фильмы, так сплошной праздник с танцами». А у самих вон, гляди, слон забрался в огород. — Это не огород, — сказал Капустин. — Нет у них огорода. Просветленные они. Это он так просто шастает, улицу удобряет. — Ох, смотри, да чего народ-то чабошный, тощий. Да в их климате можно было б 3 раза в год картошку копать, а они... Рядом с людьми пялился в телевизор рыжий кот. Может быть, ему нравился слон? Может, мартышки? Никто в мире не знает, что творится в маленькой кошачьей голове при виде слона и мартышек. Включилась реклама. Володя сорвал с головы повязку. Просветленные тут их. А потом в телевизоре сказали, что в следующей серии Леся и Бедняков отправятся теперь к другим просветленным гражданам в соседнее королевство Непал, прямо в его столицу, в Катманду. Это слово Капустина согрело. Точно, в Катманду. Туда вам и дорога, имея в виду свою вчерашнюю неудавшуюся невесту и всех ее коллег по просветлению и кулинарии, сказал Володя Капустин и повторил. В Катманду. По-прежнему шумел по крыше дождь, сидела рядом потрясенная слонами соседка Валя. Где-то у дальнего пруда мок под дождем пастух, и жевали печальную осеннюю траву Вовина и Валина коровы. Головная боль помаленьку отпускала.
3: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесняка «Кровная родня» в исполнении народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Пора читать.
1: Валентина Москаленко. У меня свой сценарий, как сделать свою семью счастливой. Издательство «Никея» выпустило книгу с непривычным названием «У меня свой сценарий, как сделать свою семью счастливой». Автор книги – Валентина Москаленко, профессор медицины, врач с 50-летним стажем и семейный психотерапевт. В этой книге многие узнают себя. Вступая во взрослую жизнь, мы надеемся на счастье. Однако, сами того не зная, начинаем повторять проблемные жизненные сценарии родителей, бабушек, прабабушек. Здесь нет никакой мистики. Это законы психологии. Ведь именно в семье закладываются модели отношений между людьми. Даже в благополучных семьях встречаются эмоциональные травмы и неверные жизненные установки. Какими бы ни были наши родители, они любили нас так, как могли, как умели. И через историю своей семьи и своего детства мы сможем глубже понять себя, сделаем шаг к тому, чтобы освободиться от усвоенных сценариев и, казалось бы, не поддающихся изменению черт характера. Вот что пишет об этой книге протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. «Посмотрите, как бы говорит автор, опытный психолог и психотерапевт, что от чего зависит в вашей жизни. Обратите внимание на связи между разными явлениями. Если вы хотя бы на 5% измените что-то не в своем прошлом, а в самом себе, то сможете обрести свободу и твердость. Затем принимайтесь исследовать все связи, которые выстраиваются между вами, родителями, прародителями и людьми вообще». Это книга о жизни, о семейных сценариях, о том, что часто неосознанно мы закладываем в наших детей и что потом с большой вероятностью будем передавать следующим поколениям, о зависимостях и созависимостях, о травмах детства. Темы сложные и тяжелые, потому что надо трезво и честно разложить свою жизнь, жизнь родителей, а может и бабушек с дедушками. И речь не только о серьезных семейных заболеваниях, таких как наркомания, алкоголизм, речь об отношениях – холодных, строгих, отстраненных, избегающих и многих других. Автор анализирует, как отражаются те или иные детские травмы в наших судьбах, мотивирует меняться и менять свою жизнь, приводит живые примеры и интересные истории из личной практики автора. Отдельная глава посвящена стартовым упражнениям на самопознание и изменение внутренних стереотипов. Затрагивается вопрос и об алкоголизме в семьях. Да, тема неприятная, но, к сожалению, актуальная для нашей страны. Вот один из многочисленных отзывов о книге Валентины Москаленко «У меня свой сценарий. Как сделать семью счастливой». Книга написана просто и в то же время мудро. Я получила ответы на все мои вопросы, за что искренне благодарна автору. Многое в этой книге реально ошеломило меня, и пришлось посмотреть правде в глаза и просто признать многие вещи. Прочитав книгу до конца, ощутила необъяснимую легкость и смирение души. Спасибо огромное за правду.
0: Пора читать.

0: случайно спаси.
1: В нынешних молодости я совершила, когда же мне было 17 лет, и один возраст, когда было 40 лет. Вот эти грехи я не помнила, но вспомнила вот на старости, когда уже мне умирать. Ну, я исповедовала их, конечно, но они мне так вот не дают покоя до сих пор. Что мне делать, еще исповедаться или как?
0: Знаете, как вас зовут?
1: Фаина.
0: Фаина, раба Божия, Фаина. Да, вот вопрос этот как раз очень распространенный. И часто люди спрашивают, а что быть, как быть с прежними грехами? Я уже исповедовала их, но тем не менее они вспоминаются и как-то не дают покоя, и, кажется, снова нужно исповедовать их. Тут нужно вот как посмотреть. Если они вас беспокоят, это естественно, и так и должно быть. Я не раз цитировал слова Исаака Сирина, когда он говорит, это святой Исаак Сирин, он говорит, что грех – это рана, которую наносит грешник сам себе. Вот эти рану в 17 лет и в 40 лет, да, вы нанесли себе сами, да, по своему соизволению. Никто же нас не заставляет совершать грехи. Сами мы это делаем. Вот. Но это рана. И надо помнить, вот по православному учению, грех – это рана, которую грешник нанес сам себе. А рана заживает долго, да ведь, и может заживать всю жизнь у этого человека. Он исповедовался, Господь ему простил. Он простил даже и не только тогда, когда он пришел на таинство покаяния в церковь, а уже когда он раскаялся, и уже Господь, конечно, слышит нас и видит, и понимает, и он сердцеведец. Вот он простил. Но потом вы пришли в храм, на исповеди назвали этот грех. Значит, вы уже как бы формально еще закрепили это, что вам прочитана молитва, что вы в нем покаялись. И если вы раскаялись искренне и не повторяете этого греха, да, то снова исповедоваться не надо. Иначе это получится как некоторое недоверие Господу, что Он вас простил, когда вы искренне покаялись. Но при условии, что покаялись вы искренне, действительно, да, ну, вы говорите, что уже они не повторяются, эти грехи, поэтому не надо. Но помните о том, что грех – это вот рана, и он у вас будет напоминать, эта рана все равно, они болят, как какие-то раны к непогоде какой-то, к каким-то переменам болят. Так и духовное тоже. И, может быть, даже это хорошо Господь устроил, то, что вот эти грехи не забываются и дают о себе знать, чтобы мы не совершали снова, чтобы человек помнил, к чему это приводит, когда мы какой-то грех совершаем, что он долго может быть болеть, может быть, всю жизнь. Вот так. Да, вот у нас еще прислали вопрос письменный. Сейчас мы посмотрим, который. Так, благословите вы. Так, из одной передачи хотели рассказать о Петре Первом. Спасибо. Ну, о Петре Первом, да, я помню, это Евгений задал вопрос, и сейчас, Евгений, вы, если вы нас слышите, вы, может быть, пропустили немножко, но я о Петре Первом даже, наверное, два раза рассказывал. Не вот всю его, так сказать, биографию и его значение, это дело там историков и так далее, а вот почему антихристом его называли, почему в старообрядчестве такое негативное отношение к Петру было. Вот, я говорил, поэтому я думаю, что уже повторять не нужно. Может быть, ведь наши передачи можно посмотреть в интернете, ну, прошлые передачи. Полистайте, вы найдете и услышите все, что Петре я мог вот сказать в пределах ограниченного нашего времени, нашей передачи. Вот такой вот вопрос еще не задали, он немножко по-другому звучал, но вот здесь у меня он есть в такой интерпретации. Иисус Христос родился, чтобы спасти нас от греха и смерти, но греха все больше, а смерть никуда не пропала. Да. Тут верно сказано, вот, и был устный вопрос, мне задавали после службы, что вот грехов же осталось, вот говорим, что принял на Голгофе вот такую вот смерть.

0: вот, воскрес Господь, и, искупив наши грехи, вот, и смерть побеждена, да, где твое жало, говорит святой. Вот, а в то же время смерть как бы и не пропала, и грехи мы совершаем. Поэтому, да, Христос родился, чтобы нас спасти от греха и смерти. И Он это сделал. Почему же греха все больше, и смерть не пропала? Это вопрос, ну, непростой вопрос. И ответ на него связан с понятиями, о чем мы часто говорим, свободной воли человека. И воли человека, и воли божественной. Святые отцы говорили, Бог спасает нас не без нас. Я думаю, что это понятно, что то есть мы призваны в своем спасении участвовать. Он нам всегда объятия с креста открывает и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». А мы не очень-то торопимся прийти в эти объятия. Да, потому что вот тем самым в своем спасении не участвуем, продолжаем грешить, потому что воля-то у нас свободная, и вот мы по этой свободе так вот пользуемся отрицательно. Вот. А Господь эту свободу один раз Он даровал человеку, первому прародителю, Адаму, Еве. Так с тех пор Он и не отнимает вот этой свободы, которая дана раз и навсегда, дарована. Он говорит: пожалуйста, убирайте, если захотите. Если захотите, я вам помогу. Вот по этому пути пойти, совершать как это, тот или иной грех или не совершать. И поэтому человек выбирает сам. И о смерти, которая осталась, телесная смерть человека, она на земле осталась. Да? И, конечно, когда согрешил Адам, и смерть пришла в мир, вот, ее не было до этого, Господь смерти не сотворил. И сказал Адаму, и прародителям, Адаму и Еве, что если вы этот плод с древа нельзя, вам не нужно пока вкушать, но если вы вкусите, вы смертью умрете. Они не знали, что такой, так как смерти не было, они и не знали, что же это за смерть. И вот она осталась. Но Христос приходит и спасает нас от смерти в вечности. Опять же, если человек этой вечной жизни сам желает, да, вот ему дана свобода, выбирай, ты можешь в вечности, да, спасти свою душу, вот, и все в твоих силах. А если он выбирает другое и продолжает грешить, то понятно. Поэтому это касалось смерти не телесной, а вечной. А вот теперь у нас эта возможность после пришествия Христа, его казни, его смерти на кресте, на Голгофе и его чудесном воскресении, вот это появилась у нас возможность спасения в вечности. Ну, больше я не успею на какие-то вопросы ответить, поэтому встретимся через неделю. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Святейший патриарх Кирилл осветил Сретенский храм Рязоположенского монастыря в Суздале. В Нижегородской епархии состоялась педагогическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Подробнее об этих событиях. 27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл посетил Суздаль, где совершил чин великого освящения Сретенского храма Рязоположенского женского монастыря и божественную литургию в новоосвященном храме. По прибытии в монастырь представители Русской Православной Церкви встречали глава Владимирской митрополии, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, мэры Владимира и Суздаля Сергей Волков и Роман Кавинов, настоятельница Рязоположенского монастыря игумени Екатерина Иванова. У входа в храм был выставлен почетный караул из числа курсантов Владимирского юридического института ФСИН России. Святейший патриарх Кирилл проследовал в храм, где поклонился мощам преподобной Ефросинии Суздальской. Были освящены три престола – центральный в честь Сретения Господня, правый в честь благоверного князя Александра Невского и левый в честь великомученика и целителя Пантелеймона. На сугубой к тени были вознесены особые прошения. Представитель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси. По окончании богослужения было совершено славление празднику Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Всем присутствующим были розданы иконки преподобной Ефросинии Суздальской с патриаршим благословением. Затем святейший патриарх Кирилл в сослужении архиереев и духовенства совершил чин освящения закладного камня в основании Троицкого собора Рязоположенского монастыря. В Нижегородской епархии состоялась Всероссийская педагогическая конференция с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Конференция является итоговым мероприятием конкурса «Серафимовский учитель». Она стартовала 23 сентября и продолжала работу в течение 3 дней. Участие в ней приняли более 200 педагогов из 45 субъектов России, а также делегации Республики Беларусь. Утром 23 сентября участники конференции посетили в Нижнем Новгороде кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Оттуда они переехали в Арзамас, где в православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии состоялось торжественное открытие мероприятия. Затем на базе гимназии и православного детского сада имени преподобного Сергия Радонежского для участников конференции состоялись теоретическая и практическая сессии курсов повышения квалификации по программе «Организация профессиональной деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства». Далее педагоги прибыли в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где прошли основные мероприятия конференции. В Александринской монастырской православной школе села Дивеево в рамках конференции 24 сентября состоялись секционные заседания. Участники работали в 7 секциях, среди которых формирование картины мира у детей дошкольного возраста на основе традиционных православных ценностей, воспитание традиционных ценностей через освоение предметов начальной школы, язык как дар Божий и другие. В тот же день для участников Всероссийской конференции были проведены тематические лекции, посвященные культуре речи и традиционным и современным форматам просвещения в рамках проекта «Православная культура в мировой цивилизации». О завершающем дне конференции корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова.
1: 25 сентября в селе Дивеево завершился 3-дневный форум, посвященный итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель». Позади много интересных встреч, лекций и дискуссий, обмен опытом, работа в секциях, соборная молитва и приобщение святых христовых тайн. Утром участники конференции помолились на божественной литургии в Троицком соборе, обители прошли с крестным ходом по канавке, ну а финальной точкой этого дня, ее кульминацией всей 3-дневной конференции с участием учителей со всей страны стала встреча с митрополитом Георгием и вручение долгожданных наград, которые получили победители педагогического конкурса. Свое выступление владыка Георгий посвятил теме кризиса традиционных ценностей и веры. Одна из причин, по его мнению, это разделение в умах и головах, отсутствие единой системы координат, которая была разрушена в нашей стране во времена богоборчества. Православие – это фундамент, скрепа, которая во все века являлась фактором безопасности, условием существования нашей страны и единства народа. Школа и учителя, считает владыка, находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы. Почетное звание «Серафимовский учитель» присвоено 8 номинантам. «Серафимовский наставник» – 3, «Серафимовский просветитель» – тоже.

0: Трем лауреатами педагогической премии стали 37 конкурсантов. Специальную премию получили 49 человек, поощрительную 112. Также по предложению экспертного совета в год единства народов России установлена специальная премия за заслугу в сохранении трансляции культурно-исторической памяти. Этой премии отмечено 56 участников конкурса. Марина Дружкова, служба новостей. Радиообраз.
1: Мы благодарим Марину Дружкову за интересную информацию. Отметим, что в числе победителей конкурса «Серафимовский учитель» этого года есть и нижегородцы. Так, обладателем звания «Серафимовский учитель» стал доцент кафедры специальной педагогики и психологии Нижегородского государственного педагогического университета имени Минина Владимир Кудрявцев. Почетного звания «Серафимовский наставник» удостоена директор Александринской монастырской православной школы инокиня Наталья Лелюшка. Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. Добавим также, что телекомпания «Образ» выпустила фильм «Серафимовский учитель 2026» о победителях конкурса. С фильмом можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 11 градусов, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: «Верую» на «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». В гостях у программы «Верую» Александр Харьков. Человек, который, несмотря на то, что уже 20 лет прикован к инвалидной коляске, живет один, не потерял радостного настроя к жизни и веры в завтрашний день. Его история – история о подвиге совсем не громком, о том, как доброе дело изо дня в день по мере сил своих меняет мир вокруг и спасает чью-то жизнь. Александр, передвигаясь на коляске по городу, находит открытые люки и прилагает все усилия, чтобы их закрыть. Он это делает, чтобы уберечь других от беды, не ради славы. В истории Александра нет пафоса, героизма, но есть то, что особенно близко нашей программе. Вера как действие, как служение без наград и аплодисментов. Слушайте программу «Верую» в пятницу, 2 октября в 14 и 18 часов.
3: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».
4: Слушайте радио «Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Малая Родина.
1: Выксунский район Нижегородской области. Он расположен на юго-востоке нашего края. Главный город района – Выкса. Один из старейших в стране центров металлургической промышленности. Выкса – слово угро-финского происхождения. В переводе означает «поток», «течение». До X-XI веков здесь проживали племена угро-финской группы. С XII века территория района заселяется славянами. Вторая волна заселения начинается в XVI веке, после завоевания Иваном Грозным Казани. Начало Выксе было положено в 1765 году, и история ее связана с именами братьев Баташовых. Баташовы – выходцы из мастеровых Тульской оружейной слободы, имели под Тулой три железоделательных завода, доставшиеся им от отца, в наследство. Но в 1754 году императрица Елизавета издала указ о закрытии всяких заводов в радиусе 200 верст вокруг Москвы с целью предотвратить угрозу полного уничтожения лесов. Сенат внес баташовские заводы в список подлежащих закрытию, и братья стали искать новые места, пригодные для развития железного производства. Поиски свои они направили в Приокский рудный район, который привлек их богатыми природными ресурсами, необходимыми для развития железного производства. Здесь были залежи богатой по содержанию железной руды, обилие лесов, наличие малых рек, близость Оки, которую они впоследствии использовали как транспортную магистраль. Верхний Выксунский завод вступил в строй в 1766 году. Завод имел две чугунно-плавленные домны, две фабрики для ковки железа, фабрики по производству суконных машин и ручной отделки коз, кузницу, столярную, модельную и слесарную мастерские. На Верхневыксунском заводе производили чугун, отливали пушки разных калибров, ядра и гранаты к ним, серпы, косы, котлы, горшки, молоты, топоры. В 1767 году в километре от верхнего завода Баташовы построили средний завод. Он выпускал кастрюли, ковши, ложки, вилки, серпы и гвозди. В 1768 году у нижней плотины реки Выксунки был основан нижний завод для выделки сортового, полосового и листового железа. К моменту основания верхний, средний и нижний выксунских заводов поселений на месте постройки предприятий не было. Но скоро на берегах реки Выксунки, потеснив лесные массивы, вырос новый населенный пункт Выкса. Поселение росло быстро, в его окрестностях Вительме, Дощатом, Виле также были созданы железоделательные заводы. Для производственных нужд была организована знаменитая система прудов. К началу XIX века Баташовым принадлежали 15 металлургических и металлообрабатывающих предприятий и огромная территория в 300 тысяч десятин, богатая рудой и лесом, где проживали 25 тысяч человек мастеровых и рабочих, приписанных к заводскому производству. Заводы выпускали продукцию высокого качества, и она славилась на весь мир. На международных выставках в Лейпциге и Париже, в Турине и Милане, в Москве и Казани продукция заводов получала дипломы первой степени. К 30-м годам XIX века на территории Приокского металлургического района, центром которого являлась Выкса с окрестностями, выплавлялось около 30% чугуна, производимого в европейской части России. В конце XIX века в Выксе была построена крупнейшая в России той поры система узкоколейных железных дорог, связывающих заводы с местами добычи руды и лесоразработками. Значительная их часть сохранилась и по сей день. Владельцы заводов менялись, приходили и иностранные акционеры. А с началом Первой мировой войны правительство наложило на владение выксунскими заводами государственный запрет. В 1918 году для управления заводами создается коллегиальное управление Выксунского горного округа. В 1934 Выкса приобрела статус города и получила новый импульс к развитию. шло масштабное перевооружение металлургии. Мелкие предприятия были закрыты или перепрофилированы. На Выксунском заводе вступают в строй новые, оснащенные современным оборудованием производства. В 70-80-х годах 20 века город существенно вырос. В Выксе вступили в строй трубное производство, которое обслуживало строительство нефти и газопроводов, и крупнейшее в мире колесное производство. Продукция Выксунского металлургического завода высоко котировалась и котируется за рубежом. Он является поставщиком колес для железнодорожного транспорта не только России, но и США, Южной Кореи, Индии, ряда европейских стран. Близость к реке оказала очень большое влияние на развитие промышленности Выкса. Она открывала путь вывоза металлургических изделий с Выкса к Нижнему Новгороду, Москве, к берегам Балтики и другим центральным и поволжским районам вплоть до Астрахани и Ирана. С постройкой Московско-Казанской железной дороги значение Оки как транспортного пути для Выкса значительно уменьшилось. Сейчас почти вся продукция с выксунских заводов отправляется по железной дороге до станции Навашино. Современная промышленность Выкса – это мощный металлургический завод с трубным и колесным производством, заводы дробильно-размольного оборудования, теплоизоляционных и стройматериалов, леспромхоз, предприятия пищевой промышленности. В Выксе сохранились памятники промышленной и гражданской культовой архитектуры 18-19 веков, из которых выделяется дворец Баташовых – это объект культурного наследия регионального значения. В комплекс входят главный дом, хозяйственная постройка, парк. Кроме того, интересны конный двор, контора и мастерские завода, Воскресенская церковь и аптека, дом Орловой Шульц, постройки Шухова на металлургическом заводе. Живописен усадебный парк 18 века с озером Лебединка. В парке в свое время находились оранжерея, зверинец и театр. К слову, известный драматург Сухово Кобылин именно в Выксе написал пьесу «Свадьба Кричинского». В Выксе же и ее окрестностях отливали квадригу коней и статую Аполлона, украшающую Большой театр в Москве, конную группу на Триумфальной арке, решетку Александровского сада у Кремля. Если смотреть на этот промышленный город с высоты птичьего полета, то картина представляется взору необыкновенная. Он окружен бархатом дремучих лесов и ожерельем чудных прудов. И, пожалуй, нет в нашей области города, где так переплетены история и современность, прошлое и настоящее. Итак, мы перелистнули еще одну страницу истории нашего края. Нам есть чем гордиться.

Конечно, напрасны хлопоты наши, я чувствую, мы становимся старше, и город становится старше, как мы. Бегут, бегут маршрутки, торопятся жители из частных домов и общежитий, и с ними торопится провинциальная жизнь.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня
1: «Крылатые качели».
0: Автор —
1: композитор Евгений Крылатов. Слова — Юрий Энтин.
2: Песня «Крылатые качели» была написана Евгением Крылатовым и Юрием Энтиным для фильма «Приключения электроника», вышедшего в 1979 году по заказу режиссера Константина Бромберга. Он обратился к композитору Евгению Крылатову с просьбой написать песню о детстве в духе хита «Куда уходит детство». Сначала текст назывался просто «Качели». Но в процессе написания музыки Крылатову не хватало слов в припеве, и Энтин дописал строчки «Крылатые качели летят, летят, летят», которые и стали названием и самой популярной частью этой песни. В фильме песню «Крылатые качели» исполняла солистка детского хора Большого театра Елена Шуенкова. Хотя в фильме электроник говорит, что ее исполняет Робертино Лоретти. Кстати, изначально режиссер Бромберг был недоволен этой песней, считал ее занудной и не соответствующей его ожиданиям. Однако после выхода фильма песня завоевала огромную популярность и стала очень любимой зрителями. Позднее режиссер признал свою ошибку, а песня стала одним из главных хитов фильма и символом детства для многих.
1: Исполняет Елена Шуенкова.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Всего вам доброго на радио «Образ».
2: Я пришел к тебе, сыр дремучий бор, из-за быстрых рек, из-за дальних гор, чтобы ног твоих витязь схимнище подышать лесной древней силищей. Ты прости, отец, сына нищего, песню золота расточившего. Не кудрявичем под гуслярный звон в зелен терем твой постучался он. Николай Клюев.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 13 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 11 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 12 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
5: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: А знаете ли вы, что?
4: Что?
5: Что?
4: Что?
6: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
7: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
6: Яркому.
7: Большому.
6: Маленькому.
7: Древнему.
6: Длинному.
7: Высокому.
6: Глубокому.
7: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
6: сотворенных природой и руками человека.
7: А знаете ли вы, что?
8: Что в начале 20 века по Волге и Каспийскому морю ходил плавучий храм. В то время недалеко от Астрахани образовался плавучий город из сотен судов, барж и шхун, который назывался Астраханским рейдом. Здесь проходила торговая перегрузка товаров, пересадка пассажиров и велись морские промыслы. Мелководье в устье Волги не позволяло кораблям добираться до города. И около 10 тысяч человек – грузчики, рыбаки, капитаны, матросы и другие рабочие – могли проводить в открытом море по 7-8 месяцев подряд. Поэтому в городе на воде были созданы необходимые для жизни условия. Работали магазины, аптеки и даже плавучая больница, почта, телеграф, полицейское управление и таможня. Но исполнять духовные нужды у людей возможности не было. Для них это было не просто бытовым неудобством, а серьезной проблемой. И тогда у астраханского мещанина Николая Янкова родилась интересная идея – не возить людей к церкви, а привести церковь к людям. Его проект по устройству необычного храма одобрил император Николай II. В 1910 году на собранные пожертвования купили колесный пароход, который ранее назывался «Пират».

0: полувековое судно получило шанс на новую жизнь. Перед инженерами стояла сложная задача – разместить полноценный православный храм и при этом не нарушить основных мореходных качеств судна, чтобы оно могло ходить по мелководью. Поэтому все проектировали с умом. В носовой части корабля построили церковь и иконостас. Старинные иконы для него пожертвовал один астраханский купец. Позолоченные купола старались сделать легкими, но прочными, чтобы они выдержали шторм. А пространство храма обустраивали так, чтобы даже на качке служба оставалась благоговейной и безопасной. По всему кораблю провели электричество, что тогда было высочайшим уровнем оснащения. Продумали и вместимость. Плавучий храм мог вмещать до 500 человек. Превращение судна в храм заняло 2 месяца. Его осветили в честь святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков, рыбаков и путешествующих. Миссия необычного судна была не только духовной, но и социальной. На борту, кроме храма, устроили бесплатную трапезную и лазарет. Экипаж плавучего храма, кроме капитана и механика, состоял из священнослужителей и монахов. У храма водохода было свое расписание рейсов. Его стоянки у рыбацких общин и прибрежных сел длились до 3 дней, чтобы люди успели и на службу сходить, и прийти к священнику за советом, и получить медицинскую помощь. Однако век плавучего храма оказался недолгим – всего 5 лет. Содержать судно стало слишком дорого. Оно обветшало, а потом лишилось куполов и всего, что делало его храмом. От прежнего облика не осталось почти ничего. За годы революции бывший храм-корабль успел побыть и спасательным судном, и общежитием, и даже плавучим театром. Сегодня от плавучего астраханского храма сохранились лишь раритетные фотографии и документальные факты. Но сама идея не исчезла. В конце 20 века и в наше время на Волге также появлялись плавучие храмы, чтобы с жителями отдаленных прибрежных поселений всегда была рядом молитва.
1: А знаете ли вы что?

0: Церковное слово. Исторгий.
1: Исторгий, исторгнувший, извлекший. Пример из Псалтыри.
2: Яко ты еси, исторгий мя из чрева, упование мое от сосцу матери моей я. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей.
1: Итак, исторгий означает исторгнувший, извлекший.

0: Вы слушаете радио «Образ». Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: Владимир Даль говорил: «От пословицы взноса нет». Это значит, что нет суда на пословицу. Она рождена или опытом, или плачем, или смехом русского человека.
3: Пословица отражает духовный облик народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. Все, что принято большинством людей, их мыслями, их чувствами. Вот, например, «своя воля, своя и доля». «Терпение и труд все перетрут».
2: Николай Михайлович Карамзин, автор 12-томной истории государства российского, в предисловии перечисляет различные источники, откуда он черпал сведения для своего труда. Летописи, старинные грамоты, дипломатические документы, жития святых, записки современников, родословные росписи и другие. И среди этих источников он также называет пословицы и поговорки. И не раз в своей истории приводит их как свидетельство современника о том или ином событии.
3: Русская история имела особенную систему нравоучения в своих народных пословицах, пишет Карамзин. Ныне умники пишут, в старину только говорили. Опыты, наблюдения, достопамятные мысли в век малограмотный сообщались из устно. Ныне живут мертвые в книгах, тогда жили в пословицах. Все хорошо продуманное, сильно сказанное передавалось из рода в род.
2: И продолжу цитату историка. «Мы легко забываем читанное, зная, что в случае нужды можем опять развернуть книгу. Но предки наши помнили слышанное, ибо забвением могли навсегда утратить счастливую мысль или сведения любопытные. Добрый купец, боярин, редко грамотный, любил внучатам своим твердить умное слово деда его, которое обращалось в семейственную пословицу. Так разум человеческий в самом величайшем стеснении находит какой-нибудь способ действовать, подобно как река, запертая скалою, ищет тока хотя бы под землею или сквозь камни сочится мелкими ручейками». Конец цитаты. И в центре нашего внимания сегодня пословицы о нашей родине и о русском характере. Русский человек всегда был прекрасным воином-защитником. Не случайно родились такие пословицы: «Кто за родину дерется, тому сила двойная дается. Кто за родину горой, тот истинный герой».
3: И вот еще: «Русский солдат не знает преград». Эти слова проверены веками. От Кулькового поля до Бородина, от Севастополя до Сталинграда. Русский воин всегда стоял насмерть.
2: Почему так происходит? Одни народы легко выходят к противнику с белым флагом, открывают ворота крепостей, а другие, как мы, из войны в войну ложатся костьми на защиту Родины. Многие ученые и фольклористы говорят, что в представлении русских Родина – это буквально мать, поэтому за нее нужно постоять не только словом, но и делом. И эту мысль иллюстрируют следующие пословицы: «Родина-мать, умей за нее постоять. Одна у человека родная мать, одна у него и родина».
3: Еще: «Жить – родине служить. Береги землю родимую, как мать любимую». Народ не только любит свою землю, но считает долгом ее оберегать. Кто за родину горой, тот истинный герой.
2: Николай Васильевич Гоголь писал: «Наши пословицы значительнее пословиц всех других народов». Почему? Потому что в них глубина русского духа. Взять хотя бы пословицы о русском характере. Они все о стойкости, о смелости, о терпении. «Русский терпелив до зачина». «Русский боец всем образец». русский до конца стоек.
3: Еще немало пословиц о воле, о свободе, как о ценности. Для русского человека это было важно. Например, «своя волюшка, раздолюшка». «Вольному волю, спасенному рай». «Не надобно соловью золотая клетка, ему лучше зеленая ветка».
2: И в пословице, которую мы сегодня хотим вам загадать, совмещается любовь к родине и свободолюбие как черта русского характера. Она входит в сборник Владимира Даля «Пословицы и поговорки русского народа». По традиции я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. Итак, никогда Россия...
3: Даем несколько секунд. Что же, никогда не делала Россия? Русская история была чрезвычайно сложной. Войны, нашествия, суровый климат, тяжелый крестьянский труд, огромные расстояния. Все это требовало человека способности переносить трудности. Не случайно в русском языке немало пословиц о терпении и труде. Все мы слышали с детства: терпение и труд – все перетрут.
2: И еще: глаза боятся, а руки делают. Но русский характер нельзя свести только к терпению. За внешней покорностью обстоятельствам часто скрывается сильное внутреннее чувство собственного достоинства. И именно это сочетание терпения и стремления к свободе помогает нам приблизиться к смыслу загаданной пословицы. В ней фигурирует некое деревянное приспособление, знакомое каждому крестьянину. Его в старину надевали на шею рабочему скоту, прежде всего валам, чтобы заставить их тянуть плуг или повозку.
3: В пословице выражена мысль, что Россия всегда стремилась сохранить свою самостоятельность, не позволяла окончательно подчинить себя внешней силе. Не случайно появились такие пословицы: «Кто наступит на землю русскую, оступится». Родину головой оберегают.
2: И еще: «Кто на Русь нападет, тот смерть себе найдет». И здесь я хочу вспомнить слова Пушкина из его бессмертного стихотворения «Клеветникам России». Он писал: «От финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Вот она, наша вера в несокрушимость отчизны». Пушкин спрашивал врагов: «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?» Ну что ж, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы. Зачитаю первую часть, а Владимир — вторую. «Никогда Россия
3: ярма не носила». Надеюсь, среди наших слушателей есть те, кому эта пословица известна.
2: «Никогда Россия ярма не носила» – это не просто слова, это квинтэссенция национального самосознания. Многие народы проходили через иноземное иго, но русский народ всегда находил в себе силы подняться и сбросить любое ярмо. Пословица говорит прежде всего о национальном идеале, о стремлении к воле, самостоятельности и сохранению собственного достоинства.
3: В этой пословице наша история. Вспомним слова святого князя Святослава: «Не посрамим земли русской, станем крепко». Или его же знаменитые: «Погибнет слава России, если ныне устрашился смерти». Наши предки не раз доказывали, что ярмо на Россию не наденут. Как говорится в другой пословице: «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим».
2: Есть еще один образ, который помогает понять эту мысль, а именно дорога. В русской культуре дорога почти всегда связана с судьбой. Вспомним гоголевскую тройку из «Мертвых душ». «Русь, Русь, не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься?» Россия здесь изображена движущейся, она не стоит на месте, она ищет свой путь.
3: И это очень близко к представлению о свободе. Свободен тот, кто способен выбирать направление движения. Поэтому ярмо и дорога оказываются противоположными образами. Ярмо заставляет идти туда, куда направляет хозяин. Дорога предполагает возможность выбора.
2: И сегодня мы вновь убедились, что пословица – самый любопытный жанр фольклора. Он изучается многими учеными, но во многом остается по-прежнему непонятым и загадочным. Пословица выражается не мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Поэтому знать пословицы полезно и даже необходимо. И мы обязательно продолжим их изучать в наших следующих программах. До новых встреч, дорогие радиослушатели! Впереди нас ждет еще много открытий.
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пиной – это главный ярмарочный дом. В течение двух столетий ярмарочный дом был штаб-квартирой русского купечества. Он и сейчас сохраняет традиции крупнейшего делового центра страны. Здесь располагается исполнительная дирекция штаб-квартиры Международного союза выставок и ярмарок. Главный ярмарочный дом – это архитектурная доминанта не только Нижегородской ярмарки, но и всего левого берега Оки. Богато украшенное красное с белым здание выполнено в старорусском стиле. В его фасаде мы видим целый древнерусский город в миниатюре с крепостными башнями, высотными шатровыми кровлями палат с их узорчатым убранством. Первый этаж здания занимают магазины, второй – административные службы. От первоначальных интерьеров здесь сохранился гербовый зал, который украшают литые с цветной эмалью гербы губернских городов. С противоположной стороны ярмарочного проезда стоит самое старейшее сооружение Нижегородской ярмарки, дошедшее до наших дней. Это Спасский староярмарочный собор. По архитектурному облику здание собора напоминает Исаакиевский. У них один и тот же архитектор Агюст Монферран. Фасады староярмарочного собора оформлены портиками Тосканского ордера и полуколоннами. Купола обрамлены прорезными окнами. В целом строение выдержано в стиле классицизма. На территории собора мы с вами видим детскую площадку, церковную лавку, звонницу, часовню-усыпальницу, в которой покоятся останки митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова. За собором находится крестильный храм и дом притча. Именно ярмарочный проезд был выбран для установки памятника нижегородцам, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Памятник состоит из двухметровой фигуры ангела на трехметровом постаменте в окружении гранитных плит с высеченными на них цитатами из Священного Писания и именами погибших. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: о чем писали нижегородские газеты в прошлом веке.
1: Последние известия.
2: За рубежом. На Ниагарском водопаде в Северной Америке установлены самые большие водяные турбины в мире. Каждая из этих турбин будет развивать до 80 тысяч сил. Вес каждой турбины – 500 тысяч тонн. Для изготовления турбин пришлось сооружать специальные машины и станки. Через трубу, которая будет подавать воду к этим турбинам, мог бы свободно пройти целый поезд. В Испании привлекается к ответственности известный игрок в теннис Лори. Он играл с королем Альфонсом и изо всех сил залепил ему мячом в лицо, так что король упал в обморок. Лори утверждает, что он сделал это нечаянно. Свидетели же говорят, что нарочно. Дело, по словам рабочей трибуны, будет разбираться в особой комиссии.
1: Губернская хроника.
2: В губкоме крестьянства. Дом крестьянства развертывает свою работу. С наступлением осенних дней опять проводятся вечера вопросов и ответов, лекции по вопросам улучшения сельского хозяйства и будет усилена работа справочного отдела по даче различных политических советов крестьянам. Забытые, заржавленные. На Молитовской фабрике «Красный Октябрь» у склада номер 8 уже 7 месяцев валяется без присмотра «Динамо-машина». Машина эта была дана в апреле 1925 года во временное пользование на месяц пивоваренному заводу НГСНХ. Совершенно новенькой. А вернули ее ни на что не похожей. Теперь она окончательно ржавеет и пропадет. Работы Ордатовского плодоовощного товарищества. Ордатовское кредитное сельскохозяйственное плодоовощное товарищество проявляет активную деятельность в деле картофельно-терочного производства. Кроме того, товариществом вырабатывается мочало, производится заготовка корья и лыка через артели. Далее товариществом организован магазин для снабжения крестьян сельскохозяйственными машинами, орудиями, предметами крестьянского обихода и потребительскими товарами. Там, где царствовал господин Марков, открыт ночной санаторий. В доме бывшего купца Маркова по Краснофлотской улице, где ныне помещается диспансер туберкулезных, начал функционировать ночной санаторий. Нижний обогатился показательным лечебным учреждением. Богатое здание, подновленное после ремонта, образцовая чистота, хорошая обстановка. Все это производит очень отрадное впечатление. При доме есть сад, теперь приведенный в порядок. Там, где была запущенность, уже разбиты цветочные клумбы. На расчищенных дорожках и площадках санаторцы заняты играми. В этом зеленом уголке, в этих светлых комнатах рабочие будут набираться сил, не отрываясь от производства. В первой группе больных преимущественно печатники и швейницы. Всего 20 человек, 12 мужчин и 8 женщин. Здание ночного санатория. Как приходим с работы, идем в ванную, под душ, сменяем свое платье и белье на все санаторское, потом идем обедать. В столовой чувствуем себя буржуями. В отдельной по-барски комнате белоснежные столики, кругом горшки с цветами. Обед из трех блюд очень хороший. После обеда мертвый час. Отдыхаем в спальнях на новеньких чистых постелях. Потом чай. После чаю гуляем в саду до ужина. В 10 часов ужин. Так проходит весь наш день. Утром опять душ, завтрак, одеваем все свое и идем на работу к 8 часам. Малокровные, худые лица санаторцев показывают необходимость того отдыха, какой они здесь получают. Для них, пришедших сюда из темных подвалов, жизнь здесь кажется раем. Недаром один из санаторцев высказался на торжественном заседании. «Бывало, я мальчишкой проходил мимо этого дома и, глядя на его окна, думал, что здесь живут не люди, а боги. А теперь, товарищи, мы здесь, грязные рабочие. Постепенно, завоевывая все новые крепости, придем к победе на фронте оздоровления быта трудящихся».
1: Отовсюду.
2: Христианство африканских племен. голландский антрополог Дейбрик читал в Иоганнесбурге доклад о своих впечатлениях во время путешествия по миссионерским пунктам от Марокко до Капштадта, который он совершил пешком. Его поразило совершенное непонимание туземцами разницы между христианскими вероисповеданиями. Доказательством он привел факт, который он лично наблюдал в одной деревне в области озера Ньясы во время футбольного матча. В деревне католическая команда победила протестантскую. После этого сотни туземцев заявили миссионеру, что они переходят в католичество. Добыча жемчуга до сих пор сопряжена была с колоссальным и совершенно ненужным истреблением жемчужных устриц. Из тысячи выловленных раковин в среднем жемчуг содержится в одной. И таким образом одна добытая жемчужина влекла за собою уничтожение 999. Теперь для распознавания раковин, содержащих жемчуг, стали применять радиевые лучи. На острове Цейлоне теперь применяется с указанной целью аппарат с радиолучами. Посредством него в течение часа можно исследовать до 6000 раковин, и те из них, в которых не найдено жемчужины, оставляются живыми и пускаются обратно в океан или помещаются в специальных отгороженных заливах, откуда впоследствии их ловят и подвергают вторичному обследованию.
0: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Мост дурманит, глаза твои пьяные, твой напев и твой смех.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие по подготовке похода в гости к знатному нижегородскому горожанину XVII века. И те, кто слушал предыдущую передачу, помнят, мы начали одевать мужскую часть нашей делегации в одежду, соответствующую тому времени. Я подробно рассказала, что из себя представляла исподняя или нижняя одежда, а сегодня мы этот разговор продолжим. Так вот, поверх рубахи, причем верхней рубахи, а не исподней, у мужчин обычно одевали зипун. Это не тот зипун, который мы с вами себе представляем по картинкам или описаниям XIX века. В письменных источниках XVI и XVII веков зипун упоминается достаточно часто. Причем, судя по упоминаниям, зипуны были очень роскошные. Зипун шелковый до колен, зипун лазоревый на красной подкладке, с серебряными пуговицами и с зепами. Зепы – это карманы. Вместе с тем, у рядовых горожан могли быть более простые, например, зипун белый, сермяжный, зипун сермяжный, с мурой и так далее. Что же себя представлял такой зипун? Это была верхняя распашная одежда, стеганая, немного расклешенная к низу, с неширокими рукавами. Она не имела роскошной отделки, но полы и подол могли быть обшиты галуном. В XVII веке зипун мог служить и домашней, и уличной одеждой, верхней одеждой, которая надевалась поверх рубахи. Для того, чтобы представить себе, как мог выглядеть такой зипун и чем он являлся, я бы провела сравнение с камзолом XVIII века. Это вот примерно то же самое и по своему назначению, и по тому, как его носили и одевали, и потому, что это было, я бы сказала так, не последний из одежек, который на себя надевал человек, когда он собирался на улицу или в гости. Поверх зипуна надевалась еще одна одежда. Она называлась кафтан. Правда, опять-таки, судя по упоминаниям в документах XVII века, можно предположить, что кафтан могли надевать без зипуна, а в отдельных случаях и зипун могли надевать без кафтана. Ну уж давайте мы с вами, поскольку идем в гости, поскольку мы из 21 века, давайте мы наденем на себя все, что положено было надевать, потому что сделаю еще одну оговорку. До сих пор мы знаем эту поговорку «по одежке встречают», поэтому как будут одеты наши мужчины, а потом мы будем говорить о том, как мы женщин будем одевать, хозяин дома, который нас будет принимать, он будет делать выводы, как нам относиться, какое у нас будет гостевание, заслуживаем мы его внимания, почтения или нет. Поэтому уж давайте наденем на себя все, что только можно. Благо, что в нашем распоряжении есть не только зипуны, но и кафтаны. Отмечу, что оба названия, и зипун, и кафтан, о кафтане мы поговорим чуть позже, названия не русские. Это, ну, даже, наверное, по произношению чувствуется. Это названия тюркские. Они в Россию могли попасть и от татар, могли попасть в более позднее время и от турок. Я сейчас не буду вдаваться в подробности лингвистические и выяснять, с какого времени эти виды одежды стали в обиходе на Руси. Были ли они в Древней Руси? Ну, в Древней Руси их точно не было, в домонгольский период нет. А вот, может быть, в XIV веке, может быть, даже по другими еще названиями. Не исключено, что они могли проникать уже в русский обиход. Что такое кафтан? Кафтан был верхней одеждой мужчин. У женщин он реже встречается. Это была и комнатная, и легкая уличная одежда, иногда и зимняя, потому что иногда упоминаются кафтаны шубные, то есть, следовательно, подбитые мехом. В зависимости от назначения и от моды, кафтан мог быть длиннее или короче, он мог быть до колен или до лодыжек, свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, обязательно на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, то есть без застежек, причем правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8-12 пуговиц или завязок, но, скорее всего, они не использовались в качестве застежек, скорее всего, служили просто украшением. Само слово «кафтан» появляется в русских источниках в XVI-XVII веках. В XV веке такого слова русские источники не знают, но я еще раз повторю – Вполне возможно, что похожий тип одежды, как восточной одежды, мог и в то время уже оказаться в русском обиходе. А вот в XVII веке само слово «кафтан» распространилось достаточно широко, и очень интересно следующее. Понадобились дополнительные обозначения к названию этой одежды. Я вам их перечислю, чтобы стало ясно, насколько популярный был этот вид одежды. Были кафтаны русские, турские, то есть турецкие, на турецкий манер, кафтаны польские, венгерские, кафтан терлик, кафтан емурлук, кафтан становой и так далее. В отдельных случаях они указывали не только, откуда пришла мода на тот или иной тип кафтана, но и на детали покроя или отделки, связанные с модой. Например, турский кафтан был очень длинным, свободного покроя. Иногда он застегивался, мог застегиваться у шеи. Рукава были длинные, иногда откидные. Ну, здесь, наверное, уместно, чтобы представить себе такую одежду, вспомнить традиционное изображение русской богатой одежды и на полотнах художников, и в художественных произведениях, например, в фильмах, когда там русских бояр, например, показывают, когда верхняя часть рукава сделаны прорези, и руки в них просунуты, а сами рукава либо спускаются до полу, либо сзади, за спиной завязываются узлом. Даже эта деталь говорит о том, что в значительной степени эта форма одежды носила, если не парадный характер, то близкий к этому. В такой одежде очень трудно было заниматься каким-нибудь ремеслом или каким-нибудь делом. Становой кафтан в конце XVII века был тоже довольно длинный. У него были широкие рукава, но скроен он был в талию, то есть он охватывал стан, поэтому он назывался становой. А внизу у него были косые клинья. Русский кафтан был примерно того же покроя, но клинья имел прямые, поэтому образовывались фалды. Польские и венгерские кафтаны отличались преимущественно покроем рукавов, богатством украшений, различных нашивок. Терлик был довольно коротким, с перехватом в талии. Иногда даже он был отрезным по талии, и делали сборки наподобие пышной юбки, как, например, у женщин. Застежка тоже была очень своеобразная, с клапаном на груди. Возможно, такой кафтан надевался через голову. Иногда мы знаем, что такой вид кафтана, как емурлук, пропитывался жиром. Назывался он так – емурлук олифленный. Я думаю, это вот как раз был уже не парадный кафтан, а наоборот, просто верхняя одежда. И собою мог заменять нынешний плащ или дождевик. Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они приоткрывали сапоги и не мешали шагу. То есть они спереди были несколько короче, чем сзади. И вот у парадных кафтанов было очень своеобразное украшение – воротник. Он был стоячий, пристежной и назывался озырь. Мы тоже очень хорошо себе представляем эту часть богатой одежды, потому что чаще всего в XVII веке представители русской знати изображаются в одеждах именно с такими воротниками-козырями. Но даже больше скажу. Все наши сказочные герои типа Ивана Царевича во всех рисунках и художников XIX века, и современных, они обычно имеют этот вот воротник-козырь. В тех случаях, когда такого воротника не было, он мог и отсутствовать, но тогда было видно богатое украшенное ожерелье, тот самый престижной воротник рубахи, о котором мы уже говорили. То есть в любом случае эта часть одежды или эта часть туловища тела очень богато украшалась. Источники называют кафтаны из очень дорогих материй – атласные, бархатные, камчатные, тофтяные, суконные. Ну, наверное, были и более скромные. Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже с XVI века в русских городах были специалисты-портные, которые так и назывались кафтанники. А ну как, тяжело уже в этой одежде? Терпите, потому что это еще не все. Что одевалось поверх кафтана, мы поговорим в следующий раз.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии состоялась педагогическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской епархии состоялась Всероссийская педагогическая конференция с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Конференция является итоговым мероприятием конкурса «Серафимовский учитель». Она стартовала 23 сентября и продолжала работу в течение 3 дней. Участие в ней приняли более 200 педагогов из 45 субъектов России, а также делегация Республики Беларусь. Утром 23 сентября участники конференции посетили в Нижнем Новгороде кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Оттуда они переехали в Арзамас, где в православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии состоялось торжественное открытие мероприятия. Затем на базе гимназии и православного детского сада имени преподобного Сергия Радонежского для участников конференции состоялись теоретическая и практическая сессии курсов повышения квалификации по программе «Организация профессиональной деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства». Далее педагоги прибыли в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где прошли основные мероприятия конференции. В Александринской монастырской православной школе села Дивеево в рамках конференции 24 сентября состоялись секционные заседания. Участники работали в 7 секциях, среди которых формирование картины мира у детей дошкольного возраста на основе традиционных православных ценностей, воспитание традиционных ценностей через освоение предметов начальной школы, язык как дар Божий и другие. В тот же день для участников Всероссийской конференции были проведены тематические лекции, посвященные культуре речи и традиционным и современным форматам просвещения в рамках проекта «Православная культура в мировой цивилизации». О завершающем дне конференции корреспондент «Радио Образ» Марина Дружкова.
1: 25 сентября в селе Дивеево завершился 3-дневный форум, посвященный итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель». Позади много интересных встреч, лекций и дискуссий, обмен опытом, работа в секциях, соборная молитва и приобщение святых христовых тайн. Утром участники конференции помолились на божественной литургии в Троицком соборе, обители прошли с крестным ходом по канавке, ну а финальной точкой этого дня, ее кульминацией всей 3-дневной конференции с участием учителей со всей страны стала встреча с митрополитом Георгием и вручение долгожданных наград, которые получили победители педагогического конкурса. Свое выступление владыка Георгий посвятил теме кризиса традиционных ценностей и веры. Одна из причин, по его мнению, это разделение в умах и головах, отсутствие единой системы координат, которая была разрушена в нашей стране во времена богоборчества. Православие – это фундамент, скрепа, которая во все века являлась фактором безопасности, условием существования нашей страны и единства народа. Школа и учителя, считает владыка, находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы. Почетное звание «Серафимовский учитель» присвоено 8 номинантам. «Серафимовский наставник» – 3, «Серафимовский просветитель» – тоже 3. Лауреатами педагогической премии стали 37 конкурсантов. Специальную премию получили 49 человек, поощрительную – 112. Также по предложению экспертного совета в год единства народов России установлена специальная премия за заслугу в сохранении и трансляции культурно-исторической памяти. Этой премии отмечено 56 участников конкурса. Марина Дружкова, служба новостей, «Радио Образ».
0: Мы благодарим Марину Дружкову за интересную информацию. Отметим, что в числе победителей конкурса «Серафимовский учитель» этого года есть и нижегородцы. Так, обладателем звания «Серафимовский учитель» стал доцент кафедры специальной педагогики и психологии Нижегородского государственного педагогического университета имени Минина Владимир Кудрявцев. Почетного звания «Серафимовский наставник» удостоена директор Александринской монастырской православной школы инокиня Наталья Лелюшка. Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. Добавим также, что телекомпания «Образ» выпустила фильм «Серафимовский учитель-2026» о победителях конкурса. С фильмом можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божьим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 11 градусов, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ярма не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
3: Вековая мудрость в одной строке.
4: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
5: Взгляд патриарха.
6: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
5: Мысли на каждый день года. Уподобляясь Богу. Нельзя соединиться с Богом, не будучи Ему подобным. «Подобное познается подобным», — говорили древние философы-язычники, и говорили правильно. Нельзя войти в общение с Богом, будучи Его противоположностью, потому что Бог не может быть вместе с тем, кто противоположен Ему, а потому спасение через крест. Не через человеческую мудрость, не через силу знания, не через политическую силу, не через организацию общества, а через крест Христов, в котором и через который в полной мере явилась спасающая любовь Божия. Проповедь в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2009 года.

0: Монастырская летопись.
1: Крестовоздвиженский женский монастырь.
2: То, как выглядит монастырь сейчас: храмовые постройки, красиво обустроенная территория, клумбы, цветы, дорожки. Все чисто, светло, просто душа радуется. Надо сказать, что в старину, еще до поругания, обитель славилась своей возвышенной чистотой и благолепием. Вот и сейчас все вернулось на прежние места. Возродился и внешний облик, и духовная жизнь. Крестовоздвиженский собор восстанавливался с 1995 года. 25 марта 2004 решением Священного Синода приход собора снова преобразован в Крестовоздвиженский женский монастырь. В 2005 совершили чинно-священие звонницы, 8 колоколов, самый большой из которых весит 600 килограммов, были отлиты на средства благотворителей. Тогда колокола были установлены на временную звонницу. Кстати, первым в них ударил архимандрит Тихон Затекин. Сейчас он сам об этом расскажет.
3: Ну, для меня, конечно, скажем так, ну, это была честь такая. Я как сейчас помню этот день. Солнечный такой, яркий. Колокола уже висят на этой деревянной звоннице. И все, я подбежал к этой звоннице. Взял, так сказать, веревки в руки. Со звоном, с первым удара колокола. Вот она, молитва, она зазвучала. Колокол стал будить души людей, чтобы они приходили, молились в этой древнейшей нижегородской обители. И получилось очень прекрасно, торжественно, и людей порадовал. Ну и сам, конечно, порадовался, что стал участником такого великого исторического события.
1: В 2011 году, в день праздника в честь воздвижения чеснока и животворящего креста Господня, был совершен чин великого освящения Крестовоздвиженского собора, главного храма обители. За неделю до праздника художниками иконописной мастерской «Ковчег» была завершена роспись в западной части собора. Роспись эта велась более 2 лет. Дело в том, что от старой живописи сохранилось только несколько фрагментов. Композиция «Воздвижение креста Господня», образы святого Николая Чудотворца и архангела Михаила. При восстановлении росписей использовались сохранившиеся фотографии южного и северного сводов.
2: А еще в монастыре действует православный медицинский пункт. Там получают помощь насельницы, священнослужители и миряне. Есть и своя воскресная школа. Школа эта носит имя преподобномученицы Анны Ежовы, монахини Крестовоздвиженского женского монастыря. Она приняла мученическую смерть за Христа и соборно прославлена на архиерейском соборе в сонме новомучеников. Между прочим, воскресная школа – это не просто встречи по воскресеньям. Там есть свой четко установленный учебный план, который составлен на основе стандарта учебно-воспитательной деятельности. Такой стандарт утверждается Священным Синодом. Программа обучения рассчитана на 8 лет. Предметы – это закон Божий, история Ветхого Завета, история Нового Завета, катехизис, хоровое и церковное пение, еще занятия по ручному труду. Ну, это факультативно.
1: Кстати, монастырь живет богатой духовной и общественной жизнью. Сейчас мы говорим про социальное служение, ведь сестры обители окормляют тюрьмы, детские дома, интернаты, дома больных и престарелых людей и детей-инвалидов. А еще каждую Пасху и Рождество Христово сестры готовят сладкие подарки и совместно с детьми воскресной школы радуют души заключенных, бедных, больных, обездоленных людей, исполняя для них праздничные песнопения.
2: Вот такой он, Крестовоздвиженский монастырь, сегодня. Ну а мы продолжим свой рассказ уже в следующих выпусках нашей программы.
0: Монастырская летопись.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Цель жизни. День за днем. Дневник православного священника. 28 сентября. Которого, не видев, любите. Первое послание Петра, глава 1, стих 8. Хотелось бы понять, в чем состоит цель христианской жизни. В глубоком смысле цель эта состоит в тесном общении с Господом Иисусом, которого, не видев, любите. Воля Господня нам известна, мы знаем Его, хотя и не видим. Первым последствием такого общения будет, несомненно, полное воцарение нашего Царя и Бога в нашей душе, там, где дотоле преобладало наше себелюбие. Затем уже естественно должно явиться отвращение от всякого, даже малейшего греха, стремление узнать и проникнуться сознанием наших грехов и уничтожить в себе корень зла силою Духа Божия. Только тогда цель наша будет достигнута, когда мы будем ходить с Господом постоянно, пребывать в Нем каждый час, и Он, и Слово Его пребудет в нас. Надо любить Его всем нашим сердцем, всем разумением нашим и ближнего нашего, как самого себя. И не на словах только, не по букве закона, а всеми силами нашей души. Насколько мы были рабами греха, когда наша воля была греховной, настолько мы должны сделаться рабами Христа, подчинив Ему каждую мысль, каждое движение внутренней нашей жизни и приняв на себя добровольно полное подчинение Его воле. Во внешней жизни цель наша, без сомнения, есть та же, и стремление к ней должно быть также всецело и постоянно. Выбор между злом и добром должен быть решительный, бесповоротный. Надо твердо решиться никогда не раздражаться, никогда не допускать в себе легкомысленного отношения к нарушению заповеди, строго относясь к каждой нечистоте и неправде, никогда не уклоняться от исполнения воли Его и не отрекаться от имени Его. Пусть во всех вопросах нравственной жизни запечатлеется в нас это строгое, непреклонное отрицание всякого зла. Верующий себе не принадлежит, он куплен дорогой ценой, и ясная цель перед ним – твердо и неуклонно идти вслед за возлюбленным Господом, невзирая ни на какие препятствия.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните, спрашивайте, что вы хотели бы спросить, или напишите, и мы постараемся дать вам ответ. А пока ждем ваших вопросов, вот ответим на те, которые были заданы ранее. Вот такой есть вопрос у нас. «К вере я пришла более 10 лет назад. Соблюдаю все посты, регулярно исповедуюсь и причащаюсь. И один раз

0: как укрепить исповеди, ну, приобретает совсем другой вес, другой пример. И всякому захочется тогда уже вот подражать ей, и тогда надо, человек скажет, муж скажет, встаю с дивана и схожу в церковь, посмотрю, что же они там такое делают, что вот она стала у меня такая, такая положительная, да, и тогда таким образом он может спастись, и приобретая свою веру. Вот. Ну, ведь дело не обязательно, чтобы повторять, что делает жена, но по мере сил быть ближе к Христу. Вот, апостол Иаков, вспоминали мы его сегодня, он говорит в своем послании: «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Да. И, безусловно, так. Но никого заставить насильно добрые дела нельзя. Во всяком случае, это будет, ну, не по-христиански. И тот, кто их делает, делает не на показ, потому что не делать их не может. То есть он не может по-другому жить. Вот это будет искреннее христианское отношение к действительности. У нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
1: Алло, с праздником, и я обращаюсь к самому Гофману. Можно мне задать вопрос?
0: Задавайте, как вас зовут?
1: Меня Татьяна Ивановна. Скажите, пожалуйста, коротенький вопрос. Вот если схоронили родителей 40 лет назад и 70 лет назад, можно ли сейчас мне, если умирать, ложиться в эти могилы?
0: Да, ну, это не совсем церковный вопрос. Я отвечу, конечно, но, насколько я знаю, эту проблему. Вот. Почему не церковный? Потому что кладбище, захоронение – это муниципальное, так сказать, ведомство, которое этим и, как вы знаете, ритуальные услуги совершаются у нас государственными службами. Вот. Но и по государственным меркам, что ли, после 20 лет, да, когда могила 20 лет не трогается. Даже сокращался этот срок, но дело не в этом. Здесь у вас прошло и 40, и даже 70 лет. То, конечно, при такой вот захоронении в этой могиле возможно, и я уверен, что не будут возражать и те, кто отвечает за это, то есть муниципальные вот те службы ритуальные, к которым приходится, ну, обращаться при захоронении того или иного, ну, христианина. Поэтому 40 и 70 – это большие сроки. Не беспокойтесь, Татьяна Ивановна, это все возможно. Вот так. Вот такой у нас еще вопрос есть. «Жизнь наша имеет такую скорость и бег, что еле успеваешь выполнять самые необходимые дела на работе и дома. Вследствие такого ритма у меня почти никогда не бывает мира, тишины и спокойствия в сердце. Как уравновесить свое духовное состояние?» Да, но вот это так, конечно. Даже, вот говорят, время ускоряется. Наверное, там физики что-нибудь скажут по ускорению времени. Но мы видим это, вот на себе ощущаем, конечно, какие скорости приобретает наша современная жизнь. Вот. Ну и что же нужно делать? Ну, прежде всего, вот остановиться до того, как остановит скорая помощь. Потому что можно, конечно, делами так заниматься, так торопиться, все успеть, что действительно скорая помощь приедет рано или поздно. Вот. И человек, ведь он сам позволяет себя втянуть в такой ритм. Мы не умеем. Самая беда в том, что действительно и детей своих не учим, и сами мало умеем расставлять приоритеты. И вот, и не просто приоритеты, что сделать раньше, а что позже, но определить для себя главное, для чего мы живем на этом свете. Если для того, чтобы выполнить работу и оставить потомство, то возникает вопрос, чем мы отличаемся от животных. Они ведь тоже выполняют, да, какую-то работу. Да, и потомство оставляют. Но мы чем-то от них отличаемся. Что-то есть в мире, что-то более важное. Вот об этом более важном и нужно нам помнить и думать, и находить для себя, что же для меня самое главное. О том же спасении души мы уже сегодня

0: касались этой темы. Это становится главным, да. Потому что, да, мы не сами по себе, мы Господни. Вот. А то, что ближнее, то другое, вспоминаем слова Спасителя. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Вот говорит Спаситель в Евангелии от Матфея, это я процитировал в 10 главе. Поэтому и нам кажется, что эти слова такие вот жесткие, жестокие, на наш взгляд, да, потому что нам кажется, что как же, наоборот, вот наши дети самые главные, их успехи, их жизнь, в которой мы постоянно вмешиваемся, советуем, что-то стараемся. Речь не о том, чтобы не заботиться о них и не давать им ничего, но чтобы у нас был на первом месте Господь. Мы Господни, каждый из нас. Да, живу или умираю, живем или умираем, всегда Господни. И вот помня это, мы и должны как-то расставлять эти приоритеты. Что же для спасения моей души? Только качественное выполнение работы, домашние дела. Да, и поэтому ни мира, ни тишины нет, потому что человек все время вот в этой вот гонке. Помолиться, он берет молитвослов, быстро слово-то, да, такое уже придумали, вычитывает молитвы, не молится, а вычитывает их. Ну, вычитал правила, запомнил хоть что-нибудь из него, что-то коснулось сердца? Нет, абсолютно ничего, сердце не коснулось. А для чего тогда молитва? А молитва, как мы знаем, разговор человека с Богом. Ну и разговаривал он с Богом или нет? Нет, он пробубнил все молитвы добросовестно с начала и до конца. Так готовимся к исповеди. Ну, какие-то грехи, ну-ка я вспомню. И на бумажке там написал, там поссорился с соседкой, там какие-то вот такие. А самое главное, что же я сделал для спасения души? И не вспомнил. И идет на исповедь тоже, как отчет о каких-то, ну, проступках небольших, которые совершил за эти там, за этот месяц с очередной прошедшей исповеди. Вот. Или там за неделю, когда в последний раз исповедовался. Формально исповедовался, причастился, тут же с кем-то поссорился, как это бывает в храме. И это все, казалось бы, в рамках «вот я же делаю то, что нужно». Да. И вот, а понять-то нужно, что Он для нас и жизнь, и спасение, и путь, и истина, и жизнь. Вот. И если мы вот тогда, если мы это понимаем правильно, эти слова, берем на себя не только разумом, а в сердце свое, то, конечно же, сумеем, приложив какие-то усилия, остановиться на этом бегу и отказаться от каких-то ну, забот, которые не являются какими-то определяющими. Вот. А вот обратить внимание на свое духовное состояние, нужно. Хотим мы быть христианинами, да, христианами, то, да, конечно, нужно тогда остановиться и оглянуться, чтобы во главе у нас был Христос. И тогда сможем взять свой крест и нести его по трудной дороге за Христом, для чего мы, в общем-то, и существуем. Звонок у нас есть, говорите.
1: Здравствуйте, батюшка.
0: Здравствуйте.
1: Вот у меня вопрос какой. Два греха у меня... давнишних, молодость я совершила, когда же мне было 17 лет, и один вот, когда было 40 лет. Вот, и эти грехи я не помнила, но вспомнила вот на старости, когда уже мне умирать. Ну, я исповедовала их, конечно, но они мне так вот не дают покоя до сих пор. Что мне делать, еще исповедаться или как?
0: Знаете, как вас зовут?
1: Фаина.
0: Фаина, раба Божия Фаина. Да, вот вопрос этот как раз очень распространенный. И часто люди спрашивают, а что быть, как быть с прежними грехами? Я уже исповедовала их, но тем не менее они вспоминаются и как-то не дают покоя, и кажется, снова нужно исповедовать их. Тут нужно вот как посмотреть. Если они вас беспокоят, это естественно, и так и должно быть. Я не раз цитировал слова Исаака Сирина, когда он говорит, это святой Исаак Сирин, он говорит, что грех – это рана, которую наносит грешник сам себе. Вот эту рану в 17 лет и в 40 лет, да, вы нанесли себе сами, да, по своему соизволению. Никто же нас не заставляет совершать грехи. Сами мы это делаем. Вот. Но это рана. И надо помнить, вот по православному учению, грех – это рана, которую грешник нанес сам себе. А рана заживает долго, да, ведь, и может заживать всю жизнь у этого человека. Он исповедовался, Господь ему простил. Он простил даже и не только тогда, когда он пришел на таинство покаяния в церковь, а уже когда он раскаялся. И уже Господь, конечно, слышит нас и видит, и понимает, и он сердцеведец. Вот он простил. Но потом вы пришли в храм, на исповеди назвали этот грех. Значит, вы уже как бы формально еще закрепили это, что вам прочитана молитва, что вы в нем покаялись. И если вы раскаялись искренне и не повторяете этого греха, да, то снова исповедоваться не надо. Иначе это получится как некоторое недоверие Господу, что Он вас простил, когда вы искренне покаялись. Но при условии, что покаялись вы искренне, действительно, да, ну, вы говорите, что уже они не повторяются, эти грехи, поэтому не надо. Но помните о том, что грех – это вот рана, и он у вас будет напоминать, эту рану все равно они болят, как какие-то раны к непогоде какой-то, к каким-то переменам болят. Так и духовное тоже. И, может быть, даже это хорошо Господь устроил то, что вот эти грехи не забываются и дают о себе знать, чтобы мы не совершали снова, чтобы человек помнил, к чему это приводит, когда мы какой-то грех совершаем, что он долго может быть болеть, может быть, всю жизнь. Вот так. Да, вот у нас еще прислали вопрос письменный. Сейчас мы посмотрим, который. Так, благословите вы. Так, из одной передачи хотели рассказать о Петре Первом. Спасибо. Ну, о Петре Первом, да, я помню, это Евгений задал вопрос, и сейчас, Евгений, вы, если вы нас слышите, вы, может быть, пропустили немножко, но я о Петре Первом даже, наверное, два раза рассказывал. Не вот всю его, так сказать, биографию и его значение, это дело там историков и так далее, а вот почему антихристом его называли, почему в старообрядчестве такое негативное отношение к Петру было, вот, я говорил, поэтому я думаю, что уже повторять не нужно. Может быть, ведь наши передачи можно посмотреть в интернете, ну, прошлые передачи. Полистайте, вы найдете и услышите все, что Петре я мог вот сказать в пределах ограниченного нашего времени, нашей передачи. Вот такой вот вопрос еще не задали, он немножко по-другому звучал, но вот здесь у меня он есть в такой интерпретации. Иисус Христос родился, чтобы спасти нас от греха и смерти, но греха все больше, а смерть никуда не пропала. Да. Тут верно сказано, вот, и был устный вопрос, мне задавали после службы, что вот грехов же осталось, вот говорим, что принял на Голгофе вот такую вот смерть, вот воскрес Господь, искупив наши грехи, вот, и смерть побеждена, да, где твое жало, говорит святой. Вот, а в то же время смерть как бы и не пропала, и грехи мы совершаем. Поэтому, да, Христос родился, чтобы нас спасти от греха и смерти. И Он это сделал. А почему же греха все больше, и смерть не пропала? Это вопрос, ну, непростой вопрос. И ответ на него связан с понятиями, о чем мы часто говорим, свободной воли человека. И воли человека, и воли божественной. Святые отцы говорили, Бог спасает нас не без нас. Я думаю, что это понятно, что то есть мы призваны в своем спасении участвовать. Он нам всегда объятия из креста открывает и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». А мы не очень-то торопимся прийти в эти объятия. Да, потому что вот тем самым в своем спасении не участвуем, продолжаем грешить, потому что воля-то у нас свободная, и вот мы по этой свободе так вот пользуемся отрицательно. Вот. А Господь эту свободу один раз Он даровал человеку, первому прародителю, Адаму, Еве. Так с тех пор Он и не отнимает вот этой свободы, которая дана раз и навсегда, дарована. Он говорит: пожалуйста, убирайте, если захотите. Если захотите, я вам помогу. Вот по этому пути пойти, совершать как тот или иной грех или не совершать. И поэтому человек выбирает сам. И о смерти, которая осталась, телесная смерть человека, она на земле осталась. Да? И, конечно, когда согрешил Адам, и смерть пришла в мир, вот, ее не было до этого, Господь смерти не сотворил. И сказал Адаму, и прародителям, Адаму и Еве, что если вы этот плод с древа нельзя, вам не нужно пока вкушать, но если вы вкусите, вы смерти умрете. Они не знали, что такое, так как смерти не было, они и не знали, что же это за смерть. И вот она осталась. Но Христос приходит и спасает нас от смерти в вечности. Опять же, если человек этой вечной жизни сам желает, да, вот ему дана свобода, выбирай, ты можешь в вечности, да, спасти свою душу, вот, и все в твоих силах. А если он выбирает другое и продолжает грешить, то понятно. Поэтому это касалось смерти не телесной, а вечной. А вот теперь у нас эта возможность после пришествия Христа, его казни, его смерти на кресте на Голгофе и его чудесном воскресении, вот это появилась у нас возможность спасения в вечности. Но больше я не успею на какие-то вопросы ответить, поэтому встретимся через неделю. Храни вас Господь.
2: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ». Каждое воскресенье слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17:00 на «Радио Образ».
1: «Дети Христовы».
2: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8:30 до 9:30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».
3: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.
1: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радиообраз».
2: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
5: Жизнь – это тайна. Не трать времени попусту, стараясь ее постичь. Сохраняй чувство юмора, особенно в отношении самого себя. Это безграничная сила. И знай, ничто не останется прежним. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на «Радиообраз». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
5: Отец Дионисий, сегодня хочется поговорить про воздвижение честного животворящего креста Господня.
4: Да, сегодня прекрасный праздник.
5: Да. Накануне праздновали, сегодня есть повод поговорить, что праздновали.
4: Да. И это вообще редкое торжество, которое вдобавок, редкое совпадение, это, когда это торжество еще выпадает на воскресный день, поэтому имели мы такую прекраснейшую возможность помолиться, наверное, все смогли прийти помолиться, потому что будний день, часто праздники в будний день, никто не приходит или приходит народу мало, а тут прям все сошлось, прямо все специально для нас. Здорово.

0: Его вернули в Иерусалим греческий император Ираклий, и оба события объединяются в названии праздника. То, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали.
1: Да, да. Это и в первый раз было, ну, мы сейчас поговорим еще тоже про историю, и в первый раз, когда был найден, ну, или обретен, да, честный крест, патриарх его поднимал, чтобы его было видно, поднимал его, то есть воздвигал его над народом. То же самое произошло, когда крест вернули вот из такого пленения. Ну да, там персы захватили Константинополь в 1614 году, и как раз через 14 лет император сумел отвоевать эту святыню. Там очень интересный момент был. Крест хранился в специальном ковчеге сделанном. Он был заперт на несколько ключей и опечатан. Так вот, когда войска вывозили, соответственно, святыни Константинополя и драгоценности, в том числе был вывезен крест Господень. И что удивительно, крест сохранился вот как был. То есть, когда крест вернули, патриарх вышел и засвидетельствовал, что печати остались нетронутые. И как бы, вот этот ковчег его не вскрывали. То есть, все святыня осталась неоскверненный, это было великая радость, и, конечно, прям очень народ ликовал по этому поводу. Открыли как раз ковчег, и снова патриарх воздвизал крест над всеми. И вот действительно два вот этих вот события мы сегодня, вчера праздновали. И,
0: а сегодня об этом говорим.
1: Сегодня говорим. И вообще есть, если вы вчера были, например, в Крестовоздвиженском нашем монастыре, или если вы вообще когда-нибудь попадали вот на эту службу архиерейскую, а точнее попадали накануне вечером, то есть на всеночное бдение на архиерейскую службу, вы могли видеть этот древний чин воздвижения креста. Потому что в обычных приходских храмах подобное не совершается. Это совершается только с особого благословения архиерея. И я, честно говоря, не слышал, чтобы у нас в епархии где-то еще его совершали, потому что вообще это именно архиерейский чин.
0: И только в соборе благоверного Александра Невского.
1: Там, где служит архиерей, там и совершается. Ага. Ну, скорее всего, в Крестовоздвиженском. Чаще всего все это происходит. Мне посчастливилось один раз быть, то есть служить, то уже будучи священником, вот во время совершения этого чина. Это, конечно, очень красиво, очень так торжественно. Владыка так, это, ну, такой, сначала он низко-низко крест опускает, и потом во время такого неспешного торжественного пения он его поднимает все выше, выше, выше, выше, выше, выше над собой. Вот, и в это время по, значит, на крест льется такая вот, значит, благовонная вода.
0: Мира.
1: Нет,
0: мира
1: вода,
0: с водой?
1: Вода. А-а-а. Вода с благовониями. Угу. Вот, мира оставляет, ну, это масло, там будет все в потеках. Нет, конечно, такого нет. Это именно просто вода с благовониями. Вот. И вообще это такой очень красивый, очень интересный чин, хотя и достаточно сложный, опять же, для совершающего архиерея, потому что, ну, крест большой, как правило, там священники с двух сторон ему помогают, значит, поддерживают, но вместе с тем это такое прям действие такое.
0: Физически сложное.
1: Физически сложное, да, да. Ну, владык у нас, дай бог ему здоровье, так что все хорошо, совершает, все в порядке. Вот, и, ну, если вы когда-нибудь были, отлично, если не были, то вот прям запланируйте себе. Вот,
0: на следующий год.
1: На следующий год или в воскресенье крестопоклонное. Там, по-моему, тоже это совершается. Да-да-да-да-да. Да, вот в воскресенье крестопоклонное тоже постарайтесь побывать на архиерейском богослужении. Это прям очень интересно, красиво, и оно того стоит.
0: Ну, вообще, в этот день Православная Церковь приглашает верующих воздать благоговейное поклонение честному и животворящему кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения. На этом кресте, по словам церковных песнопений, смерть умерщвляется и ныне пуста явится. И это очень важно понимать, да, и очень важно правильно расставлять акценты при праздновании. То есть на самом деле можно же легко сместить фокус внимания.
1: Давайте вот, наверное, как построим, вот я предлагаю. Давайте мы сначала поговорим кратенько об истории, прям совсем кратенько, чтобы нам понимать вообще, откуда, почему вдруг
0: Во-первых, крест оказался в плену.

0: Не-не-не, до этого. Как он был найден? Да, в принципе, как был найден крест? И вообще, откуда появилось такое вдруг желание крест обрести? Потому что в первые годы, ну, соответственно, вот Христа распяли, и ученики крест его не хранили и не искали, и как бы вообще как бы не было никакого абсолютно движения в церкви первых веков к тому, чтобы найти крест. Зачем? Вот. И вот уже царица Елена и император Константин вдруг находят честной крест Господень. А зачем? Вот здесь вот сейчас будет такой очень момент, что ли. Пожалуйста, дослушайте до конца, прежде чем критиковать. А то у меня уже были тут случаи, когда мне там... Мы как-то, помните, записывали такой целый цикл по поводу иконописи и да. всевозможных икон. И вот потом высказывали, что вот, как так, батюшка сказал, что иконы произошли от языческих образов. Ну, как бы, ну да, из песни слова не выкинешь. И действительно, техника написания и вообще манера письма, естественно, она произошла от языческих художников. Что тут, почему вдруг это вызывает такое, как бы, недоумение? Вот, художники у нас с неба не падают и, как бы, сами собой там не родятся непорочно. Они вполне себе действуют в культуре своего времени. Так вот, с крестом Господним произошла схожая история. Дело в том, что первые христиане, которые были, как правило, большинство из иудеев, или когда это были вчерашние язычники, они так или иначе, принимая христианство, они принимали отчасти вот эту вот культурную среду иудеев, потому что проповедники христианства – это апостолы, а они, соответственно, иудеи. Не по, ну или там евреи, да, то есть не по вероисповеданию, а именно по национальному признаку. Так или иначе, церковь первых веков находилась в Иерусалиме, да, главная, основная община была иерусалимская. И все вот как бы движение такое вот, проповедники откуда приходили, из Иерусалима, там, да, и не только апостолы, потом уже апостольские. Так или иначе, первое церковь, она такая церковь еврейская, да, вот, ну, я, конечно, понимаю, что звучит это все не очень так хорошо, понятно, что они ни в коем случае не говорили, что вот нужно быть евреями, потому что этот вопрос уже был решен на первом же апостольском соборе. Не нужно налагать на язычников никакие бремена неудобоносимые, не надо требовать обрезания, не надо требовать соблюдения закона. Все это было проговорено, и кому интересно, читайте Деяния апостольские, все там сказано. Вот. Я немножко о другом. Именно сама вот... А как правильно верить? То есть сама культура и некая вот... Ну, как сказать? Вот есть у нас христианство, да, или есть у нас там православие, а есть у нас православная культура. То есть вот, например, мы смотрим на иконы, и мы говорим, вот это вот икона православная. А мы смотрим, например, на другую икону и говорим, это не православная икона. Ну, хотя, опять же, она может быть вполне себе православной, для людей другой православной традиции, там, в Африке, например. То есть то, что... Или там, например, богослужение. Глядя на богослужение, опять же, там, в Африке, мы скажем, это не православное богослужение.
1: Хотя оно православное.
0: Хотя оно православное. Они там, значит, с барабанами там пританцовывают там. У них вообще очень интересно иногда за этим наблюдать. Они такие забавные. Ну, люди невероятно мелодичные и ритмичные. И для них вообще... любая музыка, абсолютно, она приводит к движению. Ну, вот по-другому, ну, никак.
1: Угу.
0: Вот
1: это в ДНК и культурном
0: коде.
1: Да, это,
0: ну, просто никак. И поэтому вот даже иногда очень забавно видеть, как они просто кождение совершают. То есть там идет диакон, и он идет так немножечко в припрыжечку, такой немножечко так вот двигается. Вот, то есть, ну вот, в принципе, вот если его сейчас вот разоблачить, отобрать у него кадила и поставить его на танцпол, он ничем выделяться не будет. Вот он такой прям вот... Вот, но при этом он совершает кождение. То есть это элемент богослужения. И если диакон будет так совершать у нас, например, вот в нашем Староярмышленском соборе, Наверное, его не поймут.
1: Бабушки будут весьма обескуражены.
0: Да, да, да, там и батюшка будет весьма обескуражен, прямо скажем.
1: Батюшка вот. От батюшки будет тоже да, весьма да. обескуражен.
0: Вот. А в той традиции это вполне нормально. Это я все к чему. А для церкви христианской первых веков нормально было вот, видеть мир через призму еврейской или иудейской, как хотите называйте, культуры. Поэтому для них вещественные какие-то доказательства их веры, они не просто не нужны, они даже ну, немножечко так культурно под запретом. Потому что Бога никто же видит нигде же. И не было традиции изображать Бога в Ветхом Завете. Ну, не было. Единственное вещественное, что было, это Ковчег Завета. Да, в храме Иерусалимском, который уже давным-давно был утрачен к моменту пришествия Христова. И поэтому, да, конечно, вот культура украшения она была, но культура священных изображений или каких-то священных вещей, ее просто не было. Не было никаких священных вещей. Вот, то есть то, что у нас в современной культуре называется святыньками, дивное слово, которое меня прям тоже немножко коробит.
1: Так ну, вот это никаких... из категории землицы с могилы да, святого да, да, или там... ниточки из пояса Богородицы и
0: да.
1: так далее.
0: Вот, так вот, мне кажется, ну, окей, как относиться к этому в наших реалиях, это отдельный разговор. Так вот, у иудеев подобных вещей в принципе не было. У них была культура нематериальная. У них была культура именно, да, вот, богословская, так скажем, да, она была как раз чисто нематериальной, там не нужно было ничего.
1: Подождите минуточку, отец Дионисий, я тогда уж, извините, вклинюсь, да. наверное, с вопросом, а как же появилось тогда потом покрывало, вот эти вот головные уборы
0: да,
1: стали...
0: Талиты, да-да-да,
1: вот с коробочкой, чем коробочка больше, тем иудей набожнее, да. и прочие пояса и так далее.
0: Само собой, это не святыня. И это не отображение божественного во мне. То есть это не то, что несет само по себе какой-то... ну вот, понимаете, вот мы сейчас говорим, что, например, какая-то вещь может быть наполнена благодатью Духа Святого.
1: Да, мощь, например.
0: Да, мощь, например. Вот, в Ветхом Завете нет такого понятия, как благодать Духа Святого. То есть вот эта вещь, ну хорошо, она может быть памятной, но... она наполнена твоей памятью, ничего больше.
1: Потому что преображение случилось уже в Новом Завете,
0: да,
1: в Новом времени.
0: Да, восхождение Духа Святаго – это да, новозаветная да. история. И человек ветхозаветный, он не поймет, если ты там притащишь, например, какой-то там камень откуда-нибудь. Он скажет, зачем ты мне принес камень? В чем смысл? Ну как, вот это камень от храма там Божьего. То есть ты из храма Божьего вытащил камень и мне его принес? Ну, ты кощунство ну, совершил?
1: По сути, молодец,
0: да,
1: наверное.
0: Как бы нет.
1: Но нет.
0: Вообще ни разу не молодец.
1: Но вот, по факту нет.
0: Верни, где стояло, все. Вот. То есть не было, повторюсь, вот этой культуры. Да? Вот эти одежды, там, да, и вот нити там покрывала и прочего, это не являлось чем-то ну, исполненным божества, так скажем.
1: Да? А, то есть вот, это было просто атрибуты, ну, и элементы наряда.
0: Это был мой атрибут моей молитвы. Вот. И он дорог для меня лично, но это не является святыней для всего народа, так скажем, да, абсолютно. Вот. Поэтому, исходя из такой нематериальной культуры, никаких изначальных вот, святынь в церкви не существовало. Единственная и главная святыня, которую почитали первые христиане, были останки мучеников. И это было, соответственно, не потому, что это вот там мощи какие-то там, вот какие-то святые. А это почиталось потому, что это мой близкий друг, ну, или мой родственник, член моей церкви, человек, которого я очень уважал при жизни, и он жизнь свою отдал за Христа. Поэтому я его буду почитать. И как раз откуда взялась вот эта вот обычай у нас сейчас в каждом храме, в престоле, вложены мощи мучеников. Именно потому, что мы тоже как-то об этом говорили, потому что изначально богослужения совершались в пещерах, по сути, да, на кладбище, на могилах мучеников. Вот. Но в этот момент церковь была уже гонимой. Во время первых христиан ничего подобного не было. Совершались так называемые агапы, трапезы любви. То есть это ничего там так подобного не было, это просто люди собирались, ужинали, трапезничали и в конце причащались. Кстати, обратите внимание, что они сначала вкушали все и вся, и уже потом в конце, только в самом конце причащались. Да.
1: А почему так было? Отец Денис, у меня так много вопросов.
0: Потому что так было на Тайной вечере. Потому что мы видим, что на Тайной вечере вообще весь этот пасхальный седер, который совершил Христос, кроме самого главного, да, то есть там не было агнца пасхального, потому что пасхальный агнец и был как раз совершителем вот этого седера, то есть порядка пасхального.
1: В какой же момент тогда переменился вот этот порядок таинства?
0: Да, литургии, да-да-да. Это происходило со временем, и надо сказать, что
1: из каких-то логических соображений?
0: Да, достаточно быстро это все стало происходить, потому что, ну, было понятно, что все-таки стоит разделять трапезу и богослужение. Вот, все-таки, опять же, иудейская традиция вот этого пасхального седера, она, как бы, ну, опять же, это культурный в том числе пласт, и иудеи понимали, что когда происходит вот этот седер, нужно участвовать в этом, нужно как бы проживать вот это. Мы тоже как-то об этом говорили, что, по сути, вот эта история пасхальная, она прямо полностью повторяла историю, значит, исхода из Египта. И мы как-то тоже говорили, что даже начиналось это все каким образом. Самый младший, значит, вот находящийся в доме, он подходил к самому старшему и говорил: «Расскажи, как это было». И самый старший начинал вот эту историю, что вот там много лет назад жил такой-то Моисей. И дальше, значит, все это начиналось. Вот. То есть это был опыт проживания этого события, когда хором пели псалмы, которые издали, соответственно, с младенчества, да, потому что ты вырос в этой культуре, ты это все знаешь. И для тебя участие вот в трапезе вполне себе логично сопровождается богослужением. В языческом мире все прямо наоборот, потому что трапеза обычно сопровождалась возлияниями и прям очень большим количеством непотребства, прямо скажем. Вот. И чем человек богаче, тем эти непотребства были изощреннее.
1: Как будто вы описываете некоторые торжества или поминальные обеды, которые доводилось мне встречать в реальности.
0: Да, бизнес-потери.
1: Но мне кажется, что это просто совпадение.
0: Что? Нет, да просто потому, что человек всегда один и тот же. Спустя много тысяч лет у нас ничего не поменялось. Вот как все было на корпоративах, так все и осталось, собственно говоря. Вот.
1: Нет, мы не такие. Отец Тернищий, мы не такие все. И каждый.
0: Да. Так вот, мне кажется, именно поэтому церковь разделила все-таки, да, люди, которые приходят с вот этим языческим бэкграундом, так скажем, им тяжело перестроиться на вот последование иудейской трапезы. Поэтому, возможно, здесь я все-таки не специалист, но вот для меня здесь вот видна вот такая вот, в том числе, культурная такая, да вот зацепочка, да, что ли. И, возможно, в том числе поэтому, ну и в том числе из благоговения, что все-таки человек, который начинает проживать и осознавать, что есть причастие, он все-таки старается, ну, давайте мы можем к этому как-то, ну, подготовимся, давайте мы к этому как мы это как-то выделим, что это будет не просто часть трапезы, а это будет уже что-то вот такое. И уже рождается даже, уже в первый же век рождается литургия апостола Иакова, например, да, которая как раз выросла, по сути, из вот этого пасхального седера, но она уже совершенно иная. Кстати, прям, ну, очень она красивая, необычная, удивительная. И вот, ну, было бы интересно на ней поприсутствовать, поэтому тоже я много раз мы говорили. В память апостола Иакова приходите в семинарский храм святителя Алексея и как раз смотрите и наслаждайтесь, и удивляйтесь участием в этой древнейшей литургии. Вот. Возвращаясь опять к нашему празднику. Когда Константин Великий, будучи в самом недавнем прошлом язычником, когда он принял христианство, когда царица Елена, будучи уже пожилой женщиной, всю жизнь проживя в языческой культуре, языческой среде, стала христианкой, для них, как для людей с языческим вот этим прошлым, естественно, встал вопрос: а где это было? Вот где все то, о чем мы слышали, где это было? Почему для них это важно? Вся культура еще греческая, даже доримская культура, она была как раз максимально материальной. То есть если иудейская культура, как мы сказали, она очень нематериальна, богослужебная, да, вот, ну или там религиозная, ритуальная, она нематериальная. Вот как пример, опять же, еще раз возвращаясь к этому, мы знаем, что во времена, например, уже священника Захарии, да, отца Иоанна Предтечи, он входил в Иерусалимский храм, он совершал кождение, но ковчега Завета уже не было. То есть богослужение совершается, при том, что ковчег Завета отсутствует. Там не было вот этой скинии внутри, все там, все потеряно, там жезл Моисеев, там жезл Ааронов прозябший, там скрижали Завета, там вот останки, остатки вот этой манны небесной, то, что хранили иудеи как, не как святыню, а как свидетельство своей богоизбранности. И это то, что дал нам Бог. И это было утеряно. В очередной раз, с очередным завоеванием, все это было утеряно. Мы не знаем, где это все находится. И есть ли это вообще сейчас?
1: А было ли?
0: Где-то?
1: Ну, нет, было, наверное.
0: Было. Где это сейчас? Вопрос. Вот. И, возможно, давным-давно это все уже разрушено, опять же, там и осквернено.
1: Может быть, в подвалах вот. Ватикана надо поискать?
0: Ну, скорее не Ватикана, а Вавилона где-нибудь там, да. Вот. Да. Но вряд ли. Так вот, это было утеряно, опять же, задолго до христианства. Так вот, это никак не мешало иудеям совершать богослужение в Иерусалимском храме, потому что для них абсолютно не важна вот эта вот материальная опять составляющая. А вот для греков и, соответственно, для всей греческой, то есть античной, то есть в том числе римской цивилизации, для них максимально важна материальная составляющая каких-либо ритуальных действий. Для них было крайне важно, например, видеть, значит, вот эту вот огромную суковатую палку, которая висела там в храме, и говорить, вот это палец Геракла. И ни один человек не мог ну, как бы даже
1: усомниться,
0: потому что как ты не веришь в Геракла? Вот, видишь, палка висит. Ну, это же его, да, значит, был. Или, например, ну, так серьезно, это вот аргументация такого уровня. То есть, например, вот на этом перекрестке там какая-то богиня, значит, покарала какого-то там, кого-то беднягу в очередной раз. Перекресток видишь? Видишь. Ну, так значит, все было. Ну, как ты... Ты что, ты сомневаешься в этой дороге? Ну, вот, потрогай ее. Ну, видишь, дорога была. Ну, все, значит, здесь все было. То есть, попробуй.
1: Отличная логика.
0: Вообще шикарно. Вот. Так это же...
1: Надо как-то внедрить ее в наши реалии.
0: Греки же придумали риторику, поэтому вот, пожалуйста, как тут вот... И вот, то есть для них крайне важно было место, для них крайне важны были какие-то вещи, которые сопровождали вот какие-то там вот события. И эти вещи или эти места, они были ну, крайне важны для их религиозного самосознания. Соответственно, вчерашним язычникам было крайне интересно найти что-то подобное, но уже вот в христианском ключе. Здесь я не хочу сказать что ни в коем случае, что как бы вот поклонение кресту – это язычество, да упаси Господь. Вот если вы вдруг сейчас пришли к такому мнению, выкиньте его из головы, пожалуйста. Здесь совершенно о другом. Вот опять же, как пример и как обоснование моих построений. Вот как вы думаете, угоден ли Богу разбой, вооруженное ограбление, значит, взятие заложников, обман, кощунство, ограбление монастыря, значит, угрозы оружием там, и так далее, и так далее. Ну, странно было бы думать, что эти вещи хоть как-то вообще сочетаются с благочестием. Однако мы каждый год празднуем перенесение мощей святителя Николая. Вот, да, из монастыря города Миры, что в Ликии, в город Бари. И мы с вами не раз говорили о том, что вот как раз все вышеперечисленное мной сопровождало так в кавычках перенесение мощей.
1: Ну, по сути, их свистнули.
0: Да, это вооруженное ограбление православного монастыря, когда там монаха там связали, там, ну, первый раз его не избили, избили его второй раз уже генуэзцы.
1: Ну, не будем.
0: Вот, да, не суть. Uh-huh. Вот, тогда его просто связали, там, этого бедного старого монаха, перед этим обманом выпытав, где именно в храме захоронен, значит, святитель Николай. Вскрыли, это все сделали вооруженные люди, вскрыли, значит, пол, достали оттуда мощи, ну, опять же, как, кроме как кощунством назвать нельзя, да, спрыгнув туда, в мешок это все останки там собрали, вот, и на обратном пути, когда там горожане, возвращаясь с праздника, что-то у нас в монастыре не то делается, они, значит, подходят туда, оттуда выходит, значит, вооруженная толпа, и говорит, ну что, вы хотите нас остановить? Ну, попробуйте. Вот. Но вместе с тем, это нынче всеправославный праздник, перенесение мощей. То есть Господь все это устрояет наилучшим образом. Продолжим об этом.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радио Образ».
0: Доброе утро на «Радио Образ».
4: Это утро на «Радио Образ». Приветствуем всех, кто к нам присоединился только что. Здорово, что вы с нами, говорим мы всем, кто с нами с самого начала этого эфирного часа. Сегодня с Иреем Дионисием Чебиряевым мы говорим про воздвижение честного и животворящего креста Господня. Но вообще мы начинаем издалека.
5: Очень как-то у нас
4: как-то мы очень, да, издалека начинаем. Но, тем не менее, это интереснейший экскурс и исторический, и религиоведческий, наверное,
5: да, даже,
4: и культурологический
5: местами,
4: в том числе. Так все-таки что же тогда крест?
5: Вот, да, закончили мы на том, что перенесение мощей, на самом деле, это вооруженное ограбление.
4: Было, ну, по крайней мере, однажды, святитель Николая,
5: да, угодника. Святитель Николай, да, перенесение в баре. Так вот, если это действо все-таки угодно Богу, и мы знаем, что принесение мощей уже в баре сопровождалось многими чудесами, то есть тем самым Господь показал, что да, некрасиво, но все равно все это будет ко славе, ко вящей славе Божией. Так вот, здесь тот же самый смысл. Да, наверное, нужно было сохранить крест Господень именно для того, чтобы и через него тоже, ну, во-первых, и его прославлять, и Господа прославлять, и для того, чтобы колоссальнейшее количество чудес совершалось от креста Господня. Но как это сделать? Как Богу явить свой крест? Потому что эти иудеи, они им даже не интересуются. Ну вот, вот что с ними делать? Они там ходят, они там гуляют по Иерусалиму. Ну, ни у кого даже в голове ни разу не шевельнулось, а давайте мы там что-нибудь найдем. Ну, как бы живут и живут, у них все норм. Для этого потребовались бывшие язычники, которые все-таки этим вопросом озадачились. И которые все-таки, еще вдобавок, имея колоссальные средства и возможности, ну, как-никак император, вот, имели возможность провести... по сути, такие вот прям археологические изыскания, да, провести раскопки на территории Иерусалима. Вот. Ну, тем более тогда еще хоть как-то оставались люди, которые помнили ну, сказания и предания о том, где может располагаться, там, например, то или иное место, например, гора Голгофа там, да, и что-то еще. И... Елена, царица Елена, руководила всем этим процессом. Ну, понятно, императору немножко не до того, все-таки. Вот, царица Елена руководила полностью всем этим процессом. Она искала, она нашла ну, вот, практически все те места, которые сейчас известны в Иерусалиме, нашла именно царица Елена. За что ей огромнейшая просто благодарность. Потому что, ну, правда, вот видите, насколько, опять же, Господь устрояет. Даже человек, который, может быть, не до конца понимает, зачем он это делает в крестьянском ключе, но его, может быть, вот такое вот не совсем правильное, но вместе с тем благочестивое любопытство, оно привело к тому, что теперь мы все имеем возможность как-то вот прикоснуться к этой великой святыне. Вот. Ну, тем более, что мы тоже все-таки воспитаны не в иудейской среде, и для нас все-таки материальная культура крайне важна. Как, вот как ни крути, но все равно для нас это важно. Поэтому по повелению царицы Елены были проведены раскопки, и недалеко как раз, вот прям практически под подножием Голгофы, было найдено три креста. Вот. И вот как узнать? Да, три креста и рядом табличка. То есть, чтобы, ну, было понятно, это не просто так, была найдена та самая табличка «Иисус Назарей, царь иудейский», написано на трех языках. Вот как, собственно, мы в Евангелии все это читаем. Вот. Радость была великой, но, с другой стороны, вопрос.
4: Который крест нужный?
5: Который крест, да. Потому что поклоняться кресту там разбойника, тем более неблагоразумного, ну, было бы, наверное, совсем неправильно. Вот. И здесь, опять же, Господь, вот здесь мы и видим, что Господь вполне себе благоволит этому процессу, потому что было явлено великое чудо в это время, когда вот происходили там раскопки, да, вот уже там были вот эти вот находки, из Иерусалима, да, из ворот города выходит по одним источникам, да, по одним преданиям, там выходила прям похоронная процессия. Кто-то говорит о том, что это был тяжко больной человек, которого куда-то там несли, там, не суть. Суть в том, что, как говорит Господь, что, да, по вере вашей да будет вам. Если вы сделаете, не усомнитесь, то даже вон, если вы горе скажете, иди и вергнись в море, так и будет. Если только вы не будете рассуждать в сердце своем, а вообще реально это, нереально это. Вот здесь решили то же самое. Ну, если это крест Господень, значит, чудо будет точно. Ну, такая святыня. Ну, какие еще варианты? Поэтому эту процессию, соответственно, сюда идите. Вот вы нам нужны. Зачем? А мы сейчас будем на вас проверять, где все-таки здесь истинный крест Господень. Приложили первый, ничего не произошло. Второй, ничего не произошло. Третий прикладывает крест, возлагает прямо на этого человека, и он воскресает. Вот, невероятное, величайшее чудо, величайшая радость, и, соответственно, для всех очевидно, что вот Господь указал на свой крест, на то, что будет теперь символом бесконечной радости и торжества. И как раз вот именно этот крест патриарх поднимает над всеми, да, первое воздвижение честного креста Господня. Потому что, ну, всем же хочется увидеть, что там происходит. А, повторюсь, это происходит у подножия горы Голгофы, вот, и чтобы всем было видно, патриарх поднимает вот этот вот крест. Ну, понятно, что, видимо, ему там помогают, потому что, ну, это большое такое сооружение, так-то вообще там человек на нем, если висел. Вот, понятно, что это такое вот. И патриарх поднимает, показывает всем, что вот крест Господень нашелся. И с великими почестями, и, повторюсь, с величайшей радостью эта святыня будет потом храниться в церкви. Насколько это важно для христиан? Вот очень рекомендую, и вообще я, ну, достаточно часто стараюсь говорить, особенно там на богослужениях, рекомендую, чтобы даже потом, спустя время, мы к этим богослужебным текстам возвращались. Вот очень важно нам богослужебные тексты знать, особенно такого праздника. И здесь снова я возвращаюсь вот к этой истории с современным воздвижением креста на архиерейском богослужении. Вот, повторюсь, это прям очень-очень красиво и торжественно. И точно так же важно прочитывать именно те молитвы, которые на службе, ну, к сожалению, зачастую не так хорошо слышны. Потому что не все храмы у нас там могут похвастаться достойной акустикой. Иногда это просто в гул превращается, особенно в праздник, когда много народа. Все-таки акустика, она зависит, очень сильно зависит от количества народа. И вот, например, в будний день приходишь, слышно прекрасно каждое слово. В воскресный день приходишь, народу много, вообще каша, просто ничего не разобрать. Вот так. Поэтому в праздник особенно я вот, например, своим прихожанам очень рекомендую стоять прямо с телефончиками. Вот. И, естественно, там не в соцсетях ковыряться, а читать, именно следить, да, за службой. Никаких проблем это не только не отвлекает, а наоборот, ну, только надо поставить там режим полета, понятно, заранее открыть текст богослужений, ставим режим полета, никакие оповещалки там к нам не приходят, никто не отвлекает, мы спокойно следим за текстом, все нормально. Так вот, немножко так вот проговорю, как это вообще в принципе происходит в обычных приходских храмах, да, не на архиерейском богослужении.
4: Как это было уже?
5: Да.
4: Ну
5: да,
4: вот.
5: Да, как это происходит? Да, как это
4: буквально
5: было в
4: каждом
5: храме. Угу. В каждом храме, да. Во-первых, наверное, все вы знаете и обратили внимание, что используется крест особый. То есть не обычный напрестольный крест, а используется особый крест, как правило, резной там, или какой-нибудь там богато украшенный, на специальной такой вот подложечке, подставочке. Как правило, стараются украсить это красивыми живыми цветами. У нас даже в уставе есть специальная сносочка, что украшение искусственными цветами ни в коем случае не должно быть недопустимо абсолютно. Потому что ничего мертвое не должно тут быть, когда мы празднуем праздник Древа Жизни. Вот. И все это красиво украшено. Ну, мера украшения зависит от благосостояния храма.
4: От возможностей.
5: И возможностей прихожан, опять же. Вот. Кстати, пользуясь случаем, передаю большой-большой привет нашим прихожанам, которые у нас вот в этом году начали учиться на евхаристов и прекрасно украшают нам теперь иконы, и прямо они большие умнички и молодцы, вот большое спасибо им, вот. И как-то, ну, прям по-другому даже сам праздник как-то выглядит. У нас и до этого были интересные украшения, там, потому что у нас тоже были прихожане, которые тоже уже обучались на евхаристов, но они не всегда, к сожалению, могут, ну, в силу занятости, вот, а сейчас другие прихожане тоже взялись, поэтому, в общем, участвуйте.
4: Ну, в общем, флористов всегда, всегда рады флористы, да, в церкви.
5: И вот этот украшенный крест на украшенной вот этим вот подставочке, да, или там блюдо, ну, будем называть условно блюдо, потому что это овальной формы подставка, там, пусть будет блюдо, неважно. Прямо перед службой, до начала всеночного бдения, переносится, ну, обычно крест хранится где-то в алтаре в особом месте, либо он висит прямо на стене, либо он хранится где-то в отдельном там шкафчике, где-то там подальше, вот. И украшенный до службы он кладется сначала на жертвенник, и перед ним совершаются такие краткие молитвословия. То есть подходит священник, обрящится, то и диакон тоже, и совершают сначала такое вот небольшое торжество, да, небольшое восхваление креста Господня. Тихонечко про себя, ну, там, не про себя, а тихонечко в полголоса там прочитывается обычное Тресвятое Поотче наш, там прочитывается, там поется Тропарь Кандак, и потом переносится крест на престол. Заранее на престольное Евангелие убирается немножечко в сторону, и на место Евангелия кладется как раз вот этот вот крест Господень, украшенный такой вот. И начинается всеночное бдение. И если вы обратили внимание, всеночное бдение совершается не так, как обычно. Оно совершается практически полностью в алтаре. То есть если раньше, ну, а тем более обычное воскресное богослужение, у нас там выносится Евангелие, например. То есть у нас вот так называемый палеилей совершается в середине храма. А здесь вы видели, надеюсь, видели, что практически все богослужение, оно совершалось в алтаре. И в положенное время помазания не было. А помазание было в конце службы после Великого Словословия. Потому что после палеилея, после чтения Евангелия, тоже в алтаре, которое совершалось в отличие от обычного выноса на середину храма. Вот, ну, если там, да, вот диакон есть. И в этот раз все было в алтаре. И уже в самом конце, когда совершается Великое Словословие, вот в это время совершается сначала троекратное кождение в алтаре, потом священник берет крест, возлагает себе на главу, и так неспешно, торжественно, значит, такая процессия красивая, да, со священносцами, все это уже выносится на середину храма, кладется крест на налой в середине храма, и совершается торжественное поклонение кресту Господню. Вот. Если в архиерейском богослужении совершается воздвижение креста Господня, ну и потом поклонение, то в обычном храме совершается просто поклонение кресту Господню. И уже потом совершается помазание и так далее. И служба завершается обычным порядком. Вот. Но это только внешнее то, что происходит. Помимо внешнего, есть еще вот это вот глубокое внутреннее наполнение. Особо красивый канон. Канон вот, празднику креста Господня. Вот прям почитайте. Там такое прямо... Ну, это гимнография, красивейшая просто гимнография. Там настолько прям вот интересно подобраны слова, настолько это все звучит вот прям торжественно, красиво. И это как раз и есть главное обоснование, что ли, нашему поклонению кресту. То есть вообще вот вопрос, а зачем нужно поклоняться кресту Господню? Может, правило были иудеи древние, которые как бы вполне себе были христианами без этого. Вот если такие мысли есть, читайте канон «Кресту Господню». Вот, и там все объяснено, там все раскрыто, причем, ну, словами, повторюсь, просто прекрасными. Великий поэт церковный этот канон придумал, сочинил, вот, и церковь до сих пор радуется и празднует. Тем более в обычном, вот, ну, вот в минувшее воскресенье все-таки этот канон, он сопровождался, сочетался с каноном воскресным. А значит, там, ну, либо благосложно это на слух воспринимать, либо часть тропарей, скорее всего, опускались. Вот, поэтому, чтобы все-таки насладиться в этом в полном мере, это надо читать отдельно дома.
4: Ну, отец Дионисий, если мы поклоняемся кресту, то как же это тогда бьется с тем, что, например, мы молимся не иконе, а образу и первообразу, который на иконе изображен. Как же мы поклоняемся кресту, если, по сути, крест — это и поклонение кресту будет немного тогда идолопоклонничеством, или нет?
5: Или нет.
4: Или как?
5: Потому что здесь...
4: Где вот эта тонкая грань для понимания?
5: Здесь мы воздаем прямо поклонение честному кресту Господню. Именно ему самому. Потому что
4: кресту
5: это...
4: как живой форме, условно, да?
5: Кресту как кресту, без всяких вот других эпитетов. Этих, да, других эпитетов. Потому что крест Господень есть величайший жертвенник, на котором Бог принес в жертву Сына Своего Единородного. Это величайшее из того, что есть на земле. Потому что на кресте принесена величайшая жертва. Это как главный храм всего мира, главный жертвенник всего мира. И, ну, здесь мы воздаем почести именно этому жертвеннику, без каких-либо вот, ну, отсылок, что это как бы, это вроде бы, это еще через там какой-то образ, первообраз и все прочее. Это и есть крест Господень. Все. Вот. И кресту Господню мы воздаем максимальные почести и восхваляем его, потому что это есть некое оружие, как опять же, да, говорит церковь, оружие, которым был побежден ад, оружие, которым была побеждена смерть. То, что соединило собой при этом небо и землю, мир ангельский, мир материальный, даже более того, не просто мир ангельский, но сам престол Божий, подножию ногу его с этим миром. То есть это то, что является вот прям вот соединяющим и объединяющим вот все мироздание, как оно есть. Вот мы как-то говорили тоже, рассказывали о том, что изначально был уже тот, кто объединял в себе все миры. Когда Бог создал сначала мир ангельский, да, вначале сотворил Бог небо и землю. И вот если про небо у нас далее разговора не идет, то есть мы не являемся свидетелями творения ангельских чинов. Мы не знаем, как там это все происходило. То есть небо — это мир горний. Это не небо в смысле звезды, планеты и прочее. Это небо как мир ангельский, мир духовный. Мы не знаем, что там происходило и как это все там делилось ли это на какие-то части. Мы знаем только о том, как была сотворена земля, потому что дальнейшие вот эти дни творения — это и есть как раз вот это вот постепенное творение мира Словом Божиим, которое раз за разом прерывалось вот этой прекрасной фразой, когда Бог отходит и говорит: «Хорошо получилось». Вот, прям мой любимый момент, прям такой, ну, здорово. И в самом конце сотворил Бог то, что вот эти два мира, небо и землю, объединило. Сотворил Бог человека. человек был вот тем самым связующим звеном, которое привносит смысл в сотворенные миры. Потому что два мира разорванных, они, ну, даже они не могут в полной мере даже познать друг друга. Потому что мир материальный вообще, в принципе, никогда не видит мир духовный. Ну, не в силах там животные там увидеть там, да, ангелов. А для ангелов мир материальный всегда будет просто таким красивым телевизором. Ну, там вот, давайте посмотрим National Geographic, да, вот, и вот посмотрим, что там происходит. Вот, а вот смотри, осел бегает по горам, класс, вот. И, как бы, да, наши любимые ослы.
4: Слушайте.
5: Да. И...
4: Ну, вспоминая, опять же, как выглядят ангелы, наверное, вряд ли им это National Geographic.
5: Ну, это красиво. Ну, сам Бог смотрит и говорит, красиво получилось. Ну, неужели ангелы не чувствуют прекрасного? Да я сомневаюсь. Я думаю, они тоже. Они же торжествовали и хвалили, и удивлялись творению Вселенной. Потому что они же не видели ничего подобного. То есть они живут вот в своем мире, у них свой... Ну, некая своя... Ну, свой мир, да, своя вселенная.
4: Ой, мне кажется, надо еще раз нам будет как-нибудь в утреннем эфире поговорить как раз про мир Горни.
5: Да. И при этом вдруг они видят, что из ничего вдруг появляется материя. И она не просто что-то вот... Изначально это что-то бесформенное, да, и земля была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над водою, да, Руах Элохим носилась над водою. И для них это было удивительно, невероятно. Это что-то происходит, но они не понимают, зачем. Ну вот, творит Бог. Здорово. Вон осёл, опять же. Класс, вообще супер. Вот. Да. И как бы, ну, а зачем? И вот в самом конце Бог творит человека и говорит, вот зачем. Вот этот именно человек, он может видеть вас, и он может для вас быть примером. Потому что он изменяемый, и он подобный Богу творец. Ангелы не могут творить, а человек может творить. И вот посмотрите на него, какой выбор он будет делать. Учитесь у него и через него. И человек, который одновременно может видеть и влиять и на мир духовный, и на мир материальный, он действительно подобен Богу. Это невероятно, это что-то просто вот, это запредельно. Ну, не, ну, понятно, там поставить верховного ангела, который будет управлять всеми, да, по имени Демница, и сказать, вот ты будешь там владеть всем. Это понятно, потому что, ну, он ангел там и так далее. А человек, он материально ограничен. Он вон, видите, вон маленький бегает. Вот, и как бы, как он может быть венцом творения? И в этот момент Денис сказал, не-не-не, подождите, подождите. Я величайший из всех. Я тут, понимаешь, значит, могу управлять светилами, я вон могу там своим там взглядом охватить пол сотворенной вселенной, а здесь какой-то человечек, который живет на самом окраине галактики Млечный Путь, где-то там на какой-то маленькой планетке, там, и он венец творения. Нет, да не будет такого. И стал он с этого момента противоречащим, то есть сатаной. Так вот, красота Божьего мира в том, что вот этот маленький человечек на окраине Вселенной объединяет в себе все миры. Но он же и разрушил это единство, к сожалению. И понадобилось то, что теперь золотает этот мир. Да, вот такая заплаточка, которая снова сделает этот мир цельным, которая поможет человеку снова занять свое положенное достойное место. И снова человек сможет стать подобным Богу. Например, как батюшка Серафим, преподобный. Вот, он же не просто сам по себе преподобен кому-то, он Богу преподобен. Почему это возможно? Почему не могло быть преподобных в Ветхом Завете? Потому что не было Духа Святаго, и потому что не было креста Господня, который как раз починил этот мир, крестом этот мир был снова починен и жертвой Христовой на нем принесенной.
4: Ну, если обращать так внимание на исторические тоже традиции, например, готовясь к этому эфиру, я их понадочиталась. Например, в этот день крестьяне рисовали кресты на дверях домов, клали маленькие деревянные крестики в ясли коровам и лошадям. И это было...
5: Поскольку коров и лошадей у нас нет, в машины, пожалуйста, не надо класть.
4: Да-да-да-да-да. И заменяли перекрещенными ветками рябины также эти кресты, тоже это все складывали.
5: Ни в коем случае так не делайте.
4: И это тогда... Вообще, воздвижение креста ознаменовало завершение бабьего лета. И начиналась уже такая полноценная осень.
5: Да, и вот здесь соглашусь. К сожалению, да, уже полноценная осень начинается. Почему я против подобных вот вещей? Потому что сейчас они...
4: Это как раз язычество то самое?
5: Это как раз то самое языческое. Да-да-да-да-да. И там вот эти рябиночки и все прочее. Не надо, пожалуйста, так делать. Вот, если вы действительно там, ну, например, испечете какие-нибудь печенки в виде крестиков, и, ну, надо было это делать, конечно, и говорить на прошлой неделе, наверное, все-таки, вот, надо было это делать заранее, приносить в храм и угощать всех в праздник.
4: Но можно
5: вот
4: испечь бы... сегодня и угостить завтра коллег на работе.
5: Тоже вариант, да, вполне, почему
4: можно
5: бы нет.
4: Просто печеньками угостить коллег на работе, можно просто ему улыбнуться, можно просто нести с собой хорошее настроение, радоваться воскресению Господа и тому, что всем спасемся, если будем стараться и двигаться в нужном направлении.
5: И побольше почитать, ну, тем более, коль у нас такая вот... Праздник же продолжается, длится у нас еще. Вот, надо немножечко о кресте Господнем еще почитать. Вот, как мы говорили уже, нужно почитать и богослужебные тексты, и нужно еще бы почитать о кресте Господнем. Благо этих текстов у нас в христианстве предостаточно. Просвещайтесь.
4: Почитайте крест Господень и почитайте нужную литературу по этому поводу. А это было «Утро» на радио «Образ», и отец Дионисий Чебиряев был у утреннего микрофона, и мы на сегодня с вами прощаемся.
5: До свидания.
4: Всего доброго, услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Штокольное время вместе проведем. Новое узнаем.

0: Праздник, праздник, праздник! Ох, как же я люблю праздники! Здрасте, Елена Олеговна! Привет, ребята дорогие!
1: Здравствуйте, ребята! Штоколо, приветствую тебя, мой хороший! О каком празднике ты говоришь?
0: Вы же помните, что мы с вами начали разговаривать о 2/10 праздниках?
1: Да, припоминаю.
0: Вот я бы и хотел продолжить, если можно, конечно.
1: Не просто можно, а нужно, Штоколо.
0: Вот и замечательно! Итак, у нас на очереди...
1: У нас на очереди праздник Воздвижения Креста Господня. Очень я его люблю. Он вызывает во мне и грустные, и радостные чувства одновременно.
0: А почему это вам грустно-радостно или радостно-грустно?
1: Грустно по многим причинам. Это праздник креста, на котором был распят наш Господь. И грустно от того, что до сих пор мы распинаем его своими грехами.
0: Да уж. А радостно почему?
1: А радостно мне, потому что крест стал орудием нашего спасения. Господь явил нам его силу. Слава Богу, что у каждого православного христианина есть это орудие, сокрушающее зло видимое и невидимое. Помнишь молитву? «О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай нам со святою госпожею Девою Богородицею
0: и со всеми святыми вовеки. Аминь». Елена Олеговна, я вот только не совсем понимаю тут одно слово. В названии

0: мышку.
1: Это наш самый главный, самый высший отец. И если мы любим своих близких, которые рядышком с нами находятся, то уж точно так же мы должны и любить того, кто всех нас создал, того, кто всех нас кормит, того, кто всем нам дает возможность дышать воздухом, пить водичку, любоваться цветочками, голубым небом, кто посылает на землю дожди, кто дает возможность произрастать всяким растениям, кто нам все это дает. Даже не папа, не мама, не дедушка, не бабушка. Не может мама подарить нам солнце. Она может подарить тебе возможность его лишь видеть. А Господь Бог нам все это дает. Так как же его не любить? Даже еще больше, чем родных. А как быть достойным его любви? Да никак. Бог нас любит изначально. С того момента, как он создал Адама и Еву. Он всех нас любит. Другое дело, заслужим ли мы возможность приблизиться к нашему небесному Отцу. Вот это уже зависит от самого человека. Сможет ли он прожить свою жизнь так, чтобы оказаться рядом с Богом? Поэтому любви достойны все, но не все ее принимают. Некоторые отворачиваются и уходят. Так что все зависит исключительно от нас. Научиться этому нельзя. Но жить так, как положено, в любви Божией, можно. Надеюсь, дорогие ребята, что мой ответ вам понятен, и каждый из вас сможет воспользоваться им в меру своих сил и твердо шествовать по пути Христову.
0: Елена Олеговна, а где сейчас находится животворящий крест Господень?
2: За всю свою историю древо креста было разделено на частицы разного размера. Их сейчас можно встретить во многих храмах и монастырях мира.
0: Что-что? То есть как это так?
2: Еще в XI веке митрополит Киевский и всея Руси Иларион писал вот что. Он, император Константин, с матерью своей Еленой, крест от Иерусалима принес и по всему миру своему разослав, веру утвердил. Вот так промыслительно устроил Господь Штокола, что его святому кресту сейчас можно поклониться и в нашей стране. Во многих городах России хранятся частицы его святого древа.
0: А в Нижнем Новгороде есть?
2: А в нашем городе можно приложиться к кресту с частицей древа животворящего креста Господня в Крестовоздвиженском женском монастыре.
0: Вот это да! Особенно в праздник Воздвиженья. Там, наверное, собирается много-много верующих.
2: Ты абсолютно прав, мой маленький друг. Крест стал величайшей святыней всех христиан. Ему поклоняются во всех уголках нашей планеты. И Господь посылает нам в утешение и укрепление веры новые чудесные явления животворящих крестов.
0: Что-что? Это как это? Елена Олеговна, а можно поподробнее?
2: Конечно, только сделаю это не я, а наш драгоценный всезнайка в рубрике «Загадки планеты».

0: откроем. Привет, Всезнайка! А ты можешь нам с ребятами рассказать о чудотворном кресте?
1: Здравствуйте, ребята! Привет, Штоколо! Дай подумать!
0: Что-что? Ты хочешь сказать, что не знаешь, где такой крест?
1: Я хочу сказать, что их в России великое множество. Например, крест преподобного Авраамия Ростовского, которым он сокрушил идола. Или Дмитровский крест, который явился чудесным образом в реке, и слепая от рождения девица, умывшись в ней, исцелилась. Или Гаденовский, не знаю, на каком остановиться подробнее.
0: А давай вот на последнем, который ты назвал.
1: Животворящий Гаденовский крест Штоколо – это одна из самых почитаемых святынь русского народа и в те далекие времена, когда он был обретен и сейчас.
0: То есть можно даже его увидеть своими глазами?
1: Не только увидеть, но и приложиться к нему и помолиться, конечно, что и делают паломники со всей России и даже из-за рубежа.
0: А почему у него такое название?
1: Потому что он находится в селе Гаденово Ярославской области.
0: А как он был обретен, этот крест?
1: Чудесным образом, Штоколо. Вот что говорится в сказании о явлении честного животворящего креста Господня. Пришел он с неба, со стороны
0: погоди,
1: греческой.
0: Погоди, то есть как это с неба? И что это значит с греческой стороны?
1: Это значит, что, возможно, крест является Константинопольской святыней, которая была перенесена чудесным образом в Россию за 30 лет до падения христианского царства Византии.
0: Что-что? Как-то перенесена? Кем?
1: Никем.

0: Крест пришел с неба. Сказание повествует, что 11 июня 1423 года пастухи, пасшие скот неподалеку от Сахотского болота, увидели на востоке чудесный свет, изливающийся с неба на землю. Сначала они испугались, но завороженные неземной красотой этого явления посоветовались и решили посмотреть, что это за чудесный свет. Когда они добрались до места, то увидели стоящий на воздухе в неизреченном свете животворящий крест, а перед ним образ чудотворца Николая со святым Евангелием.
1: Ничего себе! Прямо в небе! Крест и икона!
0: Пастухи поклонились величию Божию и услышали голос: «Будет на сём месте благодать Божия и дом Божий! Аще кто с верою приидет помолиться, будут многие исцеления и чудеса от животворящего креста, молитвы ради чудотворца Николая. Пойдите, проповедуйте об этом всем людям, чтобы на всем месте поставили церковь мою».
1: Дивны дела твои, Господи! И поставили церковь-то, что, прямо на болоте?
0: Вот и строители, получив благословение на строительство храма святителя Николая Чудотворца, усомнились, можно ли возвести его на болотистом месте. И заложили они фундамент в стороне. Но утром, придя на место, увидели, что постройка чудесным образом перенесена на болотистую почву. Как раз на то место, где был явлен крест Господень.
1: Как же храм в болоте-то устоял?
0: А в следующую ночь посреди болота образовалась река и появилась суша, на которой благополучно достроили храм Божий.
1: Ничего нет невозможного у Господа.
0: В начале 18 века священник этого храма записал историю явления животворящего креста и многочисленные чудеса, совершенные от этой святыни. Там же есть запись о страшном пожаре, в котором сгорела книга чудес от животворящего креста.
1: Если книга сгорела, то значит и крест тоже.
0: А крест нашли на пепелище совершенно невредимым. Во время благодарственного молебна перед уцелевшим крестом, пишет священник, подал Господь Бог всем исцеление, хромым – хождение, слепым – прозрение, недужным – здравие.
1: Ну и крест чудотворный и животворящий.
0: Сейчас крест находится в храме во имя святителя Иоанна Златоуста на попечении сестер Переславского Никольского монастыря. Настоятельница монастыря, игуменья Евстолия, вспоминает, как первый раз встретилась со святыней. «Войдя в храм, мы были до глубины души поражены величественным образом страдающего на кресте Господа. Тогда нам трудно было предположить, что об этой святыне, столь удаленной от населенных пунктов, узнают многие-многие наши соотечественники, и святыня приобретет значение всероссийской».
1: Ну так ведь узнали же! Не зря же Господь его столько веков хранит, крест этот!
0: Конечно, не зря! Об этом свидетельствует и книга чудес и исцелений, которая ведется аж с 16 века.
1: И даже в наше время есть чудеса!
0: Конечно! И сейчас сестры записывают все свидетельства помощи Божией, которая пришла к людям через Годеновский животворящий крест Господень. И свидетельств этих многое множество.
1: Как же радостно, что Бог не оставляет людей своим заступлением. Спасибо тебе, Всезнайка, за интересный рассказ.
0: Всегда рад помочь. До встречи, Штокола.
1: Как же все-таки здорово, что у нас есть такой замечательный праздник.
2: Я с тобой полностью согласна, мой юный друг. Помнишь, что сказал Господь? «Возьми свой крест и следуй за мною». Нужно не забывать каждый день воздвигать крест в своей душе и нести его с честью и с радостью.
1: Ой, но это же так трудно.
2: «Иго мое благо, а бремя мое легко есть», говорит Христос.
1: А что это значит?
2: На этот вопрос есть ответ у святителя Луки Крымского. Вот как он звучит. «Всех вас, всех уверовавших в Него, зовет Христос идти за Ним, взяв бремя Его, иго Его. Не бойтесь же, идите, идите смело. Не бойтесь тех страхов, которыми устрашает вас дьявол, мешающий вам идти по этому пути. На дьявола плюньте, дьявола отгоните крестом Христовым, именем Его. Возведите очи свои горе и увидите самого Господа Иисуса Христа, который идет вместе с вами и облегчает иго ваше и бремя ваше».
1: Я понял. Крест Христов светит, как фонарь в темноте. А если есть свет, то и не страшно уже становится. Просто надо поднять его повыше, воздвигнуть и идти, никуда не сворачивая, идти и не останавливаться.
2: Умница, Штокола. Я желаю помощи Божьей всем нашим радиослушателям, маленьким и взрослым. До новых встреч, дорогие мои друзья.
1: А я хочу на прощание еще раз вспомнить замечательные строчки стихотворения Андрея Елесова о празднике Воздвижения. Сияет он на каждой литургии и как святыня носится людьми. Пока его хранит в себе Россия, она непобедима рядом с ним. Ну а пока в осенний день сентябрьский мы празднуем Воздвижение креста. Голгофский крест спасительный и царский, приумножая веру во Христа. Слава Богу за все, а я вас всех люблю.
3: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите, Штокола, человеком стать.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Святейший патриарх Кирилл благословил создание музея колокольного искусства в Троице-Сергиевой лавре. В Вознесенском-Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода освящена памятная доска купцу Родиону Грибкову. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работ его участников. Подробнее об этих событиях. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Гости найдут ответы на вопросы о том, как отливают новые колокола и как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут различные приемы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры и ее благотворителях. В числе экспонатов – старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории, осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти, в частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни царь-колокола и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. В Вознесенском-Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода освящена памятная доска купцу второй гильдии Родиону Грибкову. Памятная доска была изготовлена и установлена трудами настоятеля этой обители архимандрита Тихона Затекина и председателя Нижегородского свято-георгиевского общества хоргвеносцев Игоря Кузнецова. Почему было принято такое решение, рассказывает архимандрит Тихон Затекин.
1: Мы освятили памятную доску нижегородскому купцу второй гильдии Родиону Ивановичу Грибкову. Это был, в общем-то, известный такой благотворитель, меценат. И он, ко всему прочему, еще и являлся членом Нижегородского отдела императорского православного палестинского общества и состоял в обществе свято-георгиевского хоругвеносцев. Своими делами, своими трудами, своей благотворительностью помогал храмам Нижегородской епархии и особенно Вознесенскому Печерскому монастырю. Ему трудами была сделана усыпальничная церковь в нашем монастыре. Это подклет Успенского храма 17 века, иконостас, стены, то есть росписи. То есть он действительно очень много потрудился. А так он, конечно, основные свои труды, вот всю свою жизнь помогал Спасо-Зеленогорскому женскому монастырю. Даже после своей кончины он свой дом даже завещал им. И была часовня, была построена тоже в Нижнем Новгороде, было подворье Спасо-Зеленогорского женского монастыря. И поэтому вот мы решили эту личность, этого человека, этого замечательного купца, чтобы новые поколения людей, которые приходят, паломники, чтобы знали и помнили тех людей, которые трудились на благо земли Нижегородской.
0: Это был комментарий настоятеля Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрита Тихона Затекина. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник образовательных проектов и программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеево-Саров». Сборник подготовлен под общей редакцией советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программ с именем преподобного Серафима Саровского, кандидата педагогических наук Ольги Бараевой. Двухтомник содержит проекты и программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также разработанные и апробированные материалы к преподаванию учебных предметов и предметных областей на всех уровнях современного образования. Как отмечают авторы, представленные практики библейского осмысления содержания образования, а также методические разработки тематических мероприятий, основанные на культурно-историческом наследии России, позволят значительно обогатить образовательный процесс и реализовать его воспитательный потенциал. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 11 градусов, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%, ветер северный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Я совсем уже большая. В детский сад давно хожу. На любимой игрушке спать с собою уложу. Это слова из колыбельной Лидии Раздобариной. Песня построена на своеобразном контрасте. Ребенок уже совсем большой, ходит в садик, но все равно не хочет расставаться с любимыми игрушками. Предлагаю послушать эту колыбельную прямо сейчас.

0: Это была колыбельная куклам Лидии Раздопариной. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.
1: Сладкий сон.
2: Вопрос священнику.
3: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. И именно он ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка, благословите.
4: Доброго дня, с Богом.
3: Отец Николай, вот очень частый вопрос наших слушателей: как поступить, если ты находишь крестик?
4: Да, мне тоже, как священнику, так сказать, уже часто приходилось с этим вопросом сталкиваться на приходах. А дело в чем? Вообще, само понятие крест, но не тождественно понятию скорбь. В том смысле, что если человек взял крест, личный крест, при крещении крест, при жизненном пути крест, это один крест. Это трудности, которые приводят человека к осознанию своей собственной немощи и к необходимости взывать к помощи Божией. Это крест личный.
3: Это о духовном смысле, о находке предмета.
4: Что касательно потери креста или находки креста, здесь вопрос уже совершенно другой. Здесь нет ничего плохого, если человек нашел крест, это первое. Второе, если этот крест находится в нормальном состоянии, было бы правильно его применить. То есть помыть, почистить, если это действительно требуется, да, и предложить его тем, кому это действительно нужно. Вот из практики могу сказать, у нас в храмах огромное количество таких брошенных, ненужных никому, к сожалению, крестиков. И на самом деле в храме они тоже никому не приносят никакого положительного результата. Поэтому если вы сами видите, что этот крестик, он в состоянии, которое позволяет его носить, значит, его нужно взять и применить.
3: А если это часть креста или он сломан?
4: Если крестик действительно там уже изношенный, с дужкой спотертой, и еще какие-то там дефекты могут быть сломанные, потому что, вот я знаю, детки маленькие, например, очень часто отгрызают кусочки креста. Но, наверное, лучшее применение данному крестику будет таким, чтобы где-то его в месте, которое не оскверняется, например, где-то в саду под яблоней или под березкой, где-то в парке, прикопать таким образом, чтобы крестик нашел как бы свое упокоение в чистом месте. Наверное, это было бы правильно.
3: Ну, то есть именно в землю. Лучше в землю.
4: Традиционно. Дело в том, что если это деревянный крест, его можно сжечь, но в большинстве случаев это металлические кресты. А металл, ну, со временем каким-то очень может быть длительным, но тем не менее в земле он как-то растворится. Будем думать так, сначала будет ржавчина, потом будет еще что-то другое.
3: То есть правильно его все-таки поднять, взять себе, подумать,
4: ну,
3: каким он образом,
4: конечно,
3: может пригодиться.
4: Конечно.
3: Можно ведь отдать кому-то.
4: Да, я про это и говорю.
3: Или вот как бывают часто ситуации, приезжают гости на праздник, идем в храм, и не оказалось крестика.
4: Да,
3: можно дать, просто надеть, чтобы в храм сходить.
4: Да, можно отдать вообще.
3: Отдать.
4: Да.
3: А в случае, если он, предположим, сломан или что-то, то вот найти место, где...
4: Конечно.
3: Закопать его в землю.
4: Да.
3: Спаси Господи, батюшка. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии протоиерей Николай Алясов.

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Первые годы князя Дмитрия. Ранние годы.
1: Будущий святой родился 12 октября 1350 года в Москве. Его решили назвать Дмитрий, поскольку ровно через полмесяца праздновался день великомученика Дмитрия Солунского, покровителя воинов. Его отцом был князь московский Иван III Красный и княгиня Александра Ивановна. Кроме Дмитрия, в княжеской семье подрастали дочь Анна и сын Иван, который потом стал князем Звенигородским. Дедом Дмитрия Донского был прославленный Иван Калита. Перенесемся в Московию, так называли этот город в западных источниках, в княжеские палаты, где княгиня Александра поет своим детям колыбельную. Засыпают сладко княжичи, приходит дрема, видятся им во снах птицы райские, жива Русь, пока звучит через века русская песня.

0: О детстве князя Дмитрия известно немного, лишь то, что воспитан он был в благочестии и в славе, с поучительными душами, как пишет летописец. Когда будущему герою Куликовской битвы едва исполнилось 3 года, на Москву обрушилось моровое поветрие. Заразная смертельная болезнь проникла в те края с торговыми караванами с востока. Сначала поветрие проникло в Псков, потом перекинулось на Новгород. Болезнь коснулась и княжеских семей. У Семена, старшего брата Ивана Красного, умерли малолетние сыновья, наследники престола. Когда Дмитрию было 9 лет, его отец скоропостижно скончался. О причинах этого летописи не оставили ни следа. Московское княжество осталось без правителя. Дмитрий, будучи ребенком, должен был занять место отца.
1: Жизнь по евангельским заповедям.
0: Согласно завещанию, Москва со всеми ее землями была поделена на 3 равные части между Дмитрием, его братом Иваном и их двоюродным братом. Дмитрий, как старший в роду, получил также 2 других важнейших города – Коломну и Можайск. В руках малолетнего князя Москва рисковала потерять свое значение, но за Дмитрия выступали московские бояре. Историческая наука уверенно говорит о том, что возрастать вере ему помогал святитель Алексей Московский. Во многом он заменил княжичу умершего отца. Благодаря стараниям воспитателя и благодаря собственным духовным устремлениям Дмитрий вырос человеком, преданным Христу и Церкви, твердо уверенным, что жить и править страной надо по евангельским заповедям. Старания святителя Алексия вскоре дали свои плоды. Не случайно в качестве главной личной черты князя древний библиограф называет необыкновенную любовь его к Богу. Царским саном облеченный, жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву, и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных, землею русскую управляя, и на престоле сидя, он в душе об отшельничестве думал, царскую багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день облекаться желал. Всегда почести и славу от всего мира принимал, а крест Христов на плечах носил. Божественные дни поста в чистоте хранил и каждое воскресенье святых таинств приобщался. С чистейшей душою пред Богом хотел он предстать. Поистине земной явился ангел и небесный человек. Так читаем в слове о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского.
1: Русь в 13 веке. 1,5 века под игом Орды.
0: Почти 1,5 века находилась Русь под игом Орды. Ее полчища постоянно разоряли города, села, грабили и убивали. На протяжении всего времени татаро-монгольского нашествия с русских земель везли в Орду обозы с данью. А русские князья, вместо того, чтобы объединиться, боролись друг против друга. Постоянно наводили друг на друга татар, которые нападали то на одно княжество, то на другое. И от этой вражды Русь страдала так же сильно, как от ига Орды. Под властью монголо-татарских ханов Русь не знала покоя ни минуты. Все чаще русичи стали подниматься на захватчиков с оружием в руках, но даже побеждая, не могли объединиться для полного своего освобождения. В таких условиях и вырос будущий великий князь Дмитрий, которого после Куликовской битвы назовут Донским. Молодой князь был исполнен твердой решимости изгнать татаро-монголов за пределы русского государства. В историческом похвальном слове Дмитрию Донскому Александра Казадаева читаем: «Свирепые потомки Чингисхана, потряся Азию, разделились на огромные ветви и лили кровь соотечественников и терзали Россию. Вот поприще, на которое слабыми стопами восходит действовать юный Дмитрий Иванович IV, приемля в нежную длань свою колеблющуюся державу великого княжества московского. Но как молодой орел, ощутив силы крыл, вознесся он над отчизной, оградив ее от беды вековечной. Конец цитаты. Почему победа в Куликовской битве станет знаковой для нашей страны? Потому что она явит собой торжество русского духа и русского оружия. Откроет путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. Но об этом мы поговорим в нашей следующей программе.

0: защитники земли русской.
1: Вы слушаете радио «Образ».
2: В родимый дом из золотистых сосен, что предок мой срубил, опять войду. Не конь копытом, яблоками осень, который день стучит в моем саду. Я печку затоплю, дымком запахнет, и заварю смородиновый чай. В отцовской синей старенькой рубахе задумайся о чем-то невзначай. Александр Фигарев.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Завтра, 29 сентября, в южной части региона будет пасмурная погода, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 16 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Завтра, 29 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Святые благоверные князья, старцоотец Борис и Глеб, которые в святом крещении имели имена Роман и Давид, были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Хотелось бы рассказать о них более подробно. Святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев, Борис, получил хорошее по тем временам образование. Он очень любил читать священные писания, большое внимание, зная греческий язык, уделял творениям святых отцов и особенно житиям. Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом, разделял его стремление посвятить жизнь исключительно Богу. Борис, как более старший, всегда был примером для Глеба, как более младшего. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой. Еще при жизни отца святой Борис получил в удел княжество Ростовское. Управляя своим княжеством, он проявлял мудрость и одновременно кротость, заботясь в первую очередь о насаждении православной веры на вверенной ему территории в своем княжестве и об утверждении благочестивого образа жизни среди своих подданных. Также молодой князь, будучи именно князем, прославился, конечно, и как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий равноапостольный князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала блаженная кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его, Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода, так и не встретив печенегов, которые, по всей видимости, испугались его и ушли в степи. Узнав о смерти отца, он сильно опечалился. Дружина уговаривала Бориса пойти в Киев и занять великокняжеский престол, поскольку князь Борис был очень любим и войсками, и народом. Но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско и сказал: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать до отца». Однако коварный и властолюбивый Святополк, получивший в истории имя Святополка Окаянного, не поверил искренности Бориса. Он стремился оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии войска и народа, и дружины, и поэтому Святополк подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью принял смерть. Дело в том, что Борис понимал, что если он начнет скрываться, то возникнет междоусобная распря, возникнет гражданская война. Будут мучимы, будут убиваемы простые люди, простые христиане. Этого он допустить не мог. Убийцы настигли его, когда он молился за утренний воскресный день 24 июля 1015 года. Он молился в своем шатре на берегу реки

Альте. Перед службой убийцы ворвались в шатер князю, пронзили его копьями. Любимый слуга святаго князя Георгий Угрин, родом венгр, бросился на защиту своего господина и немедленно был убит. Но святой Борис оставался еще жив. Выйдя из шатра, уже смертельно раненый, он начал горячо молиться, а потом обратился к своим убийцам со словами: «Подходите, братья, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из подошедших пронзил его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев. По дороге им попались навстречу два варяга, посланные Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, что князь продолжал оставаться еще живым, хотя едва дышал. Тогда один из этих посланных варягов мечом пронзил его сердце. Тело святаго страстотерца князя Бориса тайно привезли в Вышгород, положили в храме во имя святого Василия Великого. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские святые.
1: Герман, Зосима и Савватий Соловецкие. Преподобный Зосима, игумен Соловецкий, является великим светильником русского севера, основателем иноческого общежития на Соловецком острове. Зосима родился в новгородской епархии, в селе Толвую, близ Онежского озера. С юных лет он воспитывался в благочестии. После смерти своих родителей подвижник раздал имущество и принял постриг. В поисках уединенного места Зосима отправился на побережье Белого моря. В устье Сумы он встретился с преподобным Германом. Герман поведал Зосиме о пустынном морском острове, где он с подвижником Савватием прожил 6 лет. Около 1436 года отшельники благополучно совершили морское плавание и пристали к Соловецким островам. Подвижники начали возделывать и засевать землю. Однажды, поздней осенью, Герман отправился на материк за необходимыми припасами. Из-за осенней непогоды он не смог вернуться. Зосима провел всю зиму один на острове. Много искушений он претерпел в борьбе с бесами. Ему угрожала голодная смерть, однако Бог берег монаха и посылал помощь. А весной возвратился на Соловки и Герман. Когда на острове собралось несколько отшельников, Зосима устроил для них небольшую деревянную церковь с трапезной. Ее освятили в честь преображения Господня. По просьбе Зосимы из Новгорода был прислан в обитель игумен с антиминсом для соборного храма. Так было положено начало знаменитой Соловецкой обители. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хозяйство. Но настоятели, которых присылали на Соловки из Новгорода, не выдерживали жизни в непривычно трудных условиях. Тогда братья избрали игуменом Зосиму. Подвижник занялся устроением внутреннего быта обители, ввел строгое общежитие. В 1465 году он перенес на Соловки с реки Вык мощи преподобного Савватия. Обитель терпела притеснение от новгородских бояр, они отнимали у иноков уловы рыбы. Зосима вынужден был отправиться в Новгород и искать защиту у архиепископа. По совету архипастыря он обходил дома бояр и просил их не допускать обитель до разорения. Влиятельная и богатая боярыня Марфа Борецкая приказала с бесчестием выгнать Зосиму. Однако потом она раскаялась и пригласила игумена на обед. Во время трапезы Зосима вдруг увидел, что 6 знатнейших бояр сидят без голов. Он поведал о своем видении своему ученику Даниилу и предсказал боярам скорую смерть. Слова Зосимы исполнились. В 1478 году при взятии Новгорода Иоанном III бояре были казнены. Сам Зосима скончался 30 апреля 1478 года. Незадолго до кончины он приготовил себе гроб. Зосиму погребли за алтарем Преображенского храма. Впоследствии над его могилой была устроена часовня. Мощи его совместно с мощами преподобного Савватия перенесли в предел, освященный в их честь в Преображенском соборе. Произошло это 21 августа 1566 года. Много чудес было засвидетельствовано по молитвам соловецким святым. Преподобные Зосима и Савватий являлись гибнувшим в морской пучине рыбакам. Зосима также считается покровителем пчеловодства и хранителем пчел. Святому присвоено даже именование «пчельник». К преподобному Зосиме часто прибегают и в болезнях. Множество больничных храмов, посвященных ему, свидетельствуют о великой целительной силе молитв святого пред Богом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: в баскетболе. Но кто после этой истории хочет стать министром? Как вы думаете, сколько рук было в зале?
1: Вы запугали. 300... Запугали ни одной руки.
0: Ни одной. Потому что никто не хочет работать 24 часа на 7, да, и вот в таком режиме отвечать за такое количество...
1: Ну хорошо, вот давайте вот теперь наши...
0: Поэтому, нашим... А почему же я хочу?
1: Да.
0: Хожу. Вот
1: да.
0: Почему я хожу на работу, понимая о том, что это реально тяжелый труд, это очень тяжелая работа.
1: И, наверное, часто неблагодарная, я так понимаю.
0: Бывает и неблагодарная, но, опять же, я думаю, что мы затронем чуть позже вот эту тему благодарности и подходов. Но я понимаю, что я могу изменить этот мир к лучшему. Я знаю, что я понимаю в образовании. И мои шаги улучшают образование. Да, они могут быть сейчас не видны. Но я понимаю, что вот эта база, которая создается, она через 3, 5 лет, 10 лет для ребенка, который сейчас учится в школе, будет решением его ситуации и возможности его нахождения места в мире. И вот это чувство заставляет меня идти на работу с радостью, да, несмотря на то, что это реально тяжело.
1: Министр образования Нижегородской области Михаил Юрьевич Пучков. И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: В православной традиции уныние называют тяжелой страстью. Не просто плохим настроением, а состоянием, когда будто гаснет внутренний свет. Вот если посмотреть на школу, где этот свет гаснет чаще всего. Какие бы факторы вы выделили?
0: Ну,
1: школа – это вообще печаль. Вот я немножечко вам тут рассказала вот об одной из школ Нижегородской области, даже в Нижнем Новгороде, точнее. Вот грусть.
0: За эфиром, да, не обсудили одну из школ.
1: Да, немножко. Вот, а вот вы, как министр, вы же видите все сверху немножко и изнутри в том числе.
0: Знаете, на самом деле можно по-разному относиться к разным вещам, да, внутри школы. Есть вещи, которые в школе мешают работать, мешают выходить на качественный, на новый уровень, новые результаты ребят. Например, все, что связано с неправильной атмосферой в коллективе. То есть вот психолого-педагогический такой вот подход в современной школе очень часто не работает вот так, как может работать. В современной школе очень большой перегруз может быть. Опять же, это не проблема школы, это ее беда, связанная с тем, что сейчас ребенок находится в информационном потоке огромнейшем, и который во многом заточен не под развитие ребенка, а на под привлечение внимания и такую заточку под в последующем потребление, да, или очень быстрое, или легкие удовольствия, то, о чем мы с вами говорили. Если ты хочешь развития, ты должен вкладываться. И если ты хочешь в 11 классе сдать ЕГЭ на 100 баллов, то, извини, но ты даже в первом классе уже должен начинать работать. Да, соответственно, своему возрасту, своему подходу. Но работа будет результат. Нет работы, не будет результат. А когда в повседневной перегруженности мы часто на это не обращаем внимания, вот это то, что может привести к унынию с точки зрения «я вроде много трачу энергии, а результата не вижу». Поэтому вот эта перегруженность, в том числе информационная, это может быть несоответствие где-то среды, потому что дети, например, всегда видят и с удовольствием ходят в торговые центры, потому что там светло, там классное все из стекла и бетона, есть Wi-Fi, а не в каждой школе есть вот такой вот холл, в котором можно потусоваться и провести время. Это ведь воспитывает отношение к школе ребенка. Это проблема современной школы. Вот эта вот яркость внешней части, которая очень легко может привести к решению ребенка легко и быстро получать результаты и удовольствие. А в школе надо поработать. И вот да, это может быть уныние, и мне скучно сидеть на уроке. Но это не значит, что каждый урок для тебя должен быть как цирк или театр, или учитель должен тебя развлекать. Он тебя должен учить. Есть очень хорошая фраза: нельзя научить, можно научиться. И поэтому ребенок тоже должен вложить свои усилия. Как ему объяснить о том, что он сюда пришел учиться? Вот это вот сложная задача для современных детей,
1: для
0: современных родителей
1: тоже.
0: И для педагогов. Поэтому
1: конечно.
0: Я бы не назвал это унынием, я бы назвал это определенный момент усталостью, но каникулы на то и есть, чтобы восстановиться и все-таки прийти в такое позитивное настроение. Это во многом все связано действительно с атмосферой школы. Когда школа как единый коллектив работает, когда есть ощущение поддержки друг друга, тогда не будет и уныния. Потому что мы все устаем. Это нормально уставать. Это нормально иногда грустить. Иногда где-то вот эмоционально

0: пылить. Ничего страшного в этом нет. Надо уметь управлять своими эмоциями, а второй — справляться с ними. Потому что вот это, мы говорили про те компетенции, которые очень важны. Одна из компетенций, которая очень важна для современного человека, руководителя, — умение справляться с эмоциями. А эмоции — это всегда плохой советчик в принятии управленческих решений. В школе свои управленческие решения. У каждого ученика свое решение. Оно не должно быть основано на эмоциях. Я люблю играть в баскетбол и всем советую заниматься спортом, физической нагрузкой. Это позволяет организму на физиологическом уровне избавляться от стресса, гормонов стресса, наоборот, накачивать себя положительными эмоциями, правильными гормонами. Это дает тебе силу. И поверьте, как бы ты не устал, если, а мы играем по вечерам, да, в баскетбол. Начинаем только в 9 вечера. И ты...
1: То есть вы после программы пойдете на игру?
0: Нет, мы играем по средам. Сегодня не мой день, не баскетбольный. Стараюсь каждую среду. Бывает, пропускаю, потому что же график не всегда позволяет. Но вот после баскетбола ты приходишь к полуночи домой, ты чувствуешь себя заново родившимся, потому что ты сбросил с себя вот это вот тяжелое эмоциональное напряжение дня, ты перезагрузил организм.
1: Мозг отдохнул.
0: Мозг отдохнул, и ты даже по-другому смотришь на многие проблемы. Если мы говорим об образовании, сила образования — это сформированная позиция и взгляд на мир. Понимание людей. Когда ты понимаешь, что за человеком стоит его уровень образования, его подходы, ты можешь обижаться на человека, можешь как-то злиться. Но, с другой стороны, я всегда, знаете, нашел для себя такую философскую отмычку в спокойствии. Ведь если человек даже не прав и начинает тебя переубеждать, а где-то очень жестко или там какую-нибудь жалобу пишется, но ведь этот человек тоже учился в школе, тоже учился в вузе или в техникуме, в колледже. То есть он был в системе образования. Система образования не додала ему что-то, и сейчас он вот...
1: А вот кто виноват вот в этой парадигме? Он или тот, кто его учил?
0: А как я уже сказал, нельзя научить, можно научиться. Это два действующих лица.
1: Виноваты всегда оба, еще говорят.
0: Да, правда где-то посередине. На самом деле, если мы говорим о качественном образовании вот для школьника, то это триада: учитель, родитель и сам школьник. Вот взаимодействие вот этих трех основных игроков в системе образования и дает успех ребенку. Нельзя сказать, что учитель за все отвечает, нельзя сказать, родитель за все, или там школьник ни за что не отвечает. Нет, вот в этом треугольнике каждый отвечает за свою роль. И если кто-то из них ленится, то, к сожалению, результат у ребенка будет не тот, который мог быть.
1: Находите ли вы опору в трудные моменты в вере? Может быть, есть у вас духовник, любимый храм, куда вы ходите иногда время от времени? Вот баскетбол помогает вам переключиться, снять с себя вот это напряжение. А вера?
0: Мой рабочий маршрут проходит через Стрелку. И, конечно, главный храм Нижегородской области, Александра Невского, это потрясающий храм, которым я и люблю бывать. Это такое место, которое квинтэссенция развития и веры, и истории Нижегородской области, и культуры Нижегородской области, и даже технологического развития. Я знаю, в каком году он построен, и почему он был построен, и староярмарочный собор, и кто его проектировал, и почему было решение. То есть для меня вера — это неотъемлемая часть истории нашего народа, которая с ним была на протяжении многих веков. И для меня это, в первую очередь, уважительное отношение. Второе — понимание, что в вере действительно люди находят решение. И вот я рассказывал, да, про спокойствие. Вера может дать некоторое успокоение внутренним страстям. И это тоже инструмент для того, чтобы ты свое душевное спокойствие мог. Поэтому для меня храм — это действительно такое место силы любой. Особенно в Нижегородской области здесь такое количество. И так построено взаимодействие епархии, например, с образованием. Наши православные гимназии — одни из лучших в стране. И к нам приезжают учиться взаимодействию между епархией и Министерством образования. Это очень приятно. Поэтому, конечно, если я и в православных гимназиях бываю, я всегда и в храм православной гимназии обязательно загляну. И если мы, опять же, говорим о таком рабочем режиме, то храм в Кремле, когда ты выходишь из здания правительства, да еще и Михаила, ну, здесь уже, мне кажется, мое особое отношение к вот этому месту.
1: Благодарю вас за финал вот нашей главы «Уныние». Очень красивую поставили точку, это как многоточие. Да? Нашим радиослушателям я напомню, что у нас сегодня в гостях Михаил Юрьевич Пучков, министр образования Нижегородской области. И поговорим о терпении.
2: Терпение.
1: Академик Дмитрий Лихачев говорил: терпение – мать мужества, а мужеству надо учиться. В управлении это особенно чувствуется. Иногда само решение – не резкий шаг, а способность выдержать паузу, не поддаться панике, не тушить пожары ценой смысла. Вот были ли ситуации, когда вы сознательно выбирали терпение как форму мужества? Что это был за выбор? Может быть, вспомните, расскажете историю.
0: Ой, тут сложно рассказать одну конкретную историю, потому что это, в принципе, регулярная практика. Потому что мы с вами терпение уже обсудили, да, вот и спокойствие. Я действительно спокойный человек, и, как уже упомянул, эмоции – это худший советчик, и уж тем более при принятии управленческого решения. Мне бывает внутренне очень обидно, когда я понимаю, что мы можем сделать вот как должно быть, чтобы было действительно хорошо, но есть на текущий момент определенные препятствия, которые мешают принять это управленческое решение. И это вот для меня внутренняя самая тяжелая такая роль. Я вижу несовершенство, я вижу проблему, но я понимаю, что в текущих условиях наличие ресурсов, подготовленности где-то команды школы, где-то команды там, управленцев муниципалитета, где-то министерского сотрудника, что мы еще не готовы к принятию вот такого жесткого решения, и нам нужно сначала сформировать среду для этого, подготовить, а после этого уже принимать какие-то решения. Невозможно начать жить по-другому с понедельника. Это всегда какая-то такая идеальная ситуация, когда вот поругался, махнул шашкой, и все стало по-другому. Ругаться тоже нужно уметь в смысле конструктивного. Да, нужно где-то быть жестким и сказать, что нет, мы никогда не пойдем на это, мы сделаем вот так. Но понимать долгосрочность принимаемых решений и результат, который за ними следует, только через вот паузу, только через спокойствие и терпение. Тем более мы работаем с людьми. Это очень сложная работа с людьми, очень интересная, но очень сложная. С техникой работать гораздо проще, чем с людьми. И когда ты понимаешь, что за каждым человеком стоит свой мир, свой взгляд на мир, свой подход к этому взгляду, говорить о том, что он там в какой-то момент в каком-то споре не прав, это легко. А понять его, а самое главное, понять, какие шаги нужно сделать, чтобы вывести его на правильное решение, ну, вот это сложно. Заставить человека сделать необъясняемую, ну, достаточно легко. А вот вложить внутреннее желание сделать правильно, это сложно. На самом деле это такое развитие педагогическое, ведь ценность учителя не в том, чтобы дать готовые решения конкретных задач, а научить самому подходить к решениям и путем наводящих вопросов где-то подсказать, потому что ценность не готовое знание, а знание, к которому ты пришел сам. Оно гораздо ценнее и запоминается на всю жизнь. Не стыдно признаться, что ты что-то не знаешь. Это стандартная ситуация. Невозможно знать все, невозможно ошибаться. Это тоже один из элементов, который должен быть в системе образования. Научиться не бояться ошибок, но правильно действовать после ошибки. Поэтому здесь терпение однозначно. Это вот золотое правило управленца, если ты хочешь долгосрочный результат. Быстрый, можно быть нетерпеливым, но, скорее всего, после того, как ты перестанешь толкать эту точку, там результат не останется.
1: Алишер Наваи, такой мыслитель, говорил, что имеющие терпение способны создавать шелк из листьев и мед из розовых лепестков. Примительно к школе. Из самых простых будничных моментов, ежедневной работы, тихий разговор по душам, поддержка учителя, складывается настоящее воспитание. Вот какие простые истины вы считаете самыми ценными, и как сделать так, чтобы система не обесценивала эту кропотливую, почти невидимую работу, когда большая часть времени ведь уходит и на отчеты, и на какие-то такие рутинные, абсолютно сухие, абсолютно, казалось бы, бессмысленные процедуры?
0: Очень сложный вопрос. Не потому, что сложно найти на него ответ, а потому что очень сложно коротко на него ответить в рамках эфира. Вы знаете, самое ценное, что должно быть в школе и, в принципе, не только в школе, в образовании, в любой сфере, это уважение. Вот я в этом 100% уверен, что если есть уважение, то будет решение любой проблемы. Но как научить ребенка уважению, потому что у него еще не сформированный взгляд на мир? Я сейчас говорю про там, начальную школу, про становление пубертат. Это 10-11 класс, это уже взрослые люди, там совсем другие подходы могут быть. Как ребенку показать, а что такое уважение? Показать ребенку уважение, потому что уважение — это процесс двухсторонний. Нельзя заставить уважать учителя, если учитель не уважает детей. Но у нас бывают такие дети и такое поведение, что... Ну, а как видеть за вот этим хулиганом ребенка, который в какой-то момент был лишен родительского тепла, подхода какого-то, который позволил бы ему сформироваться иначе? Ведь это очень сложно. А когда у тебя один урок за другим, когда у тебя 6 уроков в день, 5 уроков, 5 дней, а если не дай бог, то еще во вторую смену, конечно, это тяжело для любого человека. Но вот это вот понимание уважения к личности каждого, но при этом понимание границ личности каждого. Учитель — это все-таки взрослый человек, и с него всегда больше спрос, это 100%. Но как ребенку воспитать и в него внедрить вот эту мысль уважения к разным людям, которые тебя окружают, к миру вокруг? И если ты уважаешь мир, ты, извините, не будешь в нем гадить. Потому что как это неуважение к самому себе — выбросить бумажку мимо урны или написать что-то на стене? Это неуважение к самому себе, потому что ты часть этого мира вокруг.
1: Даже, и мне вот... кажется, сменная обувь в школе — это уважение к труду.
0: И здесь сменная обувь — это просто отдельная история. Тут можно столько разных выводов и подводов сделать. Конечно, и когда ты погружен в рутину, когда у тебя каждый день большое количество всего происходящего, очень трудно в какой-то момент, вот все, начинаем уважать друг друга. Нет, это очень долгий процесс. Это процесс становления. Но вот как ни удивительно, понимание вот этого позволяет пережить рутину. Позволяет тебе понять, а почему то или иное происходит. Почему так тяжело в воспитании? Почему и как работает коллектив, в том числе среди преподавателей? Как он работает? Как происходит поддержка? Поэтому вот это такое золотое правило развития, мне кажется, человечества, уважения к друг другу. Несмотря на то, что мы все разные, и иногда это не самые лучшие качества человека. Вот как бороться с таким внутренней страстью, которая иногда прорывается наружу? Это вот такая, в том числе, вопрос веры на самом деле.
1: Михаил Пучков, герой программы «Верую сегодня», министр образования Нижегородской области. И мы переходим к главе «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Дела милосердия, благотворительность, забота о других – вот лучшие средства воспитания любви. Епископ Василий Кинешемский, Преображенский, говорил. Вот есть ли у вас личная история из школьных или университетских лет?
0: Нельзя сказать, что я вот милосерден, потому что я оказываю кому-то там помощь. Нельзя это делать на показ. И, ну, мое мнение, нельзя об этом рассказывать с точки зрения похвалиться этим. Вопрос, как об этом рассказывать, чтобы это было как элемент воспитания. А вот это мы возвращаемся к литературе. Вот в литературе это все-таки вымышленные герои, там вымышленный мир, в котором можно собирать те ситуации и заставлять проживать читателя эти ситуации для того, чтобы у него сформировать позицию. Да, они могут быть основаны на реальных историях. В моей жизни были такие ситуации, но, правда, вот в эфире не хочу рассказывать.
1: Ну, может хорошо, быть... а из литературы? Вот из литературы. Пример вот «Доброты и милосердия», которые, ну, тоже они зашли в память вашу, формировали ваш характер, ваш взгляд на что хорошо, что плохо. Я бы так поступил или я бы так не поступил?
0: Первое, что всплыло в памяти, вот Данка, да, с распростертой грудью
1: горящим сердцем.
0: Вот как это обсуждать с детьми? что в поступке Данка это было. Да, он всех спас ценой своей жизни. А готовы ли мы пожертвовать своей жизнью? А что для... Ведь жизнь — это самое ценное, что есть у человека. И ты отдаешь самое ценное в пользу кого-то. А в принципе, а что за ситуация такая? И как она может возникнуть, когда тебе приходится делать этот выбор? У нас много мелких в жизни ситуаций, когда мы делаем выбор. И отчасти, мне кажется, одной из целей системы образования, воспитания, а воспитание неотделимо от обучения, это единый процесс, это формирование позиции с точки зрения уверенности в своих силах, а уверенность в своих силах будет, когда уверенность в себе, когда ты знаешь, когда у тебя есть знания. Второе, когда ты умеешь их применять на практике, делать конкретный выбор, и за этим выбором есть положительный результат. Но есть ситуации, в которых мы можем многое обсуждать, но мы не знаем, как себя поведем, потому что есть, да, критическая история, когда люди, казалось бы, самые высокообразованные, высоконравственные, вели себя не так, как люди без высочайших степеней проявляли, ну, невероятную силу духа, миросердия и поддерживали, продолжали там жизнь. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Это очень сложная такая материя. Литературных героев огромное количество, огромное. И для каждого возраста свой. Вот в чем особенность обсуждения литературы. Прекрасная книжка «Что такое хорошо и что такое плохо», да? «Крошка сын к отцу пришел». Это же уникальная вещь, которую ты с ребенком, обсуждая, можешь выводить в любые ситуации, а потом повторить их в жизни, проходя с ним там по парку или, как уже говорил, там проброшенной бумажку какую-то мимо урны. А почему ты так поступил? А это хорошо или плохо? Это всегда вот выбор, моральный камертон, как я поступлю тогда, когда никто не видит. Потому что воспитать «никто не видит, я сделаю, как хочу» — нет. Ты моральный, высокоморальный человек, когда ты понимаешь, что никто не видит, никто тебя не накажет, но ты все равно не нарушаешь вот это моральное правило, которое для тебя есть, что ты будешь нести эту бумажку до урны до тех пор, пока ты ее не увидишь, а не бросишь где-нибудь, где никто не увидит. Вот это такой самый высокий уровень развития с точки зрения принятия моральных, с одной стороны, обязательств на себя, а с другой стороны, в том числе проявление милосердия, вот то, с чего вы начали. Потому что милосердие ведь это не жалость, не надо путать с жалостью подхода. Я пожалел. Может быть, это наоборот плохо было, что ты пожалел. Милосердие — это все-таки немножко другая, и понимание милосердия должно быть другое в голове.
1: Нужно, чтобы воспитатель учил желать. Антон Макаренко. Помню, зачитывалась в детстве его книжками. Читали? Вам, он вообще великий сейчас педагог вот на сегодняшнем современном мире. И как вы вот эту фразу понимаете?
0: Жалко, что мы сейчас с вами в радиоэфире, а не в видеозаписи, потому что, мне кажется, у меня сейчас такая улыбка. Просто...
1: Сарказм?
0: Нет, потому что, когда вы начинаете говорить о Антоне Семеновиче Макаренко, я могу продолжать очень долго. Это мой один из самых любимых педагогов. У меня есть авторская лекция о педагогике Макаренко, которая вот... Она авторская. Никто никогда такую лекцию, кроме меня, не сможет прочитать. Это уникальный педагог. И не зря он один из четырех мировых педагогов, кто назван ЮНЕСКО педагогами, которые повлияли на педагогическую мысль 20 века. Один из четырех. Троих остальных называть не буду.
1: Я удачно нашла эту фразу. Я же совершенно не знала, что это ваш любимый педагог Макаренко.
0: Вот как будто специально.
1: Я чувствовала.
0: Это действительно уникальный педагог, уникальный творец. На самом деле, еще интересно, что он очень дружил с Максимом Горьким. У них очень интересная переписка между собой была. Поэтому здесь это и такая есть история, связанная с Нижегородской областью. Поэтому Макаренко для меня это действительно такой очень свой подход в педагогике. И он гениален в том, что он сам говорил о том, что его подход, его выработанная система не может быть просто так транслирована на обычную школу. У него была встреча с директорами московских школ, уже когда он перестал работать в коммуне. И он это им говорил о том, что, друзья, я прошел свой путь, я выработал свою позицию, свои приемы, которые привели к результату в тех условиях, которые были у меня. У вас другие. Да, вы должны ориентироваться И это понятно, они должны ориентироваться на то, как он к этому пришел, но проходить сами, потому что условия в коммуне и условия в школе, ну, как минимум в коммуне дети 24 часа, они живут все вместе. Школа, дети приходят, а потом уходят домой. И поэтому, опять же, включается вот эта триада, где еще родитель, в коммуне этого не было. И Макаренко это объяснял учителям и директорам школ, в чем особенность его системы. Макаренко прекрасно говорил о том, что не может учитель 100% гореть и посвящать себя детям, потому что он выгорает. Он должен оставлять место для личной жизни. Он должен быть вечером посвящен себе и семье. Если ты в 24/7, как Данка, светишь сердцем, это важно, но это не роль учителя. У тебя немножко другая задача, поэтому ты должен обязательно оставить место для себя в этом мире. Не жить своими учениками, целиком погружаясь вот в эту работу. Иначе ты выгоришь, да, у тебя будет один год хороший, второй год хороший, но дальше-то тебе будет нечего дать, потому что твое внутреннее топливо закончилось. И воспитание гражданина у Макаренко — это просто невероятные подходы. Он гениальный.
1: Ну, так можете по памяти три пункта, триады разложить? Вот основные подходы воспитания у Макаренко.
0: Я скажу, чем он отличается от остальных трех
1: великих
0: педагогов мировых, которые вот ЮНЕСКО так выделил. Я считаю, что из них четырех Макаренко — это самая проработанная педагогическая система, и она имеет продолжение, связанное с тем, что он показал, как работает не только человек, но и коллектив, и опыт коллектива и человека в развитии конкретной личности. Чтобы быть сформированным гражданином, ты должен быть внутри и коллектива, и внутри своей личности, пройдя через определенную деятельность. И эта деятельность тебя и создает. Вот этот подход у Макаренко при формировании коллективов, при распределении и ролей, а самое главное, свободе попробовать себя в каждой роли. Ты не просто был учеником или воспитанником коммуны, ты постоянно менялся ролями, ты постоянно проживал. И вот этот опыт, который тебя формирует, это такой формирующий опыт по-макаренковски, но через наложение коллективных активностей, коллективного труда, коллективного взаимодействия. А фактически мы взрослые люди, мы же работаем внутри коллектива, мы взаимодействуем между собой для достижения общей цели. Он умел сделать это с ребятами, причем с ребятами, но с улицы, хулиганами, но тоже акцентирую внимание, всегда говорят, что вот Макаренко из любого хулигана мог сделать академика. Нет, не из любого. У него тоже были ребята, которые в коммуне не удерживались. И это отдельная, просто это прям отдельная история для отдельного эфира. Спасибо вам огромное за Антона Семеновича, его высказывания, которые процитировали. Но все-таки это настолько мощная педагогическая система и школа, что одного вопроса в рамках нашего эфира сегодня точно будет недостаточно. Это великий педагог. Однозначно всем, кто работает в образовании или педагог, управленец в сфере образования, прочитать педагогическую поэму «Флаги на башнях» — это вот обязательное условие для того, чтобы ближе стать к, и стать, ну, так, на ступеньку выше в своей педагогическое развитие.
1: Михаил Пучков, герой программы «Веруем», министр образования Нижегородской области, и у нас еще глава «Любовь».
2: Любовь.
1: Ну, вообще, вот любовь, и тема-то какая интереснейшая, правда? Поговорим немножечко об этом. Давайте начнем с учительской любви. Ресурс, который истощается от бесконечных дедлайнов, конфликтов, ощущение, что ничего не меняется. Есть какие-то управленческие решения, которые реально помогают педагогам, ну, вот не выгорать от пустоты? Сегодня мы уже это слово неоднократно употребляли. Выгорание, пустота, какое-то, может быть, там, бессмыслие, рутина.
0: А что понимать тут под управленческими решениями? Есть управленческие решения уровня там, министерства, да, это снижение бюрократической нагрузки. Я могу вам рассказать о нашей комиссии, которая работает, и о 17 отчетах, которые мы отменили, и сейчас учителя их не заполняют. В принципе, сейчас по закону учитель должен заполнять всего 5 документов. И если управление по надзору и контролю у меня сейчас выезжает в муниципалитет, мы проверяем, насколько это верно исполняется. И находим нарушения. Например, тоже уже и в своих постах Пахо это упоминал, потому что до сих пор не могу понять, откуда это в системе остается. Так называемые протоколы промежуточной аттестации, которые почему-то заставляют учителей по старинке заполнять в бумаге. Они никому не нужны. Этот протокол вообще не нужен для системы образования сейчас. Он не запрашивается. Из него нет никаких выводов. У тебя промежуточная аттестация выставлена в электронном журнале. Все тебе достаточно. Сейчас очень большая работа идет по именно дебюрократизации работы учителя. Если ты учитель, никаких дополнительных отчетов ты заполнять не должен. Если такое происходит, мы с этим боремся. Мы с вами как раз обсудили, и когда вспомнили Антона Семеновича Макаренко, учитель не должен 100% быть внутри своих учеников. Должно быть время для себя. Когда ты набираешься сил, когда ты рефлексируешь, потому что самое обидное, что нам сейчас очень не хватает времени на спокойную рефлексию дня. А почему это произошло? А вот это было? А какие причины? А что сделать так, чтобы... А насколько это изменило меня? Это простые вопросы, которые вообще каждый человек вечером должен сам себе задать, оценив, как он прожил день. И тогда у тебя есть возможность на следующий день что-то изменить в своем поведении, в окружении. И вот вы говорите, что в школе ничего не меняется. Очень даже меняется. И в первую очередь меняются дети. Дети каждый раз разные. И во многом дети – это поддержка для учителя.
1: Когда приходит министр в класс, в школу, на встречу, вот какую реакцию в глазах детей?
0: Мне
1: что
0: кажется,
1: видите?
0: Надо у детей спросить. Очень странно будет сейчас. Министр будет говорить: «Меня так любят дети». Но мне кажется, что я очень открытый человек и очень легко общаюсь с ребятами. И мы с вами обсуждали уважение. Я уважаю ребят. И поэтому мне они, мне кажется, это чувствуют, и мы спокойно всегда общаемся. Я стараюсь всегда потратить вот это вот время, которое у меня есть в общении с ребятами, на получение обратной связи. И тогда оно все работает, оно все движется. Если ты не горишь, если ты не любишь педагогику, зачем ты пришел в эту сферу? Это же такой драйв. Вот сфера образования – это, наверное, одна из самых таких энергетически классных сфер работы для человека. Здесь есть все, начиная от общения с людьми, заканчивая самыми современными технологиями. И они всегда переплетены. Мне кажется, что ни одна другая сфера такой энергетики, такого возможности подпитки эмоционального не дает. Ну, она сложная, да, здесь нужно соответствовать.
1: В истории нет сослагательного наклонения, но все-таки я смотрю на вас, и вот когда вы принимали участие в этом конкурсе, да, на должность министра образования и выиграли его, и стали министром, а если бы сложилось по-другому, я понимаю, что если бы, но тем не менее, пошли бы работать в университет, в школу, пошли бы в бизнес, пошли бы лектором, спикером, я не знаю, была какая-то запасная история, если бы не случилось.
0: Ну, вы так задали вопрос, может сложиться впечатление, что я в этот момент ничем не занимался. Нет, я же работал, и работал в управлении образования, я был заместителем председателя комитета по образованию города
1: Санкт-Петербург. То есть работа была, зарплата была, все хорошо было, но просто это было...
0: Все было прекрасно, это действительно был вызов для меня и понимание, что я могу сделать лучше, я уверен в себе, и мне хотелось вот этот энергетику образования привнести в образование. Я всегда говорю о том, что мне очень хочется, чтобы педагогические советы в школах стали, в них вернулась педагогика. Позиция министра для меня это был такой внутренний вызов и в моем развитии в том числе. Ну и я рад приносить пользу Нижегородской области.
1: О чем вы мечтаете не как министр, а как человек, которому не безразлична судьба детей из школ?
0: Сложный вопрос, чтобы у каждого ребенка был значимый взрослый. Это очень важно. С одной стороны, это абсолютно педагогическая модель, Выгодский, зоны актуального, зоны ближайшего развития для ребенка. И немножко для радиослушателей, замечательный наш ученый и педагог, и даже где-то философ Лев Выгодский, который говорил, и теория развития ребенка, что ребенок сейчас находится в зоне актуального развития, вот какой он есть. Рядом есть зона ближайшего развития. В актуальном, в зоне актуального развития он может решить вот эту задачу. Для того, чтобы переступить в зону ближайшего развития, где задача сложнее, но он не может пока ее решить, ему нужен значимый взрослый, который поможет ему вот эту зону актуального развития перешагнуть в зону ближайшего развития, сформировать новую зону актуального, решить более сложную задачу. Я вот, наверное, мечтаю, чтобы у каждого ребенка был свой значимый взрослый.
1: Что для вас любовь?
0: Наверное, любовь – это то, что дает гармонию взгляда на этот мир. А любовь должна быть в жизни. То есть без нее ни одно дело не делается. И мир точно невозможно сделать лучше без любви, как минимум, к тому делу, которое ты делаешь.
1: Пожелание нашим радиослушателям.
0: Пожелаю, наверное, не терять веру и всегда видеть смыслы. Вот это, наверное, важное такое пожелание именно от Михаила Пучкова, министра образования.
1: Сегодня вместе с министром образования Михаилом Пучковым мы говорили о главном, о том, что школа начинается с умения видеть и слышать ребенка. А в христианском понимании каждый ребенок – образ и подобие Божие. И потому замечать его, беречь его достоинства и чутко относиться к его боли – не просто педагогическая задача, а нравственный долг. Пусть любовь и бережность станет самой прочной основой школьной жизни. До встречи, дорогие радиослушатели, каждую пятницу в 14:18 на радио «Образ», программа «Верую».
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Александр Бородин. Симфония номер 3. Ля минор. Неоконченная. Часть первая.

0: Музыкальные мгновения.
1: Эту музыку узнают с первых нот, даже если не знают ни имени композитора, ни названия произведения. В залы бракосочетания она пришла с театральной сцены. Немецкий композитор и пианист Феликс Мендельсон написал ее к одной из сцен шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь». Согласно сюжету, под эту музыку в спектакле венчаются царицы фей и эльфов Титания и хвостливый ткач по имени Основа, которого лесной дух за его характер наделил ослиной головой. Торжественный марш делает сцену еще более комичной и нелепой. К моменту написания марша Мендельсон уже был признанным мастером. Возродил интерес к ушедшему тогда в тень наследию Иоганна Себастьяна Баха. Много работал как дирижер и композитор. К работе над «Сном в летнюю ночь» он вернулся спустя почти 16 лет после того, как написал увертюру к этому спектаклю. Возвращение произошло по заказу прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Постановка спектакля планировалась ко дню рождения монарха. На бракосочетаниях марш Мендельсона начал звучать только после его смерти. Эта история связана с королевской свадьбой. Прекрасным музыкальным сопровождением для своей свадебной церемонии его посчитала принцесса Виктория, дочь британской королевы Виктории. Под звуки марша молодожены выходили из церкви после венчания. Выбор музыки впечатлил гостей, и событие широко освещалось в прессе. После этого марш стал быстро входить в свадебную моду. Есть еще неожиданные повороты в судьбе этой музыки. В России в XIX веке марш Мендельсона звучал не на свадьбах, а на парадах. Он был утвержден как полковой марш лейб-гвардии казачьего полка. По легенде, провожая войска на русско-турецкую войну, император Александр II, поразившись выправке солдат, сказал: «Казаки идут на войну, как на свадьбу». Сейчас традиционный марш звучит на свадебных церемониях реже. Вместо него молодожены предпочитают любимые, значимые для них песни. К примеру, это может быть музыка из фильма в исполнении скрипичного дуэта. Но марш Мендельсона по-прежнему остается одним из главных музыкальных символов рождения новой семьи –

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Над Волгой листопады отпылали, вода в реке густа и холодна, и так чисты, так лучезарны дали, что каждая травиночка видна. Валерий Шамшурин.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Фрагмент «Симфониеты на русские темы», опус 31.

0: Малая Родина.
1: Выксунский район Нижегородской области. Он расположен на юго-востоке нашего края. Главный город района – Выкса. Один из старейших в стране центров металлургической промышленности. Выкса – слово угро-финского происхождения. В переводе означает «поток», «течение». До X-XI веков здесь проживали племена угро-финской группы. С XII века территория района заселяется славянами. Вторая волна заселения начинается в XVI веке, после завоевания Иваном Грозным Казани. Начало Выксе было положено в 1765 году, и история ее связана с именами братьев Баташовых. Баташовы – выходцы из мастеровых Тульской оружейной слободы, имели под Тулой три железоделательных завода, доставшиеся им от отца, в наследство. Но в 1754 году императрица Елизавета издала указ о закрытии всяких заводов в радиусе 200 верст вокруг Москвы с целью предотвратить угрозу полного уничтожения лесов. Сенат внес баташовские заводы в список подлежащих закрытию, и братья стали искать новые места, пригодные для развития железного производства. Поиски свои они направили в Приокский рудный район, который привлек их богатыми природными ресурсами, необходимыми для развития железного производства. Здесь были залежи богатой по содержанию железной руды, обилие лесов, наличие малых рек, близость Оки, которую они впоследствии использовали как транспортную магистраль. Верхний Выксунский завод вступил в строй в 1766 году. Завод имел две чугунно-плавленные домны, две фабрики для ковки железа, фабрики по производству суконных машин и ручной отделки коз, кузницу, столярную, модельную и слесарную мастерские. На Верхневыксунском заводе производили чугун, отливали пушки разных калибров, ядра и гранаты к ним, серпы, косы, котлы, горшки, молоты, топоры. В 1767 году в километре от верхнего завода Баташовы построили средний завод. Он выпускал кастрюли, ковши, ложки, вилки, серпы и гвозди. В 1768 году у нижней плотины реки Выксунки был основан нижний завод для выделки сортового, полосового и листового железа. К моменту основания верхний, средний и нижний выксунских заводов поселений на месте постройки предприятий не было. Но скоро на берегах реки Выксунки, потеснив лесные массивы, вырос новый населенный пункт Выкса. Поселение росло быстро, в его окрестностях Вительме, Дощатом, Виле также были созданы железоделательные заводы. Для производственных нужд была организована знаменитая система прудов. К началу XIX века Баташовым принадлежали 15 металлургических и металлообрабатывающих предприятий и огромная территория в 300 тысяч десятин, богатая рудой и лесом, где проживали 25 тысяч человек мастеровых и рабочих, приписанных к заводскому производству. Заводы выпускали продукцию высокого качества, и она славилась на весь мир. На международных выставках в Лейпциге и Париже, в Турине и Милане, в Москве и Казани продукция заводов получала дипломы первой степени. К 30-м годам XIX века на территории Приокского металлургического района, центром которого являлась Выкса с окрестностями, выплавлялось около 30% чугуна, производимого в европейской части России. В конце XIX века в Выксе была построена крупнейшая в России той поры система узкоколейных железных дорог, связывающих заводы с местами добычи руды и лесоразработками. Значительная их часть сохранилась и по сей день. Владельцы заводов менялись, приходили и иностранные акционеры. А с началом Первой мировой войны правительство наложило на владение выксунскими заводами государственный запрет. В 1918 году для управления заводами создается коллегиальное управление Выксунского горного округа. В 1934 Выкса приобрела статус города и получила новый импульс к развитию. шло масштабное перевооружение металлургии. Мелкие предприятия были закрыты или перепрофилированы. На Выксунском заводе вступают в строй новые, оснащенные современным оборудованием производства. В 70-80-х годах 20 века город существенно вырос. В Выксе вступили в строй трубное производство, которое обслуживало строительство нефти и газопроводов, и крупнейшее в мире колесное производство. Продукция Выксунского металлургического завода высоко котировалась и котируется за рубежом. Он является поставщиком колес для железнодорожного транспорта не только России, но и США, Южной Кореи, Индии, ряда европейских стран. Близость к реке оказала очень большое влияние на развитие промышленности Выкса. Она открывала путь вывоза металлургических изделий с Выкса к Нижнему Новгороду, Москве, к берегам Балтики и другим центральным и поволжским районам, вплоть до Астрахани и Ирана. С постройкой Московско-Казанской железной дороги значение Оки как транспортного пути для Выкса значительно уменьшилось. Сейчас почти вся продукция с выксунских заводов отправляется по железной дороге до станции Навашино. Современная промышленность Выкса – это мощный металлургический завод с трубным и колесным производством, заводы дробильно-размольного оборудования, теплоизоляционных и стройматериалов, леспромхоз, предприятия пищевой промышленности. В Выксе сохранились памятники промышленной и гражданской культовой архитектуры 18-19 веков, из которых выделяется дворец Баташовых – это объект культурного наследия регионального значения. В комплекс входят главный дом, хозяйственная постройка, парк. Кроме того, интересны конный двор, контора и мастерские завода. Воскресенская церковь и аптека, дом Орловой Шульц, постройки Шухова на металлургическом заводе. Живописен усадебный парк 18 века с озером Лебединка. В парке в свое время находились оранжерея, зверинец и театр. К слову, известный драматург Сухово Кобылин именно в Выксе написал пьесу «Свадьба Кричинского». В Выксе же и ее окрестностях отливали квадригу коней и статую Аполлона, украшающую Большой театр в Москве, конную группу на Триумфальной арке, в решетку Александровского сада у Кремля. Если смотреть на этот промышленный город с высоты птичьего полета, то картина представляется взору необыкновенная. Он окружен бархатом дремучих лесов и ожерельем чудных прудов. И, пожалуй, нет в нашей области города, где так переплетены история и современность, прошлое и настоящее. Итак, мы перелистнули еще одну страницу истории нашего края. Нам есть чем гордиться.
0: Радиообраз.
2: Протоиерей Алексей Лесняк. Кровная родня. Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
3: Слон забрался в огород. Когда Володя Капустин овдовел, ему показалось, что жизнь окончена. 47 лет, дети разъехались, с работы сократили, ибо в век инноваций зоотехники никому не нужны, одно к одному. Но хозяйственные хлопоты, как известно, врачуют все. Было дело раньше, хлопоты врачевали покойную супругу, теперь же они принялись за его, Володина, исцеление. Он и сам не заметил, как рана на душе зарубцевалась, а слезы высохли. В хлеву у Капустина мычит, в курятнике кудахчет, в закутке хрюкает. Все требует рук. И в огороде тоже не горюй, успевай, поворачивайся. На полустанке, где сидят с домашним товаром сельские торговки, Володя занял место своей покойницы. Когда из электрички вытекал на платформу охочий до экологии дачный народ, Капустин громче соседок провозглашал свое. «Молоко! Молоко домашнее! Картошечка! Тепленькая картошечка! Маслице!» Со своей тележкой вдовец проворно суетился, и нерасторопные старухи, оказавшиеся вдруг при этом таком соседстве в финансовой яме, сильно его не взлюбили. Ходили слухи, что бабка Галя, которая торгует прогорклыми семечками, посетила как-то местную шепталку, чтобы та извела конкурента проклятого. Но знахарка, видать, накануне не выспалась, и вместо того, чтобы околеть, Капустин смастерил себе тележку больше прежней и расширил ассортимент. Дом энергичного вдовца приятели теперь обходили. Вечерами одинокий, уставший, Володя усаживался в кресло, гладил пухлого рыжего кота и смотрел дремотными очами программу «Время». Однажды сосед привстал на цыпочки. С надеждой заглянул в капустинское окно и скис. Даже и не выпьет. Чего просто так сидеть-то? Сбрендил. И философски заключил: все. Нет былого огня в Вовиной крови. Но огонь в Вовиной крови бушевал. Правда, бушевал в основном по ночам, поскольку днем не до огней. После крестьянского дня Владимир зевал, выключал телевизор и вырубался. И снилась ему одинокая дачница Елена Сергеевна, которая проживала в доме с запущенным садом на краю села. Снились ее длинные волнистые волосы, ее не по возрасту хрупкий стан, ее свободное длинное платье. И не только. В полночном пруду плавала луна, седина лезла в Володину бороду, зудело ребро, сны витали над его изголовьем, как в далекой допризывной юности. Однажды на улице дачница подмигнула Капустину. Капустин пришел домой и произнес: «Женюсь». Кот, дремавший в кресле, приподнял рыжую голову и услышал от хозяина следующее: «Пойми, урюк, человеку одному на земле противопоказано. По хозяйству одному уже никак. И дети. Дочке отправить надо. Надо. Двум ПТУшникам в общагу надо. Надо. И пирогов домашних хочется. Да и вообще. Сегодня и посватаюсь». Кот зевнул, помотал головой. В его зеленых глазах читалось: «Давай, приводи еще рот на нашу сметану. Самим мало». «Приведу», — пообещал Володя. Актер Тихонов в известном фильме как-то сообщал, что от людей на деревне не спрятаться. И был прав. Среди торговок на полустанке про Елену Сергеевну поговаривали, что будто бы на заре она купается нагишом, мясо не потребляет, а вечерами из ее окон гундит странная песня, в которой поминаются такие предметы: харя, крыша, снова харя и почему-то рама. Какая такая эта рама, торговки не знали. А еще у нее временами гостюют лысые друзья. Капустин смекал, в чем дело. Сам, когда-то живя в общаге сельхозинститута, дружил с бритым наголо лоботрясом Костей. Костя плясал на левой ноге, звенел колокольчиками для донки и горланил: «Харе Кришна!» За прогулы Костю отчислили, а Капустин и без Кости потом еще долго слушал Гребенщикова и временами Рериха полистывал. И хотя по всему выходило, что Елена Сергеевна из этих, но еще одна пара рук в хозяйстве не была лишней, а ночью и вовсе нет разницы, из тех она, из этих или еще из каких. Вечером Капустин побрился, собрался, начистил туфли, долго думал, что взять в качестве гостинца. Сало и окорока по понятным причинам отпадают. Вина, коньяки тоже. Остаются цветы. Вон их сколько в палисаднике. Но с ними задвор никак, старухи заклюют. Капустин решил задачу так. Взял сметаны, банку меда, головку домашнего сыра и, оглядываясь, огородами двинул на край села, где в запущенном осеннем саду стоял домик яркой цветастой дачницы. К подворью дачницы вела заросшая бурьяном тропа. Володя обстрекался крапивой и нацеплял на штаны репьев. У калитки отряхнулся, оправился. Во дворе некошенный бурьян стоял лесом. «Мужика нет», — убедился Капустин, — «а то б скосил». Он толкнулся в калитку. Калитка упала. «Починим», — решил Володя и возвал. «Хозяйка, гостей принимай!» Дверь тягуче заскрипела, будто и не дверь вовсе, а сам дом норовит стать к лесу задом, а к гостю передом. На крыльце показалась хозяйка, одетая, будто давняя студенческая подруга недоучки Кости, что скакала тогда под его рыбацкий колокольчик. Хозяйка поклонилась. Ее сидеющие волосы вблизи не показались Владимиру такими уж привлекательными. Гнилые ступеньки крыльца зловеще скрипели, когда гость поднимался, а одна и вовсе провалилась. Мужика дому не хватало давно. В комнате назойливым комаром монотонно звенит и постукивает незримый гаджет. В скрипе постукивания слышна нудная песня про ту самую харю, о какой судачили на полустанке. С потолка свисают пыльные бумажные гирлянды. С картины пялится страшное синюшное существо. Другая картина а-ля Рерих изображает горы. После срочной службы на Кавказе Капустин горы ненавидел. Он считал, что равнина, особенно русская, это самое живописное явление. Что может быть живописнее майского заливного луга или реки, или луга у реки? В юности Вова искренне недоумевал, почему Рериху всегда требовалось рисовать именно горы, и подозревал: у художника расстройство ума. Владимир подмигнул хозяйке, выложил на стол свои домашние гостинцы, и тут же у его ног засуетились две тощие кошки. «Кошки-то совсем чабошные», — отметил Володя. «Ничего, откормим». Оглядел хозяйку. «И ее откормим». Сладко-горький дымок струится под закопченным потолком. Тускло мерцают свечки. Комаринным роем звенит нудная песня. Хозяйка жестом Зиты или Киты указала гостю на старомодное кресло. Гость сел. «Знаю, что привело тебя в мой дом», — пропела хозяйка голосом, похожим на голос артистки Касаткиной, что озвучивала черную, как гудрон, наставницу индуса Маугли. «Ты ищешь свет, ты ищешь истину. Видите ли, Елена Сер...» «Молчи», — перебила Елена Сергеевна и приложила палец к губам. «Тише! Тебя привел он!» Она указала на стену, где синеет существо с дудкой. «Сейчас мы будем пить чай, и ты попробуешь торт. Ты любишь торт? Молчи! Ты еще не знаешь, какой изумительный торт мне привезли!» «Эге», — подумал Капустин, — «это тебе не выхлочок Костя из общаги. Это сразу за рога да в стойло». А хозяйка продолжила: «После чаепития тебя коснется он», — и указала на синерожее существо. Володю передернуло. Он не хотел, чтобы его касалась эта потусторонняя личность. Хозяйка удалилась. Спустя минуту она внесла залапанные чашки и крохотный тортик. Володя решил, что после чая он и расскажет хозяйке, что пришел не за какой-то там истиной, а за ней, за Еленой Сергеевной. Расскажет, как они с ней заживут. Ведь у него и корова, и прочее, и дом полная чаша. Все есть, а вот хозяйки нет. И принялся жевать торт, отдающий резиной. Первый кусок никак не хотел проглатываться. С трудом Владимир одолел его. И тот шлеп упал в утробу. А следующий кусок шлепнулся почему-то в голову. В черепе пошел эхом гулять звон. Потом горы на картине задрожали, и комната завертелась в трех направлениях. «Эй, да она же ведьма!» — подумал Капустин. И его замутило, захотелось переловить невидимых нудных комаров. Захотелось, чтоб заткнулись голодные кошки. Синий портрет с дудкой зловеще выпучил свои добрейшие глаза, раздул ноздри. Хозяйка что-то шептала, прикасалась ко вдовцу одинокими горячими руками, которых было ровно пять. И сквозь огоньки, скрипы, жесты, дудки, сквозь горы и шепот далеким ветром доносило до слуха Капустина хрюканье голодного капустинского борова и мычание недоенной капустинской коровы. Самой обыкновенной коровы, не священной, а потому глупой и вряд ли одобряющей священную кулинарную наркоманию. За окнами порозовело вечернее небо. Володя собрал остатки воли, поднялся, прицелился в двоящуюся дверь и выскочил на воздух. Раздосадованное синее существо выдохнуло в свою дудку. Гора на репродукции уронила камень. Елена Сергеевна ничего не заметила. Она пребывала уже не здесь. Она спускалась к великой реке, созерцала круги на воде, оставляла следы на песке и ощущала синее просветление. Мир не трогал ее, а брахмапутринного слуха. Утром у Владимира Капустина трещала голова и ломила суставы. Что поделаешь? Сердобольная вдовая соседка Валя кружилась по капустинскому хозяйству. Управилась с капустинской Зорькой и теперь хлопотала на кухне, гремела посудой. В доме пахло мятой и чабрецом. Подсокивали ходики, потягивался и зевал рыжий кот. Володя лежал с мокрым полотенцем на голове, которое гасило вчерашнее эхо, без интереса щелкал пультом, переключал каналы. Крышу мыл сентябрьский дождь, и радости на свете не было. Володя листал каналы, с отвращением вспоминал вчерашнее и думал о своей нынешней помощнице-соседке. Сколько раз она выручала. И с поминками, тогда, когда это... Сам много ли успел бы? И когда к детям в город отлучиться, она за его скотиной приглядит. И вот сейчас, а оно ей надо? Пусть она и не яркая, как та, пусть не умеет нарядиться, ну и что? Сам тоже ведь давно уже не того этого. А она и пироги умеет, и возится тут с ним, хвором. Володя снова щелкнул пультом и влип в экран, и даже привстал на постели. Показывали Индию. Леся и Бедняков рассказывали о просветленных индусах. В телевизоры трясли перед камерой своей голой непосредственностью голодные рахитные ребятишки. В грязной лохане грязная женщина полоскала грязное белье. Мухи облепили нечто прямо посреди тротуара. Потом показывали столичный вокзал. Там граждане бомжеватого вида штурмовали побитую электричку и топтали друг друга босыми ногами. Капустин позвал соседку и ткнул в экран. «Гляди!» На городском бульваре что-то подбирал из-под грязных прохожих ног и совал в свой беззубый рот косматый старик. Поодаль макаки вычесывали блох и переругивались на своем макакачьем наречии. А над всем этим житьем-бытьем с фасада единственного приличного здания английской постройки застенчивый синий Кришна благословлял дудкой, одобрял своих верных, просветленных подданных. «Гляди ты», — вздохнула соседка, «а посмотришь ихние фильмы, так сплошной праздник с танцами. А у самих вон, гляди, слон забрался в огород». «Это не огород», — сказал Капустин. «Нет у них огорода. Просветленные они. Это он так просто шастает, улицу удобряет. Ох, смотри, да чего народ-то чабошный, тощий. Да в их климате можно было б 3 раза в год картошку копать, а они... Рядом с людьми пялился в телевизор рыжий кот. Может быть, ему нравился слон, может, мартышки. Никто в мире не знает, что творится в маленькой кошачьей голове при виде слона и мартышек. Включилась реклама. Володя сорвал с головы повязку. Просветленные тут их. А потом в телевизоре сказали, что в следующей серии Леся и Бедняков отправятся теперь к другим просветленным гражданам в соседнее королевство Непал, прямо в его столицу, в Катманду. Это слово Капустина согрело. Точно, в Катманду. Туда вам и дорога, имея в виду свою вчерашнюю неудавшуюся невесту и всех ее коллег по просветлению и кулинарии, сказал Володя Капустин и повторил: «В Катманду!» По-прежнему шумел по крыше дождь, сидела рядом потрясенная слонами соседка Валя. Где-то у дальнего пруда мок под дождем пастух, и жевали печальную осеннюю траву Вовина и Валина коровы. Головная боль помаленьку отпускала.
2: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесняка «Кровная родня» в исполнении народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио